0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

0: радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: теплый, теплый прием.
1: Теплый прием. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: BIM-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
2: Осеннее. Уютное. Любимое. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
4: Соусы белявых.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Начиная с 2012 года, около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был поврежден вандалами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
9: Отдыхай с Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.
5: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
6: Признание наших любимых слушателей.
7: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Власти Казани планируют реализовать международный стандарт 15-минутного доступа во всех жилых районах. По словам главного архитектора, цель – децентрализовать инфраструктуру так, чтобы жителям не приходилось пересекать весь город ради базовых нужд. В зону быстрой доступности войдут спортивные кластеры, скверы и зоны отдыха, тогда как специализированные учреждения культуры сохранят статус общегородских центров притяжения. В Минпросвещении России заявили о необходимости пересмотреть роль дошкольного образования. По его словам, детские сады не должны дублировать программу первого класса или превращаться в курсы подготовки к школе. Основной задачей дошкольных учреждений остается игровая деятельность и социализация. В психологии существует такой феномен, как эффект прожектора. Он заключается в том, что нам часто кажется, что на нас светит огромный невидимый прожектор, и любая мелкая ошибка заметна всем вокруг. На самом деле большинство людей слишком заняты мыслями о своих собственных прожекторах, чтобы пристально следить за вашими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Вот с такого трека мы сегодня, Сергей, с тобой начинаем. Да, и ты точно оценишь, этот трек. Ребятушки, доброе утро!
7: Здравствуйте, Казань!
6: Это понедельник! Я хочу, чтобы вот так вот в неделю вошли с таким мощным ритмом, зарет. Чисто сейчас все поймешь. Ну, ребятушки, немножко электронного рока дадим такого. Погнали!
7: Раз, два, три,
8: я бы сейчас победил бы на чемпионате по игре на виртуальной гитаре бы 100%.
6: Да, вы просто не видите, Сергей просто вскочил с места и изображает игру на гитаре. В углу есть настоящая.
8: Я хочу, чтобы каждый ваш понедельник был именно такой. Здравствуйте,
6: да.
8: Это Бим, утромены.
6: А вот сейчас, ребят, давайте. Приемнички погромче. Сейчас начнет Сергей такое, вот просто. Давай, готовься танцевать.

0: Всем привет. Да, друзья, всем доброе утро. Хайрли Ритай. Сегодня понедельник, начинается эта неделя. Сегодня у нас вот такой вот дуэт. Напротив меня Сергей Белов.
1: И Фарид Галимов.
0: Да, это все мы.
1: Вот, заметьте, какой денечек сегодня, а?
0: Солнечный. Да и не говори.
1: Нового года чуть больше 3 месяца осталось.
0: Кстати, совсем мало. Вообще просто.
1: Ну вот сегодня 21 сентября. Я, кстати, когда ехал на работу, заметил, что у меня в плейлисте все чаще и больше стали появляться иишные песни. Причем достаточно хорошие такие.
0: А в голове тебе не было-то? А я все чаще замечаю, что иишные песни.
1: Я вот подумал, а это хорошо или плохо, что у нас все чаще и чаще вот эти иишные песни? Они, казалось бы, они же должны быть, ну, такими, ну, не настоящими, пластмассовыми.
0: Мы давай это обсудим чуть позже. Чуть позже. А пока, друзья, вот напишет Ленар: доброе утро, мужики, салям. Ханбатик говорит, что напишет такой: доброе утро, по такую музыку даже машина быстрее едет. Придут штрафы, вы виноваты, говорит, будете. Ребят, ну что, давайте начинать. У нас скоро историческая справка. Конечно, в конце часа у нас будет утромания. К нам сегодня должна прийти девушка, зовут ее Ольга. Будем ее ждать. Ну и все в лучших традициях утроменов. У нас еще бизнес-класс будет рубрика. И много-много всего интересного. Ну что ж, начинаем. Сергей Белов, Фарид Галимов. Поехали!
2: Доброе утро! Шоу «Утромены».
3: А я думал, слова.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены. В ленте.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань. Камалеева 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
14: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
13: Подробности на maximilians.ru.
15: Запрещено для детей. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

«Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Историческая справка.
7: Ну что ж, 21 сентября, историческая справка, прямо сейчас, 264-й день года. Правда, собственно, у нас сейчас на дворе, до конца года совсем чуть-чуть остается.
8: Чуть больше трех месяцев.
7: Три месяца и чуть-чуть еще.
8: Уже можно копить.
7: Да, чё, на что копить?
8: На отдых хороший, это январский.
7: Да, кстати, хорошо бы. Я вот такая... Идея фикс есть, знаешь, куда-нибудь подалеко вот сгонять, вот прям очень далеко.
8: На чем сгонять? Тим,
7: сгонять куда-нибудь, отдохнуть очень далеко.
8: На моноколесе?
7: Нет, какой? Вообще, выкинь тебе вообще этот бред этот вообще, нафиг не нужен, неинтересно.
8: А что, прикольно, зато ты такой...
7: Ага, да, летишь такой прям прямиком в этот ват, блин.
8: Сегодня Международный день мира отмечается. Давайте без ада. Сегодня за мир,
7: писав. Ну, хорошо, давайте начинать действительно с праздников, поехали. Так, смотри-ка, сегодня, да, действительно, Всемирный...
8: День мира.
7: Международный день мира, да, он называется. Учрежденный ООН, день всеобщего прекращения от огня и отказа от насилия.
8: Вот, как вариант, сегодня перемирие.
7: Актуально, на самом деле, в нынешнем мире.
8: В офисе Бим-радио сегодня перемирие.
7: А также сегодня, друзья, день победы русских полков в Куликовском.

0: битве 1380 года, официальный день воинской славы России.
1: Да, поздравляю. Я изучал этот вопрос, как раз именно где происходила Куликовская битва, потому что многие считают, что она происходила не там, где Куликово поле.
0: Да, в другом месте,
1: да. Всемирный день русского единения сегодня.
0: Вот, праздник направлен на сохранение этнокультурной самобытности русского народа.
1: У нас, у православных, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Я вас поздравляю, христиане.
0: Ну и классно, классно. Сегодня также день зарождения российской государственности, приурочен к годовщине призвания варягов на Русь в 862 году.
1: Вот так. Варягов призвали.
0: Да, варягов, да. Так, что еще? Сегодня Йом-Кипур в 2026 году, святой день иудеев, судный день. Вот так.
1: Судный день у иудеев.
0: Время строгого поста, молитвы и искупления грехов.
1: Кто не спрятался, я не виноват.
0: Да, да. Вот такой вот, друзья, праздничек. Так, что еще? Так мы это сказали, Давайте посмотрим какие-нибудь интересные праздники и праздники других, собственно, стран. Поехали. Но сегодня, во-первых, смотри-ка, день коллекционера сегодня.
1: Ты что-нибудь коллекционер? В свое время коллекционировал, конечно.
0: Я в детстве, понял, марки собирал.
1: До сих пор есть, кстати, несколько альбомов. Я думаю, что даже,
0: значки,
1: может быть...
0: Еще значки я копил.
1: Может быть, даже сейчас представляет. А у тебя осталось что-то? У меня вот остались марки.
0: Где-то в родительской квартире, где чисто должны быть все.
1: Представляешь,
0: эти,
1: возможно, они сейчас представляют какой-то серьезный интерес.
0: Кто ж его знает, может быть, значки.
1: И вот ты с Харлей пересядешь на...
0: Потом вкладыш копить, понимаешь?
1: Обязательно. Да, вот. Баночки мы еще копили от Кока-Колы, Фанты, Пепси.
0: Весь этот хлам, да, сигаретные пачки, все это вредит здоровью, но вот мы копили их. А сегодня день поиска сказок еще. Я не знаю, что за праздник такой.
1: Это те, кто ищет на одно место сказку себе.
0: Это да. Что найти еще? День Республики Мордовия. О, поздравляю.
1: Поздравляю.
0: Там губернатор, мой знакомый друг.
1: Серьезно?
0: Мы бокс вместе занимаемся. Да. Знаешь, да?
1: А что мы сейчас не в Мордовии?
0: Артем Сдунов. Вообще, я говорю, вообще.
1: Министра за министра.
0: Я говорю, я как-то сказал, я говорю, Артем, слушай, я говорю, вместе там в дискотеке ходили, боксом занимались. Да. Я говорю, ты сейчас регион заведуешь, я говорю, где я не там свернул. А потом говорит, нет, ты все правильно, это Артем туда свернул.
1: Да?
0: Да, так поговорили еще. Ну, вот так вот, друзья, вот видишь, у меня сейчас друг уже губернатор. Классно же.
1: Вот я начинаю думать, что в Мордовии есть, интересно. Воспользоваться бы этим административным ресурсом.
0: Да, что еще, друзья? Сегодня день студента в Аргентине. В Южной Америке сегодня день весны. В Японии день почитания старших. Также в Аргентине день медицинских работников. В Таиланде день рыболовства. В Боливии день врача. А в Бразилии день посадки деревьев. А в Польше день ордена улыбки.
1: Вот я на днях прочитал новость о том, что средняя продолжительность жизни самая высокая в Японии. 83 года.
0: Ничего себе. А в США сегодня день международный фестиваль бананов.
1: Бананов?
0: Да. О, а в Чили знаешь, что у нас какой праздник?
1: Что?
0: День работников радио. Чилийские коллеги, поздравляем вас.
1: Чилийские коллеги.
0: Хоть Чили. Репорт Чили, да. Ну, а мы потихонечку давайте переходить. А, подожди, какие вот? Это такие праздники, а у нас же есть свой еще народный календарь, кстати. Погнали, let's go.
1: Есть у меня открыто.
0: У меня тоже, смотри. Сегодня, 21 сентября, отмечается большой праздник Осенины или Осенина, как интересно. Осенина, наверное. Также известный как Малая Пречистая.
1: Оспожинки.
0: Оспожинки или Богач. А может, Оспожинки, правильно?
1: Да, в церковном календаре на этот день приходится большой праздник. Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу 12 десятых праздников.
0: Слушай, может, Оспоженка? Ну ладно, бог с ним. Что какие традиции этого дня? Знаешь, какие? Встреча осенью. Женщины рано утром вставали к берегам, выходили к берегам водоемов с хлебом и киселем, чтобы поприветствовать осень.
1: Вот смотри, старшая женщина стояла с караваем, а молодые пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски, и по числу собравшись, каждая женщина относила свой кусок домой, кормила им скотину.
0: Вот. Также в этот день устраивали большие семейные застолья, потому что праздник урожая отмечали. На стол обязательно подавали блюда из нового зерна, пироги, рыбу и угощения из собранных овощей. Вот. Также посещали молодожену. В этот день было принято навещать молодые семьи, которые поженились в этом году. Также молитвы о детях сделали и так далее. Нельзя в этот день. Знаешь, что делать здесь? Серег, тяжело трудиться нельзя. Все, сворачиваемся, уходим. Запрещал заниматься тяжелой физической работой, генеральной уборкой, стиркой и ремонтом. Заниматься рукоделием нельзя. Копать землю нельзя. Ругаться, сквернословить тоже, но это всегда нельзя. А что по приметам?
1: А что можно?
0: Кстати, смотри, густой утренний туман. туман, а туман был сегодня. К частым дождям и сырости. Да хватит уже этих дождей. Ясный теплый день, осень задержится и будет мягкой. А сегодня ясный день, смотри-ка.
1: Осень задержится, да, и будет мягко.
0: Много паутин на растениях, тепло продержится еще долго.
1: Осенняя мягкая.
0: А если ранний дружный листопад, зима наступит рано и будет суровый. Листопад пока нет, не супер мощный.
1: Так, ну все, ребят, готовимся.
0: Ну и прекрасно. А мы переходим к хроникам событий. Let's go. Так, что происходило в этот день в различные, собственно, исторические отрезки? Начнем, я люблю так прямо издалека начать. Допустим, вот 1217 год. Северные крестовые походы. Сражение при Вильянде. Где это, что это, не знаю. Так, дальше, поехали дальше.
1: Надо посмотреть, они возле каждого города там бились.
0: Ну, и не говори. Так, я еще хотел такое событие интересное. Вот. 1776 год. В Нью-Йорке начался великий пожар, уничтоживший около четверти городских построек. Представляешь?
1: Угу. А да. В 1051 году был освящен Софийский собор. Первая и важнейшая святыня Великого Новгорода.
0: Прикольно.
1: Это древний сохранившийся храм на территории России, построенный славянами. Вот так.
0: 1792 год. Во Франции открылся национальный конвент и было принято историческое постановление об отмене монархии.
1: Вот так вот. В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова.
0: Швейцарский поход знаменитый, да, вот этот?
1: Да. Является составной частью русско-французской войны, между прочим, продолжением итальянского похода.
0: Круто. 1810 год. Королевский колледж семинарии святого Бонавентуры преобразован в Андский университет.
1: В 1955 году на новой земле СССР произвел первый ядерный подводный взрыв.
0: Что-то ты так скаканул, прям далеко так. Да, кстати, хотя...
1: Я просто переживал, что ты раньше меня это скажешь.
0: Не торопись, может... Давай пораньше начнем. Смотри, вот мне это очень нравится. Вот 1937 год.
1: Так.
0: Вышла повесть Джорджа... В смысле этого Толкина самого. «Хоббит» или «Туда и обратно».
1: «Туда и обратно».
0: Я не знал, что он такой старый произведение.
1: Да.
0: 1937 год.
1: Да, это первая половина 20-го столетия.
0: Слушай, прикольно, надо найти. У нас же на русском есть
1: популярность у нас почитать. Это, собственно, произвело. Не, зачем? У тех, кто читал это произведение, наверное, сразу эта книга была очень популярной. А вот как такова экранизация и популяризация именно в массах, это произошло уже во второй половине.
0: Слушай, как я хочу рвануть, вот съездить в Новую Зеландию, побывать, вот где вот
1: шикарно. Одно из самых дорогих направлений, кстати.
0: Я всегда вот слышал историю про этого человека, который на чьей земле все это снималось. То есть, вот человеку как фартануло. То есть, у меня вот была земля. К нему обратились, собственно, режиссер фильма, собственно. А он дал в аренду, они построили вот эти деревню.
1: Павильоны.
0: Деревню хоббитов построили. Да. Там все сняли. Он, само собой, получил с этого деньги. То есть, вот, когда фильм вышел, у него деньги пошли ему. И плюс от деревень-то осталось.
1: Да.
0: Теперь туда ходит экскурсия, он еще заработал.
1: Огромное количество.
0: Человек стал миллионером.
1: Вот я вот думаю, у тебя же есть земля.
0: Я говорю, у меня 4 сотки. Приснимите что-нибудь.
1: Может быть, что-нибудь прикинем, а?
0: Да.
1: Какое сейчас вот произведение вышло?
0: Хоббит. Ты, Бобби, ты хоть кого снимите.
1: Можете накинуть вариант. Пишите, друзья.
0: И не говори. Так, поехали дальше. 1942 год. Первый полет самолета Boeing B-29 Super Fortas. Вот такой вот был самолет тоже. Так, еще что?
1: Супер-пупер Фортас.
0: 1953 год. Кстати, лейтенант ВВС КНДР Но Гым Сок угнал истребитель МиГ-15 в Южную Корею.
1: Это
0: северокорейский предатель оказался. Такой, понимаешь? Так, про испытания мы с тобой сказали. Так. Что?
1: Чем, наше время затронем?
0: Ну, конечно, душа какой-то.
1: В 1993 году президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ номер 1400, прекращавший полномочия съезда народных депутатов Верховного Совета. В свою очередь, председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов был против.
0: Да.
1: Возмутился, назвал его действия государственным переворотом. Страна вступила в острейший политический кризис. Слушай, все прям, мы помним, и мы с тобой точно.
0: Из прошлого прям фамилия Хасбулатов. Я помню, реально.
1: Писали же еще, помню, на стенах. Да. Вот, Виктор Цой жив и Хасбулатов. Хасбулатова в народ что-то такое звучало.
0: Да. В 2004 году, кстати, тоже наше время уже началось строительство того самого большого небоскреба в мире Бурдж-Халифа, который сейчас уже построили. В 2004-м построили. Начали строить, вернее.
1: Вот туда бы.
0: Ну что, друзья.
1: Селфи палкой наверх.
0: И не говори. Ну а мы продолжаем, и давайте-ка мы вспомним именинников этого дня. Поехали. Ну, а смотри-ка, начнем, знаешь, вот прямо далеко. Так вот, я вот нашел такого человека. Угу. Это у нас великий князь Константин Николаевич.
1: Константин Николаевич.
0: Константин
1: Николаевич. Фамилия какая? Слишком известная, чтобы ее называть?
0: Слишком известная, да. Младший брат императора Александра II, глава группировки либеральных бюрократов.
1: А, Александр, а у него был еще старше, Николай Федорович.
0: ОПГшка заведовавший.
1: Николай, а нет, Николай Александрович. Подожди, или Николай... Я запутался в этих великих князьях.
0: Он, кстати, генерал-адмирал, пятый ребенок и второй сын российского императора Николая II. Николай I. Он, сын.
1: Я понял. Мы, да. короче, запутались.
0: Ну, короче, нормально. Был и был. А, смотри, вот этот человек, ты точно знаешь. А, сэр, собственно, Герберт Уэллс.
1: Уэллс, да. Остров доктора Мора, Человек-невидим.
0: Война миров. Война миров, кстати, который потом Спилберг снял, какой крутой фильм-то с Том Крузом, 18+. Да, шикарный, конечно, фантаст. Родился он в 1866 году. Ого, давно.
1: В 1868 году родилась русская актриса, жена Антона Павловича Чехова. Вот мы про Антона Павловича-то все почти знаем. Угу. А у него жена была Книпер.
0: Она Чехова? Она же Чехова?
1: Книпер-Чехова.
0: Джипер-Книпер.
1: Я говорю, Книпер тут... Ольга ее звали.
0: В 1916 году родился Зиновий Герт. Тот самый знаменитый наш советский российский актер театра и кино.
1: Да, вот как бы не пропустить этого человека тоже. Давай. В 1871 году организатор советской нефтяной геологии Иван Губкин.
0: А,
1: он же академик.
0: Круто. Губкин. А, вот как раз улица Губкина.
1: Ну, конечно. Да.
0: А в этот день также родился, кстати, в 1936 году Юрий Лужков. Юрий Лужков, мэр Москвы, помните, да, вот как бы тот самый человек.
1: А в 1947 году родился американский писатель Стивен Кинг.
0: Ну, подожди, это же живущий, давай. Ныне живущий, поехали.
1: По ныне почившим?
0: Стивен, да. Стивен
1: уже Кинг. Веселее.
0: Веселее уже, да. И, кстати, 79 лет исполняется мужику. Король ужасов его называют. Великий-великий, да. Также Билл Мюррей, классный актер, шикарный, великолепный. А кто еще?
1: Обожаю его.
0: А, Лиэм Галлахер родился в этот день.
1: Слушай, какой насыщенный день.
0: Британский музыкант, собственно.
1: Oasis.
0: Фронтмен Oasis, да, конечно.
1: Один из братьев, да.
0: Ну и великолепная девочка, которую я прекрасно знаю, мы с ней знакомы, Светлана Ромашина. Наша великолепная синхронистка, 21-кратная чемпионка мира, 21 раз, представляешь, 13-кратная чемпионка Европы, 7-кратная олимпийская чемпионка. Ромашин, Свет, вообще, мы с ней знакомы, как-то мы на моей машине даже все катались.
1: Вы на машине катались?
0: Да, мы ездили что-то в Боровые, там, с ней, с другом, там, мы просто катаем, просто, да, мы просто прокатились. Ну, классный, классный человек вообще. Поздравляем. Ну что, друзья.
1: Ничем синхронным вы?
0: Нет, ничем. Вот такой, друзья, он этот день, давайте в наших с вами силах также сделать его великим, и потом про нас тоже расскажут. Доброе утро.
2: Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарс Банка» и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Может, до весны подождем?
7: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
8: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейд-ин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточняйте в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну что, вот, Николай писал, доброе утро.
2: Говорит, доброе, здорово.
1: Хан-батик напишет. Фарид, можешь снять фильм в стиле Джонни Синс на моем, в моем участке?
2: Джонни Синса?
1: Не-не-не, это 18.
2: Слушай, а у тебя никогда
1: это 18 плюс, Сергей.
2: Не,
1: 18.
2: Да?
1: Это те фильмы, это те фильмы.
2: Я не против. А у тебя никогда не было мысли сыграть какую-нибудь роль? Вот ты вообще в кино в съемках принимал участие?
1: Принимал, но не в кино, конечно. Я в документальном кино.
2: В документальном кино снимался.
1: Не, не про меня. Это фильм был вообще про нефтяников, о том, как нефтяная промышленность в Татарстане зарождалась. Я там играл роль такого первого татарского нефтяника, можно сказать. Да, маленький такой эпизодик я там снял. Класс получился. Кстати, во времена ковида было, когда все на изоляции были, условно, уже практически заканчивался. Я такой был заросший с бородой. Я прям идеально вписался в эту роль.
2: Тот самый нефтяник первый.
1: Да.
2: А вот кого бы ты хотел сыграть?
1: Я бы кого хотел сыграть?
2: Да, вот прикинь, вот если тебе, позвонил бы вот этот...
1: Кто?
2: Самый.
1: Вот. Спилберг?
2: Гай Ричи, например.
1: Гай Ричи, прикольно.
2: Сказал, слушай, Фарид, у меня тут фильмец один есть. Ты кого там хотел сыграть?
1: Какой? Слово пацана?
2: Часть третья.
1: Я даже не знаю.
2: Кабаны.
1: Я же не актер профессиональный, но я что-нибудь думаю. Мне нравится фантастика. Я фантастика какой-нибудь хотел бы снять.
2: Вот на себя какой образ примеряешь?
1: Да бог его знает.
2: Там рейнджер какой-нибудь, спасатель, вот этот последний герой галактики.
1: Фарид.
2: Буква F такая здесь у тебя вместо буквы S.
1: Да.
2: Красный, там какой черный.
1: На мне вот эти обтягивающие костюмы не пойдут, понимаешь? Я в них буду смотреться очень
2: как... После нефтяника,
1: забавно.
2: Да, вообще-то будешь бородатого, да. Просто я иногда думаю, вот какая бы роль подошла бы ведущим утреннего шоу? Например, Фариду Галимову. Вот кого бы он хорошо сыграл, на ваш взгляд? Потому что тебя, я точно знаю, тебя очень многие уважают, обожают.
1: Нет, а что-то я бы снял...
2: Всегда привет передают.
1: А что, допустим, помнишь, фильм был «День радио»?
2: Так.
1: А что бы «День радио» ведущего сыграть?
2: Опять-таки, пожалуйста.
1: К примеру, да, почему бы и нет.
2: А ваши мысли по этому поводу? Вот кого бы хорошо сыграл Фарид Галимов?
1: А откуда они знают?
2: Тебя знают, поверь мне. За тобой наблюдают. Пишите, друзья.
1: Еще сообщение. Роберт Маратович напишет. На Оренбургский тракт от аэропортской развязки 2 ДТП. Нифига себе. Я ехал оттуда, вот же себя тут же еду, ничего не было.
2: Роль бандюгана из 90-х, наверное, ему подошла бы, да. Маленечко, если подправить здесь.
1: Расим напишет. Доброе утро, ребята. Отличного вам дня. Зажгите это утро. Говорит, Серега, передай Фариду привет огромное от меня. Привет, Расим.
2: Привет тебе, Фарид.
1: Спасибо, Сергей. Все, он передал.
2: Мы как раз с ним, с Расимом, недавно разговаривали. Он тебя видел на одной из вечеринок наших, да, от Бим-радио. Он говорит, слушайте, я отвечаю, тот самый Фарид, который варенье еще начинал. Я говорю, да.
1: Давай мы с вами про прогноз расскажем.
0: Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: эксперта.
1: Увлеклись мы с тобой разговорами и совсем уже приблизились к прогнозу погоды.
2: Отлично.
1: Сергей, прошу вас, коллега, что там с погодой?
2: Что касается прогноза на территории Республики Татарстан, к сегодняшнему дню, 21 сентября, в Татарстане переменную облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывами до 13. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17, плюс 12, это, кстати, теплая ночь. Максимальная температура воздуха днем плюс 20 до плюс 25. Я вот сейчас как раз смотрю на северо-восток, там, где набережные Челны, Нижнекамск, там сегодня как раз воздух может прогреться днем до плюс 25.
1: Вообще
2: хорошо.
1: Причем
2: там осадков нет. А вот в юго-восточной части Татарстана как раз есть вероятность осадков. Это там, где Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. Но там воздух тоже сегодня прогреется до плюс 25. Давайте посмотрим, что у нас в Казани на данный момент. Плюс 14, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер восточный, но почти штиль. И метра-то одного в секунду нет. Давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Давление 756. Магнитное поле Земли спокойно. Это что касается 21 сентября. А завтра так вообще ясная прекрасная погода. Без дождя, без облаков до плюс 22.
1: Ну, конечно.
2: Завтра жаришка.
1: Да, кстати, я посмотрел, действительно,
2: пора снимать очень... пальтишко.
1: Да, я сегодня ночью улетаю, же мне не будет недели. Я улетаю в Казахстан. В Алматы приеду, скажут, брат, козы, дайте мне козы. Там, вообще, тепло, посмотрел, там 25.
2: Ну, так там вообще, как раз самое прекрасное время для того, чтобы ехать в Азию. Что в Таджикистан, что в Узбекистан.
1: Рвану, отдохну.
2: А
1: да,
2: ты
1: друзья,
2: на
1: вот так. Не, ну, можно сказать, отдых, да. Как бы есть и моменты по работе, скажем так. Но, как будто на отдых.
2: Тачки будешь перегонять.
1: Да, тачка на прокачку. Нет, пока я до этого не дошел. Но, видимо, скоро мы с тобой, Сергей, начнем гонять тачки из Китая.
2: И мотоциклы тоже.
1: Легко. Ну что, друзья, мы продолжаем. А у нас впереди, кстати, замечательная наша рубрика, которая называется «Золотые нулевые». Сегодня, кстати, классная, добрая песня. Помнишь, такая у нас есть группа такая «Бандерас»?
2: О, обожаю, кстати.
1: Да, и песня у них даже знаменитая. Такая есть, очень классная, веселая.
2: «Манхэттен»?
1: Ну, этот самый, как вот.
2: «Колумбия Пикчерс».
1: «Колумбия Пикчерс».
2: Давайте в десяточку сейчас зайдем с этой песней.
1: Всем доброго. Да, выступали. Ну что, друзья, да, за наша рубрика «Золотые нулевые» прямо сейчас и только для вас. Утречка всем.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» юриста и финансового эксперта Халюлина Регина Рафаэлевны. Долги давят? Юрист Регина Халюлина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
4: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
5: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Это действительно твой выбор?
10: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
11: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
13: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
14: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
15: Маршрут построен.
14: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
16: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
17: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
18: Делать деньги без рекламы может только монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что, быстренько пробежимся по ситуациям на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов в Казани. Ну, традиция, традиция этого утра. А самая большая пробка номер 1, Гвардейская улица от улицы Аметьевской магистраль до улицы Адели Кутой. 13 минут по трассе. Далее, улица Петра Витра от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирканова. 12 минут. Улица Мира от парка в улицу до Сибирского тракта. 10 минут. Кстати, там теперь все стало нормально. А то обычно там по 2 часа стояли. А также Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина. 10 минут.
4: Традиционно.
3: И улица Восстания от улицы Декабря до Колахметова 9 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум 0. В обе стороны Кировская. В центр 4, с центра 0. 3 с транспортной, в центр 5, с центра 0 баллов.
4: Есть несколько 8. ДТП на Оренбургском тракте при подъезде к развязке с Усады.
3: Ну, вот про, Усадами, это, про это и писали как раз, что там 2 ДТП.
4: И после уже развязки, да, тоже ДТП произошло.
3: Да, указан правый ряд, друзья. Люди сейчас с утра как-то умудрились уже вляпаться, к сожалению.
4: И на Авангардной сразу 2 ДТП, но, скорее всего, это одно, просто 2 значка поставили.
3: На Авангардной, да, стоит ДТП, я тоже вижу, левый ряд указан там. Так, а что еще есть здесь? Нет, по-моему. Ну, покраснений по городу очень много вот таких вот.
4: А было бы прикольно такой, отъездил целый день, да?
3: Ну да.
4: Без ДТП. У тебя в конце ты машину паркуешь у себя уже во дворе, либо этот...
3: А тебе бонус падает.
4: В гараже, а у тебя раз так бардачок так красиво открывается, оттуда музыка такая, и тебе раз то, что ты хотел в конце рабочего дня.
3: Колоника.
4: Либо напиток, либо конфеточка какая-то.
3: Козлёночка, да?
4: Молодец.
3: Молодец. Ай, не говори. Вот такая, друзья, ситуация на казахских дорогах, а мы продолжаем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромани» П. Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие? Качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quick Step» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. К сожалению,
4: увы,
3: участие в «Утромани» сегодня не смогла приехать.
4: Что-то, слушайте, ну как вот так вот?
3: Что-то видимо случилось,
4: ну,
3: я не знаю.
4: Что вы?
3: Ну,
4: так. Кто-то же мог. Кто-то же мог подскочить, выиграть.
3: Да не говори.
4: Или проиграть красиво.
3: Кстати, тут писали, кого бы я мог сыграть. Это ж по твоему запросу.
4: Да, мы сегодня задались вопросом, кого бы сыграли ведущие утро...
3: Ну, смотри,
4: «Утромена», как
3: говорят, бандюган из 90-х.
4: 100%.
3: Или трудовика.
4: Нет, трудовик вряд ли.
3: Бандюган из 90-х, это как раз, да, реально подошло.
4: Там трудовики обычно все унылые были.
3: Арамис говорит, Грут из «Страж Галактики».
4: Во.
3: Но он же компьютерный, ну, хотя играть там особо не надо было. Я есть Грут, все.
4: Ленар вообще в точку, татарский призрачный
3: такой,
4: с горящей
3: такой, с пышмаком такой.
4: Красава.
3: А Юра говорит, зефирный человек из «Охотников на привидения».
4: Ну, я вот не так, тоже
3: Юра, я не такой, я уж не такой толстый, тоже хороший.
4: Или в нашем случае «Туманного гонщика».
3: О, так. Привет, говорит, хорошо, напишет там Ринчик. Привет, хорошо сыграл в триллере «Боевике» вместо Джейсона Стэтма.
4: Да, кстати, да.
3: Ну да, да.
4: Но такого только.
3: Волос тоже нет, короче. Вы про это?
4: Скорее всего.
3: Да, вот.
4: Поэтому поду.
3: А вот Фарида нам писала: «Доброе утро, на «Авангарде» ДТП, авто залетело на рельс, второй остался на дороге, трамвай стоит, затор собирается в сторону модельной, выбирайтесь пути объезда». А вот то, что мы с тобой говорили, на «Авангарде», на трамвайных путях. Ладно, так, и вот еще одно. «Доброе утро, Минская Фучка, нормальный такой ДТП».
4: Ну, это как раз об этом тоже мы говорим.
3: Ладно, ребят, давайте поиграем с вами. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Пишите в Макс свои ответы. Мы какие-нибудь вопросы сейчас вам позадаем, а вы пишите.
4: О, я хочу, давай поиграем со мной. Я прям так
3: с тобой тоже, давай.
4: Потренируемся.
3: Давай, поехали.
0: Утромани.
3: Ладно, Серег, давай, вот ты же нас, да, не так часто бываешь.
4: Потренируй меня.
3: Давай, вот вопрос, разминочный вопрос, мы его задавали как-то раз, ответишь или нет. А, вопрос такой: когда она садится, они встают, о чем речь?
4: Судья? Ваша честь.
3: Ты, конечно, сложно так это...
4: Ну, обычно, да.
3: Нет, когда судья заходит, все встают, а не когда она садится. А тут, когда она садится...
4: Ну, видишь, я первое, что приходит на ум, это
3: когда она садится, они встают.
4: Потом, что приходит на ум, это королева.
3: Эдуард пишет, учительница. Нет, ребят, не учительница. Да простой же вопрос, вы что? Когда она садится, они встают. Вопрос банально простой. Тан-тан-тан-тан. Луна, говорит, почему луна? Да, да, Ренат правильно ответил.
4: А я не смотрю.
3: Ты не смотри, я не знаю. Смотрю, ну, нет, а тут нет, есть нет. Уже Ренат правильно ответил. Вот.
4: Молодцы, молодцы вообще. Видите, у кого-то мозг уже запустился пораньше, чем у меня.
3: Евгений говорит...
4: Когда она садится, они встают.
3: Да, он говорит, женщина, Евгений пишет. Почему женщина?
4: Батарейка садится.
3: Вот. А встают кто?
4: А встают кто?
3: Часы. Когда они садятся, когда она садится, они встают. Батарейка, конечно.
4: Логика не подвела. Доброе утро.
3: Да, поехали дальше.
0: Утро мани.
3: Тяжело.
4: Ничего, давайте разгонять мне мозг и вам тоже в том числе.
3: Ладно, как скажете. У меня есть еще вопрос для вас. Поехали. Так, батарейка, часы, молодцы, отвечайте правильно, хорошо. Так, какой вопрос вам задать? Вот, смотрите-ка. Вопрос такой. Здесь, первый идет после второго. Зима следует за весной. Будущее предшествует прошлому. А конец всегда перед началом. О каком месте речь и что идет первым? Курица или яйцо? Что ты гуглишь?
4: Ручка,
3: давай ручку.
4: Карандаш. Так, здесь, ну, вот эти первые две фразы мне скажи.
3: Еще раз напомню. Здесь первый идет после второго. Зима следует за весной. Будущее предшествует прошлому. А конец всегда перед началом. О каком месте речь? И что идет первым? Курица или яйцо? Вот в этом месте. Ну, Елена практически... Вот тут есть правильный ответ. Вот Рамиль правильно ответил. Тут. Да, да,
4: я
3: да.
4: Не смотрю, нет. Я закрыл все мессенджеры. Будущее.
3: Альберт Шариф что-то пишет. Северный полюс. Почему Северный полюс?
4: Антарктида. Есть вариант, да?
3: Дмитрий тоже правильно ответил.
4: Да. Вот это шарада, конечно, с утра. Загадано. А есть вообще правильный ответ?
3: Райсель говорит, привет, зазеркали, говорит, что ли? Нет, не зазеркали. И курицы ответили.
4: Это место?
3: И, кстати, правильно написали.
4: Это место, локация.
3: Здесь.
4: Или это какое-то
3: не место,
4: такое?
3: Здесь.
4: Нет, здесь. Это что-то такое.
3: Вот здесь. Ага. Что можно взять в
4: руки. Эфемерное.
3: Что можно взять в руки и открыть.
4: А-а-а.
3: Вот так вот. Здесь первый идет после второго, зима след за весной, будущее, предчасть прошлому, а конец всегда перед началом. О каком месте идет речь и кто идет первым, собственно, курица или яйцо? Ладно, не буду тебя томить.
4: Давай.
3: Расскажу тебе, Серег. Все просто на самом деле. Речь идет о словаре.
4: Так.
3: И первым идет курица, потому что тут все в словаре по алфавиту. Алфавит. И поэтому там зима следует за весной. Потому что, ну, сам понимаешь. А курица и яйцо, ну, кажа выше, я-то в конце же. Соответственно, это речь о словаре. Вот здесь.
4: Нормально.
3: Вот такое.
4: Это наши составляли? Наша редакция?
3: Нет, это я нашел. Нет, я наш вопрос не трачу. Поехали дальше.
0: Утро мани.
4: Хороший вопрос пишет. Да, у нас нет плохих вопросов.
3: Да, вопрос классный, реально классный. Но я думаю, у нас еще есть с тобой времечко. Еще один вопрос задать. Поехали.
4: Задаем всем.
3: Так. Ну, вот такой вопрос, ну, тоже такой достаточно сложный, на самом деле. Отгадайте, не отгадайте.
4: Да у тебя какие-то витиеватые они такие.
3: Да, ну, смотри, шутка такая биологическая, скажем так.
4: Биологическая.
3: Почему, вот смотрите, почему, как шутили биологи, в 20 веке рождалось меньше мальчиков? Вот они шутили так. То есть это шутка, на самом деле. То есть не имеется, что прям вот...
4: Почему в 20 веке рождалось меньше мальчиков?
3: Почему, как шутили, вот важное замечание. Почему, как шутили биологи, в 20 веке рождалось меньше мальчиков?
4: Может быть, что-то про тычинки и пестики?
3: Не совсем.
4: Не совсем.
3: Подсказка, вот я отмечу.
4: У нас даже слушатели замерли.
3: 20 век, потому что 20 век.
4: Век представляет.
3: 20 век. Как мы обычно 20 век обозначаем? Вот я вам подскажу так.
4: А, сейчас, секунду.
3: Ну, как он пишется обычно?
4: А, хромосомы.
3: Они же
4: расположение как... 2 эти, X, и...
3: 2 икса.
4: 2 икса,
3: потому что 20 век был женским по названию хромосом.
4: Все, есть слушатели. Слушайте, какие умные у нас слушатели. Вот и, вообще, Айрат, Юлия.
3: Во, молодцы. Браво, браво.
4: Евгений Быльнов написал, появилось кино, поэтому...
3: Ребята, красавцы.
4: Слушайте, вы молодцы, мы вами гордимся. Это
3: ну,
4: шикарно.
3: Вот так немножечко, друзья, поиграли. Вот такая у нас сегодня игра вот романтик, к сожалению, без участницы. Но ничего, придет в следующий раз. А мы продолжаем. Время, кстати, уже 8.02.
4: В Казани. Всем доброе утро.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучало предложение поднять лимит скорости на автомагистралях до 150 км в час. По мнению депутатов, это позитивно скажется на логистике и поможет лучше связать отдаленные регионы, в частности Сибирь и Дальний Восток. В Татарстане направят 116,5 миллионов рублей на строительство почти 1,5 километра автодорог общего пользования. Завершить работы планируют до 30 сентября 2027 года, средства выделят из республиканского бюджета. В Татарстане расширяют дорожную сеть, но есть и другие поводы для радости. Инструкция на 10 октября. Шаг 1 – достать косуху. Шаг 2 – найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3 – вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4 – 10 октября – прийти в Максимилианс на рок из 90-х от BIM-радио. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Утромены на BIM Radio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Ну что, время уже 8:04.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
3: Да. Сегодня интересуемся у вас в том числе попутно, да, вот такая красная линия, в какой роли мог бы сняться Фарид Галимов.
2: А в какой Сергей Белов, пусть будет так,
3: да,
2: сразу.
3: Пусть будет так. Вообще, ребята, ведущие утреннего шоу. Рустем пишет, Фариду, возможно, надо было бы сняться в фильме. Давай, ты вот сейчас...
2: В каком фильме?
3: А, ну посмотри, вот Рустем открыл.
2: 18+.
3: Тебе надо красиво сказать на татарском языке. Открыл ты?
2: Важно, что в фильме Пелеш Баш из Бразерс. Пелеш Баш.
3: Все как лысый башка. Не дают покоя людям.
2: Лысый башка из Бразерс. Не, ребят, на самом деле я же не такой сильный лысый, я просто брею.
3: У него пышная шевелюра.
2: Волос у меня есть, я же просто брею.
3: Он если отрастит, вы знаете, то еще он может с гитаркой, с бас-гитаркой.
2: Просто мне сейчас пьяными волосы растут, поэтому их сбриваю.
3: А что, к ноябрю давай отрастим? Растим тебе волосы как раз в дню рождения, чтобы ты с гитаркой вышел вот так вот волосами делал.
2: Да.
3: Назло всем.
2: Слушай, залез тут в телеграм-канал один прикольный, так этот видео такое, знаешь, необычных гостей заметили вчера на трассе по дороге в Альметьевск. Раз, а на трассе верблюда гуляет. Ну, в смысле, там в поле.
3: Да,
2: верблюда,
3: кстати,
2: представляешь?
3: С выходных это новость.
2: Причем там не один, не два, там много их, там откуда интересно.
3: Кто-то закупился верблюдами. А почем нынче верблюд, кстати? Вот так
2: не
3: если.
2: Знаю.
3: Вообще, мы не знаем, сколько стоит корова, сколько стоит конь.
2: Ну
3: вот
2: да,
3: ты знаешь, кстати, сколько стоит барашка?
2: Нет,
3: Саша. Живой барашка. А сколько стоит курочка?
2: Вот, вот давай мы это обсудим совсем скоро, друзья, пока уходим на небольшую рекламу. Скоро вернемся.
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
5: Реклама на BIM-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
7: ТТС.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол!
7: шоу 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41. 16+.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
13: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
12: Подробности на «Максимилианс.ру».
14: Запрещено для детей.
15: Папа, еще круг.
16: А я на боулинг.
17: Мам, я в игровые автоматы.
18: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
19: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется... Требуется... Не требуется... А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот как смешно было, да! Солнце пилявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
10: 8.13, так, пап, для сведения, кстати, я смотрю, ты вот такой, ну, я даже в зоопарк же был, в зоопарк забежал просто.
11: Ты вот стоял в той очереди, когда тебе браслетик дали за
10: голоса? Нет, я был до этого.
11: Двух слонов ты видел? Двух слонов?
10: Одного видел, где-то прятались, там даже двух слоня же привезли, там должен был быть Филимон, большой слон, который давно, и двух слонят привезли. Одного видел слонёк, где другие
11: двое. А сейчас еще 8 жираф, не хочешь?
10: Вот, я вот их не было, а мы пришли, такие, вольер такой большой, там все красиво, все чисто, ну, где жирафы? Их не, а потом, оказывается, только везли.
11: А ты попробуй через госуслуги записать.
10: И сейчас 8 штук их притащили.
11: Слонам их жирафам.
10: 8 человек.
11: Увидеть в назначенное время, в 13.15.
10: Просто что я в зоопарке заговорил. Вот туда тоже появилось видео. Бегемот Захария переехала в зимний вольер Казанского зоопарка. Значит, что в Казани окончательно спела
11: осень.
10: Кстати, Захария уже познакомилась со своим новым соседом. Это капибара.
11: А, там же еще капибара новая. Почему мы так хорошо все знаем про Казанский зоопарк? Я вам объясню. Потому что там работает очень классный специалист, СММщик, который постоянно... нам напоминает о существовании этого казанского зообоцата. И получается так прикольно, а мы же очень любим братьев наших меньших.
10: Ну, они, даже, тем более соседи наши, можно сказать.
11: Капибара появилась, да. Ну, казалось бы, это самый большой грызун, кстати, в мире. Такой большой хомяк. Вот, ну, капибара, Казани.
10: Хомяк,
11: 8 жирафов.
10: Не хомяк, большой, наверное, свинка морская больше, наверное, похожа.
11: Пусть будет так, пусть будет так. Два слона, два слоненка, слон Филимон, у нас Захарь. Мы всех их знаем по именам. Мы своих соседей не знаем. А вот кто живет в Казанском зооподсаде, знаем. Это очень классно, на самом деле.
10: Кстати, я знаешь, кого я там не увидел? Я пришел, там вольер, написано «Амурский тигр».
11: Тебя кто-то выгуливал?
10: Я заглянул туда, там главное, куски мяса лежат на полу.
11: Так, прям никто не ест.
10: Там стекло, а тигра нет, я не знаю, где он был.
11: Потому

0: Что он сытый? А сытый, все.
1: Ну просто я даже не увидел, где он прятался. Мы в открытом
2: нет. А его, походу, мясом-то и выманивают.
1: В открытом нет, в закрытом нет.
2: А мясо-то не то, видимо, да?
1: Не знаю, да, блин, такие куски. Хороший жаль, говядина лежала.
2: Я позавчера на рыбалку ездил.
1: Вот, а зато горилла прикольная.
2: Я к чему говорю? Хотелось бы, чтобы на рыбалке сейчас говядинка клевала.
1: Сергей подставил руки, как я в стекло смотрю.
2: Смотрю этого тигра. Чтобы говядинка клевала так за рубалек, за полтора. Представляешь, такое? Не судак, а раз закинул в облерочек, оттуда стейк хороший. Нормально? Отлично.
1: Нам с тобой роли подобрали.
2: Давай,
1: мы
2: какую?
1: Мы в новой сказке «Чебурашка и крокодил Ген». Я Чебурашка, кстати, крокодил Ген.
2: Это будет забавно. В костюм костюмированы?
1: Я буду афлюсунки лопать, получается. Самогонщики с приключениями Шурик, Фарид, Моргунов. Да ребята, я же не такой жирный, как Моргунов. Вы что, блин?
2: Ну что его прям, действительно? Он.
1: Я больше, кстати, не хуль, ну что дашь?
2: Стройный парень.
1: Я же думал, не хуль больше, чем Моргунов. Вот когда Альберт как раз мог быть Моргуновым, я не хульным, а кто там? Да, Андрюха.
2: Андрюха как раз. Вот тот самый по центру, который...
1: Да-да. Диночка... А, вот нам Диночка пишет. Тигр на карантине людей шугаться начал. А, его отделили, что немножко?
2: Так что вот поэтому...
1: Смотри, Алмаз говорит, фильм «Бумер», и чтобы кричали «Фарид! Чё ты там сидишь?» И дальше музыка знакомая. То есть не Димона, «Фарид!»
2: Это же можно сделать. У ребят сейчас такие возможности. Просто в видеоряде просто заменить имя. Сейчас же и вот эти ишки, они меняют прямо лицо человека.
1: Да, подменивают. Спокойно, да. А прикинь, «Бумер» на татарском.
2: Прикольно было бы тебя увидеть. Где-нибудь в
1: Азии. «Бумер» заправка! «Сидар сабун дам спирелиди!»
2: Что ты делаешь?
1: На татарском прикольно же было бы.
2: Сегодня подбираем роль Фариду. Мне в каких ролях прекрасно бы смотрелось наше амплуа. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста.
1: Пишите, выйдем, почитаем потом чуть позже.
3: Утромены сделают твое утро.

0: утромены.
1: А я думал, сова.
2: Ну что ж, пишут опять же все эти роли, как обычно все троллят меня, подкалывают.
3: Слушайте, вы, да, товарищ.
2: Кстати, вы тоже тут ожидаться.
3: Нет, Фарид, конечно, он с прекрасным чувством юмора, он непробиваем, он толстокожий, но...
2: У нас вот наш слушатель, который подписан как F, он тоже взял фразу из фильма «Бумер», из второй части как раз, и на татарский перевел такой... Кирек, ты говоришь, сеня модный машина, брат. Китаец, алый патека.
3: Я понял, без перевода.
2: Монды, да. Такой машины тебе не надо, брат. Не дайте такую машину, брат.
3: Антон пишет, значит, Фарид это Джек Чипчик после Тифа.
2: Чипчик, это воробей,
3: после Тифа.
2: Джек Чипчик после Тифа.
3: Не дают покоя твои волосы, шикарные, твоя шевелюра.
2: А что Антох, он тоже наш блестящий. Он же тоже уже.
3: Смотри, таких мы называли, знаешь, как раньше во дворе таких называли? Кудрявый.
2: А
3: давай его переименуем в Антон Кудрявый.
2: У Антохи тоже уже на голове завершена вырубка леса. Маленький китайцы там срубили все. Нет, у меня Антон, кстати, был.
3: Побеги сдались добровольно.
2: Харли, утро, Ларигетлер. Фарид, кильманда, заправка я набит. Кильтиз был. Да, Фарид говорит, приезжай, заправка, говорит.
3: Но все же, смотрю, какое-то больше такое тебе амплуа подходит, судя по мнению.
2: 90 типа того, да?
3: Да, что-то бандитское такое, да.
2: А Сергей что подойдет, ребят? Вот какое? Как роль Сергея Белова?
3: Да.
2: Ты сам, а ты вот сам, кстати, что бы хотел сыграть? Ты вот у меня такой напряг этим вопросом. Ты сам
3: же. Я вот сейчас думал. Я бы какой-нибудь рок-музыкант сыграл.
2: Рок-музыканта?
3: Да, рок-музыканта. Например, Джона Бон Джови сыграл.
2: Тоже прикольно, кстати.
3: Ну, про него, кстати, вот не так. Ну, он вообще при жизни обычно не принято снимать такие.
2: Парик бы тебе понадобился.
3: Ну да, он такой. Ну я зачем? У меня свои волосы, я бы отрастил.
2: А ты помнишь, что ты...
3: Это у вас проблема, у меня-то нет.
2: Замучаешься красить такой длины.
3: Да ты что, они у меня за месяц отрастают просто. У меня парикмахер, Сережа, ты
2: но
3: что?
2: Ну такой длины, ты год надо было растить тебя. Ну кто будет
3: сейчас ждать? Вот ты меня сейчас на слабо берешь, Фарид.
2: 100%.
3: Ты сейчас вот смотри, ты меня провоцируешь.
2: Ты за месяц такие волосы, как у Бон Джови, не вырастешь.
3: Нет,
2: когда у тебя были молодые.
3: За месяц нет.
2: И за два нет. Год это понадобится, 100%. Конечно. Ну, конечно, да, волоски не длинные были.
3: Хорошо.
2: А ты помнишь историю, когда Джон Бон Джови спас человека на мосту?
3: Да, я не
2: который
3: слышал.
2: Который суицид хотел закончить.
3: Серьезно? Расскажи.
2: И Бон Джови подошел к нему, говорил его, не бросаться.
3: Расскажи об этом, как?
2: Это было, вы как-то писали об этом. Где-то...
3: А как он вообще оказался на мосту?
2: Я вот это не понял, кстати, поискать. А почему он там оказался? Может, это просто какой-то хай был, конечно, кто его знает. Сергей говорит, эфиоп и жмур, который говорил русский. Да-да, но на меня много гуталин придется потратить, ребят, чтобы меня черным ты сделал.
3: Что вы сделаете сегодня с нашим утром? Так, доброе утро. Так, смотрите, слышь, Фарид, с деньгами беда.
2: С деньгами беда. Вот гормон-бар. А что, нормальный гормон? Это этот, какого?
3: Что это такое?
2: Ну, когда больше он говорил такой, он такой, брат, с деньгами беда, вот, мафом есть. За бензин, понимаешь?
3: А гормон что такое?
2: Гармонь, да.
3: Все, я понял, да. Спасибо. Я что-то сегодня с утра не очень быстро.
2: Короля, акшаблян проблем. Гармон, бар, гармон. Нормальный гармон. Это гармон, а ласка моему.
3: Так, Сергей сыграл бы Кощей в фильме
2: «Холодный». О, кстати, да. Я с большим удовольствием.
3: Что, похож? Это какая часть? Какая часть?
2: А я бог его знает, какая часть. Я уже эти русские фильмы наши, вот эти отечественные, я не знаю просто. Вот, а что... Фото, говорит, тебе Фарид искал.
3: Хотел примерить что-то, видимо. Какой-то костюмчик на тебе.
2: Ленар, соцсети, помощь, Фарид Галимов.
3: Слушай,
2: меня везде можно найти, и в запрещенных тоже. Я там,
3: если
2: есть, находите, подписывайтесь.
3: Если вот, например, мне бы подошла бы роль рок-музыканта, тебе бы подошла роль Хана.
2: Хана?
3: Или воина какого-то тюркского.
2: Хана Монтана.
3: У меня, кстати, есть очень близкий товарищ, друг мой, да, Сашка? Вот он как раз держит шишку с этими костюмами. Можно сфотографировать тебя, посмотреть, какой образ тебе подойдет.
2: Серкан Балат? А я, кстати, делал же. Я сделал через Иишку, я делал такую афишу, типа, как бы мы, допустим, мы с Альбертом вдвоем.
3: Если был бы турецкий сериал?
2: Типа боевичок в стиле Джон Уик. Сделать афишу в стиле Джон Уик. Это классно.
3: Так вы еще
2: мы там такие крутые. Я, кстати, она у меня есть.
3: Если... А давай его выложим.
2: Да куда, в болталку?
3: В болталку, да вообще куда-нибудь в наши социальные сети. Че стоят-то, че простаивают этим утром?
2: Давай. Да, кстати, я сейчас Сергею перевешлю, а он выложит болтак. Так что ждите, скоро, ребята, увидите нас с Альбертом в стиле Джон Уик. Поехали дальше.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромена» юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатная. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
6: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9», полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9», победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года, «Внедорожник» 2025 года, категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
7: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
10: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
14: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто 21».
15: Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30.
8: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: оферта.
1: Ну что ж, друзья, давайте немножко поговорим о погоде. По данным Яндекс, погода плюс 16 градусов на данный момент в Казани. Сегодня вообще будет тепло, 22 прогреется даже, друзья. Так что я думаю, на солнце даже будет еще теплее. Ну а вообще, по республике, что нас будет ждать, да, вам расскажет Сергей. Сергей, что там?
2: Так, что касается республики, то сегодня у нас днем здесь до 25 градусов. Это максимальная температура. Ветер южный, юго-западный. Правда, местами будет небольшой дождь. Вот если посмотреть восточную часть, да, то там, где набережная Челны-Нижнекамск, там дождя не будет.
1: А-а-а.
2: А вот на юго-востоке, там, где Альметьевск-Бугульма, есть вероятность дождя. Но и там у нас до плюс 25 градусов.
1: Ну, классно же.
2: А про Казань ты рассказал?
1: Ну да, что у нас будет тепло, все нехорошо вообще.
2: Все, смотрим в окошечко, улыбаемся, радуемся жизни.
1: И машем, как пингвины. Да, друзья, вот такая замечательная погода. Бабье лето продолжается. Ну а у нас впереди, кстати, интервью, так что, друзья, слушайте внимательно, поехали.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Да, друзья, по понедельникам на Бим-радио мы говорим о ситуациях, которые могут коснуться каждого. Кредиты и долги, и ДТП, развод имущества, ипотека, другие юридические вопросы мы, соответственно, разбираем вместе с юристом Региной Халюлиной. Регина, привет.
3: Привет, доброе утро.
1: Регина у нас является руководителем юридической компании «Просто в законе». Есть ситуация, в которой вы не знаете, как правильно поступить. Пишите нам свои вопросы. Можно рассказать о проблеме анонимно, без фамилии и личных данных. Самые интересные ситуации будем разбирать в прямом эфире. И обязательно присылайте темы, о которых вы хотели бы услышать в следующих юридических выпусках. Возможно, именно ваш вопрос станет темой одного из наших понедельничных эфиров. Напомню, номер плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
2: Тема у нас сегодня горячая, для многих пугающая. Люди, которые думают о банкротстве, часто уверены, что у них отберут абсолютно все.
1: Да, ну это многие боятся.
2: Кстати. Давайте сразу к главному страху. Правда ли, что после процедуры человек останется на улице? Заберут ли единственную квартиру, как это много часто нам об этом говорят и пугают?
3: Единственное жилье, конечно, не заберут. Мы как-то даже снимали с юмором ролик, да, Сергей его помнит.
2: А, да, мы до сих пор,
3: кстати, под ёлочкой перед Новым годом, да, заберут ли единственное жилье, если есть долги у приставов и так далее, да. Нет, это, конечно же, миф, из-за которого люди годами тянут с решением проблем. Это как раз-таки, если квартира или дом ваше единственное жилье, никто вас никуда оттуда не выселит. Ну, конечно же, если это не ипотечное жилье и нет просрочек, решением суда могут выселить. Но банкротство тут как раз-таки решение. Локальным планом у меня у клиентки была просрочка 9 месяцев. В банкротство она зашла. Мы подаем документы на локальный план, то есть утверждение, что человек будет платить, остальные долги суд спишет. А она через своего мужчину платила, и выяснилось, что мужчина-то не вносил эти деньги. И как судья тоже задал вопрос, а как у вас просрочки 9 месяцев? Вы о каком критерии сохранения говорите здесь? Доказали, что единственное жилье, женщина-пенсионер, не могла. То есть, ну, как бы войдет в график, обещаем. То есть, вот такой график. Нам банк пошел навстречу, и мы обосновали, то есть, что мы будем вносить. Вот гарант, такую-то сумму мы сейчас внесем. И, конечно же, сохранили такое единственное жилье. Поэтому ситуация индивидуальная, но, как правило, вот это было исключение из правил, когда просрочка появилась огромная по ипотеке. А так обычно ипотеки платят вовремя, когда это особенно единственное жилье. Ну и поэтому никто не заберет.
1: Потому что ипотека, когда платишь ипотеку, все-таки по документам квартира принадлежит банку, пока ты не выплатил. Да. А, ну окей, Регин, мы...
2: Так же с машинами, кстати, вот что с колесами.
1: С крышей, да, с крышей, как говорится, мы вопрос-то решили. А что с колес? Сейчас машины для многих это и средство передвижения.
3: И часто, дом на колесах.
1: Да, и часто это заработок, конечно. Машину при банкротстве забирают всегда или есть шанс ее сохранить все-таки? Вот.
3: Ну вот тут всегда есть, конечно, по общему правилу автомобиль идет на торги, если он в залоге у банка. Если он не в залоге, то сохранить автомобиль можно разными способами. Первое, это исключение из конкурсной массы. Если мы говорим, что человек зашел в банкротство, и он, например, таксист, да, нас часто слушают люди, которые постоянно за рулем, это профессия. И здесь мы такие случаи на практике, вот недавно 1 200 000 солярис стоит, мы исключили из конкурсной массы, так как человек предоставил документы, лицензию, таксопарка справку и, конечно же, исключил суд и сказал, долгов на 1 900 000 у него было, имущество 1 200 000 плюс прицеп, и то сохранили, и квартиру ипотечную тоже сохранили. Поэтому бояться не надо, надо каждый случай рассматривать индивидуально. А может быть, он в браке или она в браке. А половина, конечно же, принадлежит супруге. И здесь есть смысл. Супруга скажет, я выкупаю. А сколько рыночная? 200. А долгов на 2 200. Угу. К примеру. Конечно, выгодно в процедуру заходить. Поэтому тоже надо смотреть индивидуально. У меня на практике, за всю мою историю практической деятельности, 15 лет юридической практики, у меня не сохранили всего 3 автомобиля. Но там было просто тупейшие из тупейших случаев, когда люди не слушают, что говорит юрист, не воспринимают информацию и делают все по-своему. Вот как делать? Не надо это переписывать на родственников, вот дарить имущество.
1: Вот как раз, да, у меня следующий вопрос был такой.
3: Перед процедурой.
1: Вот человек решил схитрить такое, знаете, вот чувствует, что все, пахнет жареным, и такой быстренько такой машину на брата переписал, там дачу там маме подарил. Вот правда ли, что финансовый управляющий проверит все сделки за последние 3 года, да, последние 3 года, и все отберет назад?
3: Это ох уж это тайное. Правда или нет? Тайное становится всегда, конечно же, явным. Финансовый управляющий действительно видит все. Прям как в Ванга. Финансовый управляющий обязан проверить, во-первых, сделки. Это 61, 62, 63 федерального закона о банкротстве. То есть сделки, совершенные в период 3 лет, могут быть, конечно же, оспорены. Вот на моей практике мы, как юристы, сначала смотрим. Вот, например, сделка, машина. Мы увидели. А он что сделал? Продал. Продал кому? Была ли денежность у этой сделки? Проверяются критерии. Да, была. Перевод был? Был. Платежеспособное лицо было, 2 НДФЛ может подтвердить? Да, может. В таком случае, то есть никто эту сделку не оспорит, потому что добросовестное поведение покупателя тоже защищено законодательством, и здесь надо все факторы учитывать. А может быть, он просто занизил и сказал, вот я за 200 скинул машину, а по факту рынок 1 200 000. Конечно, эта сделка пойдет под оспаривание, поэтому каждый случай все-таки индивидуален, и я как юрист, когда мне звонят даже на бесплатную консультацию, первичную, да, я задаю вопрос, что документы есть? Есть. Юридически будем разбирать, потому что юрист в первую очередь – это работа с документами. Это не просто человек пришел, получил первый вопрос, как многие компании. Задача только продать, да? Моя задача – проверить и сделать для клиента безопасную процедуру, чтобы он не претерпел эти последствия. Но если уж нет, мы говорим прямо в глаза клиенту, говорим, есть риски, идем или не идем. Хочешь или не хочешь, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, как говорится, да?
1: Как говорил Владимир Владимирович.
2: Да, с имуществом понятно, а вот как жить во время самой процедуры, она же тянется обычно несколько месяцев, и часто тут же и зарплату забирают большую часть.
1: Да, вообще, правда ли, что человек забирает всю зарплату?
3: И он остается с юмором без... вам ответить, откуда у банкрота деньги,
2: юмором,
3: или правду?
2: Вы сначала с юмором, а потом правду.
3: Откуда у пенсионеров деньги на мошенников? Вот так же у банкротов, да?
2: Хороший вопрос. Иногда слушаешь там новости, читаешь, да, там по несколько миллионов.
1: Ага, такая, пенсионерку перечислил, там 12 миллионов. Чего? Откуда это? Пенсионерки? Так на что копила бабушка? Хочется вопрос задать. Так правда, нет, Регина, что вот зарплату всю забирают?
3: Зарплату не всю забирают. Во-первых, оставляют прожиточный минимум на должника и на детей. Во-вторых, можно деньги тоже, всю, если значит. У него нет жилья.
1: Значит, практически всю забирают.
3: Не забирают. Смотри,
1: знаешь, прожиточный минимум,
3: вот
1: это
3: у него
1: ничто.
3: Нет жилья. Вот у меня был случай, да, девочка работала в ДРКБ. Она и сейчас работает в ДРКБ у нас. Медик. Ее обманули мошенники. 23 года. По неопытности вот такую ситуацию попала. Она говорит, у меня зарплата, ну, 60-80 тысяч стабильная, я в операционных торчу, оттуда не вылажу, да? Что делать? Во-первых, она живет в у нее регистрация в Лаишево. Она в городе снимает на проспекте квартиру, к примеру. Это 30-40 тысяч рублей. Она говорит, я как выживать должна? И 20 тысяч прожиточный минимум, да, если будет получать. Я на что квартиру буду снимать? Мы подали в суд ходатайство с первого же дня. Исключили у нас 45 тысяч рублей на съем жилья. То есть и 20 тысяч прожиточного минимума. Вот тебе, пожалуйста, зарплата сохраняется в полном объеме. А еще могут быть алименты, если они в браке, алименты родителям. На самом деле способ лекарства, лечения, дети. Сохранить зарплату можно, если грамотно это делать. Поэтому здесь важно правильно просчитать. Первое, то есть это всегда цифры, как бы мы ни думали о математике, это всегда заход через цифры, не просто консультация, а расчет.
1: Окей, ну и у нас еще есть такой финальный, скажем так, вопрос. Возвращаясь к жилью, опять же. Вы, вот, Рин, ты упомянул, что про ипотеку. Что происходит с ипотечной квартирой или автокредитом? Или тоже можно списать и оставить себе?
3: Ну нет, к сожалению, так не получится. Залоговое имущество банк забирает на торги. Ипотечную квартиру можно сохранить, но платить за нее придется, как я сказала ранее. То есть придется делать локальный план. Машину то же самое. Даже если это ваше единственное жилье, внимание, единственное, банк имеет полное право его забрать, если есть просрочки. Важный совет от меня, как юриста. Если все-таки у вас есть ипотека, которую вы хотите сохранить, стандартная процедура вам подходит, но нужно будет предоставить третье лицо, mm-hmm. кто будет платить, платежеспособное. Это не поручитель, не гарант. Это тот, кто будет выносить за вас платежи.
1: Но это когда оформляется юридически, то есть человек как бы подписывает, что я буду платить там, допустим.
3: Я буду платить, и если в браке, то хорошо, решение может быть быстро достигнуто, да, а если как бы люди разводились, ипотека делится, да, то супруг или супруга может чинить препятствия, как вот мы сейчас процедуру ведем, там полный неадекват, и в данном случае, то есть мы все равно сохраним это жилье, все равно придем к разделу, только та сторона понесет еще и убытки, юридические расходы, 130-200 тысяч рублей, то есть супруги, которые заходят в такие вот конфликты, должны понимать, что вторая сторона будет бороться за свое единственное жилье, и, конечно же, мы, как юристы, сохраним такое и жилье, и долги повесим на вторую сторону. Поэтому тут надо понимать, я же не только банкротный юрист, я еще и бракоразводный юрист с разделом имущества, и многие про это у нас слушатели еще не знают, не слышали, не видели на практике. То есть, а это я каждый день, ежедневно в процедуре иногда даже спрашивают, когда приходит супруг, вот классно, мне понравилось, пришел мужчина, он говорит, я не буду своей супруге рассказывать. Мне вот, ну, честно, стрёмно, что в таких ситуациях делать. Сразу начинается не психологическая поддержка, не юридическая. Я говорю, так, стоп, подожди, что с тобой самое худшее может произойти? Вот уже случилось, ты должен банку. Завтра банк придет, арестует карту супруги и ваше жилье. Если вы, ну, как бы, арест все равно она увидит. Поэтому, я говорю, приходите вместе. Супруга не покусала. Супруга только порадовалась, когда он рассказал. Он говорит, давай сходим мы к юристу, она тебе расскажет, зачем надо то-то, то-то, то-то. Я поговорила, я скажу, ну что, вы убивать будете или разводить с ним? Он говорит, да нет, ты что, все хорошо. Главное, что он избавится, и деньги будут приходить в семью. Поэтому решение прийти вместе, мы покажем, расскажем.
1: Да, в семье
3: расскажем.
1: Не должно быть секретов, это 100%. Спасибо большое, друзья. Как обычно, по понедельникам Регина Халилюльна, и у нас Сергей Месяц информация.
2: Информация на правах рекламы. Если вы столкнулись с долгами или хотите заранее понимать свои права, подписывайтесь на канал «Просто в законе». В Макс. Там простым языком разбираем реальные жизненные ситуации. Вы узнаете, как правильно сообщить банку об изменении жизненных обстоятельств, какие документы лучше подготовить заранее, как вести себя при звонках банков и коллекторов, какие права есть у должника, в каких случаях банкротство действительно может быть решением. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию, звоните 212-13-18. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в мессенджере Макс для лиц старше 12 лет. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Отлично. Спасибо большое, Регина.
3: Спасибо, до новых
1: пока,
3: встреч,
1: пока,
3: друзья.
1: Пока-пока.
3: Пока.
1: Счастливо.
0: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Итак, друзья, пока я буду рассказывать про ситуацию на казахских дорогах, а вам надо дозвониться до Сергея, совсем забыл.
4: Звоните.
3: Совсем забыл сказать, нам нужен один мальчик и одна девочка. У нас игра «Слово за слово».
4: Позвони мне.
3: Буквально после путевого завета. Звоните Сергею, я его отключаю, он будет принимать звоночки.
4: Подождите, Сергей, это 292-102-8, звоните Сергею.
3: Да, да,
4: 292-102-8,
3: звоните Сергею уже на телефоне. Мальчик и девочка, поехали. Ну, а я расскажу, пока Сергей принимает звонки, что на казанских дорогах. Смотрите-ка, 4 балла, на 1 балл стало меньше. Самая большая пробка — это улица Пушкина, улица Татарстана, от улицы Щапова до улицы Габдултукая. 7 минут, но небольшая пробка. Улица Большая Крыловка, от улицы Серова до улицы Вахитова 6 минут. Улица Карла Маркса, от улицы Епеева до площади Свободы 6 минут. Проспект Емашева, от проспекта Фатыха Амиркана до улицы Мусина 5 минут. Улица Марселя Салимжанова, от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Хади Такташи 4 минуты. Мосты и дамбы. Ленинская 0 в обе стороны, Миллениум также. Кировская дамба в центр 5 баллов, из центра 1. Третья транспорт. Транспортная дама в центр 6 баллов, из центра 0 баллов. Итак, посмотрим-ка на карту. Открываю и вижу сразу ДТП целых 2. Но одно ДТП, это у нас, сейчас, секундочку, это у нас улица Николая Ершова. Там даже 2 отметки, если двигаться в сторону центра. Вот, допустим, вы повернули с Космонавтов через Советскую площадь, повернули налево в сторону центра. Подъезжая к перекрестку с улицы Новаторов, раз, ДТП указан, средний ряд. А потом чуть позже вы проезжаете уже, проезжаете даже перекресток с улицей Бори Галеева. И вот напротив, собственно, здания Таттелекома, бабам, еще одно. Левый ряд и средний ряд, еще одно ДТП указано. Так что будьте внимательны и аккуратны. Также, недалеко от этого места, уже на улице, секундочку, на улице Гвардейская, если я вижу тут тоже ДТП, если двигаться в сторону улицы Патриса Лумумбы по Гвардейской, вот уже чуть-чуть не доезжая, собственно, как раз перекрестка с Патриса Лумумбы, ДТП, правый ряд тоже, ну, вроде какие-то затруднения не видно. Что еще? Еще одно ДТП, да что ж такое-то? Это уже прямо напротив Корсона, если двигаться в сторону центра, туда, в сторону площади, да, туда, друзья, в сторону центра, ДТП прямо напротив Корсона, средний правый ряд. И причем затруднение и до ДТП, и после ДТП идет тоже такая красная, такой все, пробочка идет аж до Казанского государственного аграрного университета. И еще я видел ДТП. Сергей, ты нашел этих самых...
4: У меня мальчик-то есть?
3: Мальчик, а девочки нет?
4: Девочка
3: нужна.
4: Девочки 292-102-8.
3: Девочки 292-102-8. Срочно нужна девочка. И еще одно ДТП, друзья, это проспект Универсиады. Когда вы движетесь в сторону центра, вот прямо, получается, над Даурской, вот это, над этой развязкой, тоже указано ДТП. Будьте внимательны и аккуратны. А у нас впереди уже совсем скоро игра.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18». Джак Канавто. Джак Канавто – новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч и зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а у нас, друзья, сегодня победитель игры получит подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. И Сергей мне сейчас... Да, вот, мы ищем девочку? Не нашлась? Да, Сергей, да. Да, друзья, у нас есть парень. Как его зовут, кстати, парень?
5: Михаил.
3: Как сейчас?
5: Михаил.
3: Михаил, алло, Михаил, доброе утро. Михаил? Михаил, доброе утро. Алло, алло.
6: Алло.
3: Михаил, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Что-то у вас очень шумно. Вы по громкой связи, что ли, говорите? Возьмите телефон в руку, пожалуйста.
6: Да-да-да.
3: А, вот, прекрасно. Михаил, как дела? Чем занимаетесь?
6: Нормально, едем на работу.
3: На работу, замечательно. Где работаем, если не секрет?
6: Электромонтажник.
3: Электромонтажник, это хорошая работа, у нас электрики всегда нужны. А вот сейчас мы ищем все девочку. Сергей, вот на телефоне нашел? Сергей говорит, нашел. Как зовут девочку? Да, алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
3: Татьяна, великолепно. Татьяна, вы чем занимаетесь? Вы где находитесь?
5: Сижу в машине, остановилась. Поскольку вы девочку искали.
3: Отлично. Ну что ж.
4: Шишель-ФМ мы нашли.
3: Шишель-ФМ нашли.
4: Так,
3: да.
4: Очень приятно. Михаил и...
3: Татьяна.
4: Михаил, Михаил, Татьяна, можете поздороваться друг с другом.
5: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
4: А, вы слышите друг друга?
6: Да.
3: Но слава богу, отлично. Ребят, у нас все как всегда. Будет одна минута, ровно мы будем называть, собственно, слова на автомобильную тему, потому что все-таки авто у нас спонсор автомобильный. И, ребята, ну мы возьмем старую тему. Вот вы сидите за рулем, вот вы едете на машине. Так. И что вы видите вокруг?
4: Вот
3: все, что вы видите в окно, вот любое слово. Начинает первым Михаилом, потому что дозвонился первым. Итак, Михаил, вы говорите слово, я запускаю минуту.
6: Асфальт,
3: поехали!
5: Пешеход,
3: есть такой, да.
6: Бордюр.
3: Класс.
5: Тротуар.
6: Бордюр.
3: Тротуар, давай, Михаил.
4: Дальше.
6: Дерево,
3: есть.
5: Машина.
3: Машины, их много там.
6: Стройка?
3: Пусть будет стройка. Так.
5: Фонарь.
3: Супер, Михаил.
6: Остановка.
3: Татьяна.
5: Парк,
3: класс.
6: Газон,
3: 30 секунд.
5: Автобус.
3: Супер.
6: Троллейбус,
3: супер.
5: Трамвай.
3: Отлично.
6: Метро.
3: Есть.
5: Бордюр.
3: Было. Татьяна, был бордюр?
5: Было.
3: Ага.
5: Шлагбаум.
3: Шлагбаум, бывает.
6: Парковка.
5: Знак остановки.
3: Знак остановки! Ну, прям вот реально в последний вот этот прямо на...
4: Она как будто даже вот вытянула маленечко так, да. Тактически. Так.
3: И побеждает Татьяна!
4: Поздравляю!
5: Спасибо большое.
4: И Миша такой, ну
5: скажите,
4: вот.
5: Скажите, пожалуйста, Михаил, а у вас дети есть?
3: Михаил, есть у вас дети?
4: Он сказал, есть.
6: Конечно, есть.
3: Конечно.
5: Вы знаете, я уже в этом конкурсе выиграл. Михаил, я хочу победу отдать вам. Сходите с детьми, развейтесь, погуляйте.
3: О, ну какой благородный жест.
6: Спасибо большое.
4: Обычно у нас мужчины этим делом занимаются.
3: Да,
4: когда
3: наоборот.
4: А тут алаверды от женской половины.
3: Ну,
4: это
3: классно.
4: Прекрасно.
5: Нет, пусть ходят с детьми. Это очень хороший парк аттракционов. Мне очень понравился. Спасибо большое, Бимради, за конкурс. Я уже не первый раз у вас участвую. И получается, что не первый раз выигрываю. Михаил, спасибо за компанию.
3: Очень приятно.
5: Всем доброго утра. Отличного дня.
3: Татьяна, приветы. Татьяна, приветы.
5: Вот. Да, Фарид и Сергей, чудесные ведущие. Спасибо вам большое за прекрасный
3: подарок. Какой Танюш, приятный
4: так
3: человек.
4: Спасибо,
3: вообще,
4: да? Танюш, так вам спасибо большое вообще.
3: Вам хорошего, великолепного дня, великолепная наша участница. Таня, спасибо, пока.
4: Пока.
5: Спасибо большое, до свидания.
3: До свидания. Ну, Михаил, получается, ты побеждаешь, можешь сказать. И, ну, Татьяна тебе подарила сертификат в семейный парк активного отдыха. Ну и передавай приветы.
6: Любим супруги, привет.
3: Замечательно.
6: Все, кто узнал.
3: Класс.
6: И вам. Большое спасибо.
4: Спасибо, Михаил. Хочется отнести телефон Михаила куда-то к мастеру, чтобы поменял ему микрофон.
3: Да.
4: Хочется.
3: Все. Михаил, не клади, пожалуйста, трубку. Сейчас вне эфира тебе Сергей расскажет, как забрать подарок, окей?
6: Хорошо. Спасибо,
4: да. Да, вам спасибо.
3: Ну что ж, а мы, друзья, продолжаем. Уже время 9:02, кстати.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Казань пополнилась новым памятным объектом – памятником учителю. Бронзовую скульптуру разместили в сквере Дом учителя у Казанки, чтобы выразить благодарность всем педагогам. Эксперты считают октябрь удачным месяцем для отпуска для жителей Татарстана. При пятидневной рабочей неделе в республике насчитывается 22 рабочих дня, и это делает отдых в октябре более выгодным в финансовом плане. 21 сентября отмечается Всемирный день благодарности. Это повод остановиться на минуту и сказать спасибо тем, кто делает наш мир лучше, близким, коллегам и даже случайным прохожим. Наука подтверждает то, что мы чувствуем интуитивно. Ежедневное спасибо снижает стресс, помогает пережить сложные времена и сближает людей. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утро Мэни» юриста и финансового эксперта Калиуллина Регины Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Калиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
7: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: просто позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда».
0: Это какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
0: Шоу «Шепелявых» и «Пелявых».
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО

0: кучерей, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда».
2: Это какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
2: Шоу Шепелявых и Пелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октавия».

0: что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, забери меня отсюда».
0: Это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Шоу «Шепелявых» и «Пелявых».
3: Спонсор программы «Шоу «Шепелявых» на Бим-радио — ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
9: Ну что, друзья, по понедельникам, как обычно, у нас идет наша замечательная рубрика «Бизнес-класс», которая в гости к нам приходит в это утро.
10: Слушайте, сегодня здесь заболтался вообще. Зашкаливает. Слева, справа. Смотрю в экран.
9: А какой парфюмерный амбре здесь стоит.
10: Просто. Красивейшие девушки.
9: Ну подожди, во-первых, я давай представлю нашу замечательную соведущую. Это Нистан Гургенидзе, Гамарджоба, как обычно.
11: Гамарджоба и Сэмса. Всем привет-привет.
9: О, ты Татарский говорил, молодец.
10: Полиглот.
9: Расскажи нам, пожалуйста, не знаю, с кем ты сегодня пришла, кого ты к нам в гости привела. Я вижу, тоже прекрасная девушка, уже знаем, что ее зовут Кристина. А кто она? Ты нам расскажи, давай.
11: Да, с большим удовольствием. Сегодня у нас в гостях Кристина Волкова, основатель и CEO Палаты брендов. 10 лет профессионально занимается покупкой оригинальных вещей мировых брендов. И я хочу добавить, знаете, каждый месяц более полтонны привозится товаров сюда благодаря Кристине. Ну, просто классный вау-факт.
9: Полтонны?
11: Минимум.
9: Секонд-хенд, что
11: ли? И это только оригинальные бренды.
9: Ну, сразу давайте мы просто, знаешь, мы такие кидаем термины. Это SEO. Что такое SEO? Многие же не знают, просто даже вот это. Люди нашим расскажут, слушают, что это высшая руководящая должность компании, аналог генерального или главного исполнительного директора. Короче, шишка, шеф, босс.
11: Большой.
9: Да, большой. Кристина, поближе микрофончик, пожалуйста, подвигай к себе. Он двигается во все стороны. Ну, давай, Кристина, рассказывай, что ты возишь там?
10: Полтонны.
9: Да, полтонны.
12: На самом деле...
9: Контрабанда, что ли? Что такое?
12: Нет, это не контрабанда.
9: Все, ладно, шутим.
12: Это бренды, ушедшие из России. Кто по ним очень сильно скучает. К сожалению, сейчас таких брендов очень много.
9: Зары барыжи, что ли?
12: Очень.
10: H&M.
12: Да, Юниклошка, Зара, да.
9: Класс, класс.
12: Мне, кстати, сказали, нельзя бренды называть, ну раз уж вы.
10: Это мы назвали. Это не вы, Кристина, это мы на себя.
9: Это мы назвали. Ну просто один из ушедших, просто вспомнили брендов, поэтому.
12: Вот, ну то есть действительно такой объем. Причем я ни разу не была в США, но умудряюсь оттуда доставлять вот такие цифры.
9: Серьезно?
12: В посылках, да.
11: Да, зато каждую неделю она практически в Париже.
12: Каждый месяц я летаю в Париж. Вот, на уже за люксовыми товарами. То есть у нас есть онлайн
9: что-то,
12: и офлайн.
9: Что-то на мажорском.
12: Ну, очень, да.
9: Слушай, Кристина, вот здесь, допустим, ну, к примеру, я такой говорю: Кристина, слушай, мне надо вот определенный бренд, и ты сможешь любую вещь привезти или как?
12: Любую.
9: Вот
12: вообще любую. Все, что разрешено законодательством Российской Федерации.
9: Ну, понятно, да. Вообще... смотри, вот все знают, ну, у нас наши знают, я езжу на мотоциклах, допустим, я бренд
12: Харли. Ой, у нас недавно...
9: Бренд Харли Дэвидсон, и мне, соответственно, у нас... а у них много одежды, кстати, тоже.
12: Недавно у меня был кейс, когда клиент заказал у меня прям целые коробки Харли Дэвидсон и сапоги, там, я не знаю, как они называются,
9: там много
12: куртки,
9: мотоботы,
12: перчатки.
9: Мотоперчатки, куртки, да, все.
12: Практически все, кроме мотоцикла, мы ему доставили и шлемы, и все вот это вот.
11: Ну, это очень важная вещь, да,
9: важно,
11: для мотоциклистов?
9: Телефончик потом скажи.
11: Обязательно. У меня есть первый вопрос, я готова задать, если можно.
9: Давай.
11: Байер,
9: мы
11: на просто самом
9: забыли
11: деле...
9: о том.
11: Я решила добавиться. Байер звучит очень красиво, на самом деле. Но как пора понять, что нужно искать своего байера? Вот. И как не нарваться, очень важный вопрос, на мошенников. Потому что, ну, важная штука.
12: Ну, вообще, как понять, что пора байер? Вот, например, да, вот не знают, где найти себе... обмундирование или
10: косуху не можешь купить.
12: Косуху,
9: обмундирование,
12: да,
9: экипировку, да.
12: В целом, если нужна какая-то редкая эксклюзивная вещь, ты не знаешь, где купить, как ее поймать, в какой стране она продается, да, или, например, хочешь носить бренды по... ну, адекватным ценам, скажем так.
9: Да, да.
12: Или хочешь закупаться на распродажах, урвать себе крутую вещь и носить ее годами.
10: Главное, размер.
12: Да,

0: Еще.
1: Вот, очень классное замечание. В США есть очень много сайтов и брендов, которые идут размера 4XL, 5XL. И это не мешки, а это действительно классные, стильные вещи. У нас есть клиенты, которые 2 с лишним метра ростом, у которого очень длинные руки, например, и они не могут себе найти одежду.
0: Такой.
1: Есть клиенты с большим размером ноги, например, 47, 48.
0: Ты так начала с большим? Я думаю, подожди, это не то радио.
2: Обычно это коррелирует с.
1: Ну, да, говорят, есть некая связь в этом.
0: Не уходим в эту тему, не уходим.
2: Женские премудрости.
1: В целом, то есть размер обуви тоже можем найти любой. Вот.
0: Классно.
1: Поэтому возможности наши не ограничены.
3: Раз у нас такой интересный эфир, давай я тогда задам следующий вопрос. А какие тогда у тебя самые странные заказы были? Можешь нам рассказать?
1: На самом деле, я занимаюсь этим 10 лет. Странных заказов было очень много. Из таких, например, антикварные часы у меня прям столетние какие-то заказывали. Искали их по всей Англии, да. Виниловые пластинки были, которые здесь не достанешь тоже днем с огнем.
0: Не только одеждой ты занимаешься, получается?
1: Нет, у меня, я не ограничена байером, то есть у меня байер-сервис, у меня команда. Вот, и я занимаюсь этим 10 лет, и поэтому, из таких кейсов еще было, например, Манчестер Юнайтед выпустили футболки с подписями футболистов, да, там тоже доставали, там, не помню, месяц мы бегали, гонялись. Ну, то есть у меня еще заказывала очень известная теннисистка, фамилию, к сожалению, нельзя называть.
2: Не, которая тут...
1: Ну, они все, наверное, так делают.
2: Некоторые очень приятно.
1: Да, то есть она специально тележку для гольфа почему-то у меня заказывала. Тоже мы ее искали в Австралии, что ли, мы ее покупали.
0: Как будто их здесь нет, они же есть тележки для гольфа.
2: Ну, видишь, как раз их и привозят в Австралии.
1: Косуха тоже есть, но тебе же нужна Харли.
0: Ей, наверное, самоходная. Нет, в Харли есть, пожалуйста.
1: Ну, выбор возможен.
0: Мне позавчера так подарили куртку Харли.
3: Вау.
2: А что ж ты без нее пришел?
0: А зачем я делал на цикле? Я же не на мотоцикле. Вот кепка у меня Харли Дэвидсон, пожалуйста.
3: Мне хочется здесь на самом деле добавить, что Кристина не классический байер, которого мы привыкли видеть. У Кристины действительно настоящий предприниматель. То есть у нее офис, у нее огромное количество сотрудников, у нее есть точки выдачи. И она привозит не просто товары, как одежда, да, только, а абсолютно все, вплоть до ремонта каких-то вещей, которые нужно привезти из любой точки мира, и она в этом вопросе поможет. И здесь еще хочется добавить, это все делается официально, по-настоящему, в чистую и так далее. То есть это действительно предприниматель.
0: Нестан, ты, похоже, там затариваешься, да?
3: Конечно.
2: Я думаю, что все находящие здесь как-то объединяются в этом.
0: Слушайте, а мне тогда вопрос такой, Кристина, вот смотри, как эта процедура сама? Ну, условно, мне, ну, какое-то количество надо заказывать, или даже одну вещь. Допустим, я такой говорю, Кристина, вот я видел там, не знаю, у Дольче вышли новые кроссовки очень крутые, вот я очень хочу их, вот эти вот. И ты мне говоришь такая, no problem.
1: Да, no problem.
0: И как, условно, сколько мне потом сверху это встанет? Ну, то есть, понятно, цена там на сайте официально,
2: допустим,
0: $500 там на официальном сайте, к примеру, да?
3: О,
0: сколько это
3: пример.
0: Будет, когда приедут сюда, сколько они будут стоить?
1: Ну, в целом, комиссия всегда зависит, это мы офлайн покупаем, я лечу в Париж, да?
0: Ну, да.
1: Либо мы это покупаем онлайн. Вообще у меня комиссия там от 5%. Чем дороже вещь, естественно, комиссия тем меньше, да. Да, кстати, классное замечание, что по ИП, вот, у меня еще офис, один в Ижевске, один в Казани. То есть меня всегда можно найти.
2: В Ижевске и в Казани.
1: И в Ижевске, и в Казани, да, то есть можно приехать.
2: Хороший вопрос вот у меня. Если Фарид, например, сделает заказ, сколько он будет ждать?
1: Если, опять-таки, это онлайн-заказ, то здесь очень, ну, скажем так, не совсем, наверное, приятные сроки. Это где-то 5-6 недель, потому что ввиду обстоятельств посылки сейчас проезжают практически полмира, чтобы доехать до нас. Если я лечу сама, то это в рамках 7 дней. То есть я улечу, куплю и прилечу уже.
0: Ну, в принципе, полтора месяца не так много, как бы сказал Почта России.
1: Да, да. Ну, то есть бывает, что посылки иногда, конечно, до 2 месяцев, но это исключение. Вот. Все зависит просто онлайн или офлайн.
3: Здесь еще просто можно добавить о том, что если этот товар есть, грубо говоря, в наших казанских магазинах, какая будет цена и какая будет цена через Кристину. На самом деле очень выгодно, несмотря на то, что идет какой-то процент за эту вещь.
1: Да.
0: Кстати,
3: если с этой стороны смотреть.
0: Кстати, сегодня ночью я летаю в Алматы, ребят, я байер. Чем можно провести? Пишите.
2: Машину он будет перегонять. Завтрашнего дня ждите, параллельный импорт пойдет от Фарид Галимова.
0: Да.
3: У меня провокационный вопрос, на самом деле. Ну, на самом деле, каждый человек, Кристина, может сам это заказать, если ты говоришь про онлайн. А зачем вообще тогда нужен байер? Я люблю такие вообще провокационные вопросы.
1: Вопрос действительно классный. Ну, начнем с того, что доставка, да, прямых доставок вообще нет в Россию. Ни один сайт напрямую не доставляет в Россию.
0: То есть, да, как онлайн-заказ? Даже условно проплатить сейчас карты-то все эти
3: вот,
0: тоже, да.
3: Ну, я об этом не подумала.
1: Я знаю, что некоторые открывают карты СНГ, да, дружественных стран, но здесь есть нюансы. Например, к сожалению, у этих банков нет такой защиты, как у нас, у российских банков. Очень часто мошенники воруют деньги, списывают. То есть нет вот действительно такой вот прям капитальной защиты от мошенников. Я сама просто недавно потеряла там порядка 100 с лишним тысяч из-за того, что мне просто взломали карту. И не я одна. Я, естественно, состою в байерских сообществах поголовно. Поэтому к этим рискам надо быть готовым. Бывает такое, что магазин отправляет одну кроссовку, например, вместо двух. Кто с этим будет разбираться? Если ты сам заказывал, пожалуйста, сам и разбирайся. Если через байера, то есть у меня услуга байера, оказывается, услуги под ключ. И вся ответственность на них, естественно, чтобы пришел целый, целостный, сохранный товар нужного размера.
0: Это я на Олежке перчатки заказывал, мацкиены. Мне пришли две правые.
2: Вот, кстати, как раз смежный вопрос. С Китаем работаете вы?
1: Нет, с Китаем мы не работаем.
2: Только с брендовыми вещами?
1: Нет, в Китае тоже есть люксовые бренды, Хай, очень хорошие цены на ювелирку. Но я пока туда не добралась. Я жду, пока у меня шенгенская виза моя закончится. Я ее хочу откатать. И дальше уже Шанхай и Токио у меня будет по плану.
0: Вот. Что-то на богатом, на волнах.
2: Как не нарваться на мошенника? Однозначно есть такие. Вот вы затронули этот вопрос с картами, да, что мошенники очень часто оттуда списывают, потому что если это карта СНГшная, то она не так защищена, как карта, банковская карта территории Российской Федерации.
1: Да.
2: Как вот определить человеку? Потому что я уже вижу сообщение касательно того, как с вами работать, как найти. И вот тут возникает вопрос, насколько вы проверены опять-таки, и как определить мошенника на первой стадии общения?
1: Вообще, ну, я бы начала, на самом деле, с соцсетей. Посмотреть все соцсети, потому что в Телеграме, например, часто видно, когда человек зарегистрирован, сколько раз он ник менял, да, ну вот такие вот. Прошерстить все соцсети, и запрещенные, и незапрещенные. Должно вызвать подозрение оплата на третьих лиц. Есть такие схемы, когда ты знаешь фамилию, отчество человека, но он дает карту, например, физического лица вообще другого. Это прям red flag. Еще бы я, наверное, ориентировалась на наличие офиса все-таки. Для меня это немаловажно, где можно прийти и ознакомиться. У меня есть сайт также, где у нас прописаны все юридические договоры, оферты. Клиент перед оплатой ознакомливается, естественно, подписывается со всеми условиями. Политика конфиденциальности. Все это очень важно. У меня еще, кстати, зарегистрирован мой товарный знак «Палата брендов». Вот. Также очень низкая цена меня бы тоже смутила. Ну, прям действительно низкая цена, потому что особенно на люкс.
0: Да.
1: Это, скорее всего, если это пополам прям или там процентов 30 от бутиковой цены, но, извините. Да,
0: Может сумка Hermes стоить 50 тысяч рублей.
1: Да, ну даже 500 тысяч рублей. Ну, бирки, например, никак не может стоить 500 тысяч рублей. Ну, никак. Какие-то есть там сумки за такую цену? Вот.
0: Не стану еще один вопрос,
3: да,
0: давай успеем.
3: Да, конечно. Хочется узнать про закулисную жизнь, на самом деле. Как ты все это организовываешь, как ты все это делаешь?
1: Ну, у меня команда, да, как я уже сказала, они все у меня работают удаленно. Вот, ну, с такими объемами без команды справиться вообще невозможно. Мы сидим дома, анонсируем все акции. Вот, кстати, опять-таки, почему нужен байер, когда начинается распродажа, например, той же Зары, да, мы ночами не спим. Прям реально в 5-4 утра встаем и ловим эти позиции. Как бы какой человек готов это сделать ради кофточки за 500
2: рублей? Мы готовы,
1: рублей?
2: Мы в 5 утра встаем. Но мы не ловим скидки.
1: Вот, они ловят, мы выкупаем, то есть отправляем на наши склады в разных странах. У нас более чем в 6 странах, у нас есть свои ячейки, свои склады, мы там все консолидируем, отправляем в Россию, все курируем, оформляем все, естественно. Очень важно соблюдать таможенное оформление.
2: Вот, вот хороший вопрос. Вот если, например, человек закажет хорошие часы, да, известные, ну, часовой марки, а пройдут ли они таможню?
1: Таможню пройдут. То есть это нужно просто правильно это все оформить, естественно.
2: И вы в этом как раз тоже помогаете.
1: Да, мы тоже в этом помогаем.
2: Пожалуйста.
1: Вот. Все, что выше таможенного лимита, нужно будет оплачивать, пошлины и так далее. Мы тоже в этом всем помогаем.
2: Куда обращаться?
0: Круто.
2: Сайт или телефон?
0: Это мы сейчас все расскажем.
2: Да, вот вопрос такой тоже есть.
0: Это круто. Ну и напоследок, Кристина, замужем, дети.
1: Я замужем, у меня двое детей.
0: Прекрасно, молодец, шикарно.
3: У них вся семья предпринимателей там.
1: Да.
3: Все серьезно.
0: Класс, класс. Ну и напоследок, друзья.
2: Какая-то химия сейчас попыталась.
0: Спокойно. У нас есть
2: органика проскочила.
0: У нас есть информация на правах рекламы. Кристина, прошу вас.
1: Меня зовут Кристина Волкова. Я основатель и SEO Палаты брендов. И уже 10 лет профессионально занимаюсь покупками оригинальных вещей мировых брендов. За это время мы прошли путь от небольшого байер-сервиса до команды, которая регулярно работает с европейскими бутиками и отправляется в Париж за вашими покупками. Моя задача проста. Найти нужную вещь, проверить ее и организовать доставку. Никаких случайных посредников, только профессиональный байер. Проверенные магазины и внимание к каждой покупке. Палата брендов, когда за красивой вещью стоит настоящий сервис.
3: И телеграм-канал, давай добавим.
0: Телеграм-канал, да, который называется Shopaholic 13, правильно же?
1: Да, палата Shopaholic. Брендов. Можно найти по названию палаты брендов.
0: Возрастное ограничение 18+, друзья, это не забывайте тоже. Так что ищите в телеграме палаты брендов, обращайтесь к Кристине, ну и заказывайте классные вещи.
2: Спасибо большое,
1: спасибо
2: то, что
1: большое.
2: Пришли.
0: И мне тоже пригодится.
3: Спасибо вам, как всегда.
0: Местан, спасибо тебе, дорогая. Спасибо, Кристина. Приходи к нам еще.
1: Обязательно.
0: А мы продолжаем.
1: Благодарю.
3: Всем пока.
4: Бизнес-класс. На БИМ Радио.
5: Реклама на БИМ Радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
1: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачения.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Кстати, мы уже об этом как-то говорили с Альбертом. Ну, напомню, друзья, правительство утвердило график выходных на 2027 год.
2: Я видел тоже эту новость.
1: Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря по 10 января.
2: А ближайшие праздники у нас 4-6 ноября. Да,
1: чтобы отдых был длиннее, субботний выходной со 2 января перенесут на пятницу, 5 ноября, а воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря 27 года. Ну, короче, нормально. Кроме того, отдохнуть в феврале получится 4 дня подряд, с 20 по 23 число. Также длинные выходные нас ждут с 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, также 12-14 и 4 июня и 4-7 ноября.
2: Но я думаю, что ближе к этим датам мы разберемся. Россияне могут по желанию вносить в паспорт отметки о браке. По желанию.
1: Так, интересно. А как по желанию? По-моему, официальный брак вот, ну, прям ставится обязательно, насколько я помню. Нет, разве?
2: Так вот, граждане Российской Федерации, сейчас будем разбираться, могут добровольно внести в паспорт до 6 дополнительных пунктов, в том числе о регистрации и расторжении брака. Уточняется, что при выдаче или замене паспорта в документе проставляют как обязательные, так и дополнительные отметки. В перечень обязательных входит. Смотрите, это у нас... обязательное является следующее. Так, это регистрация по месту жительства, снятие с регистрационного учета и отношение к воинской обязанности. Все остальное по желанию.
1: Интересно.
2: Можно и без штампика бегать.
1: Очень интересно.
2: И колечко еще снять. И вот, пожалуйста.
1: Слушай, опять...
2: Опа! И в дверном проеме прекрасная женщина.
1: Кстати, еще одна новость такая промелькнула. Интересно. Про, опять про зоопарк, кстати. Представляешь? В Казанском зооботсаду могут появиться, знаешь что? Носороги.
2: Носороги.
1: Об этих планах рассказал мэр Казани Сурмечин.
2: И даже не один, а носороги.
1: Но градоначальник уточнил, что пока речь идет только о мечтах и планах, поскольку доставка животных с другого континента требует сложной организации взаимодействия специалистов на разных уровнях.
2: Но это мы разошлись с животными.
1: 8 жиров-то привезли же.
2: 8.
1: Как-то.
2: 2 слоненка, 8 жирафов.
1: Значит,
2: капибара.
1: Значит, уже налажено. Но слонят нам подарили.
2: Да, там же вот эти...
1: Наш подарили, да.
2: С Лаоса.
1: Да.
2: Как тут не вспомнить всем известную африканскую поговорку: если у носорога плохое зрение, то это проблема окружающих. В нашем случае это наша проблема, как привести носорога.
1: Ты не говори.
2: А вот, пожалуйста, был же у нас байер, что вы не обратились-то?
1: Привезти
2: носорога.
1: Нет, она...
2: Всего лишь 5% сверху, она и какие-то эксклюзивные вещи еще меньше.
1: От 5, она сказала. Ну, ты же понимаешь, как тебе сказать?
2: Хочу брендовых носорогов.
1: Это живой товар.
2: Носорог, на котором сверху еще написано большими буквами «Харли Дэвидсон».
1: И верхом кататься на нем.
2: Да, представляешь?
1: Было прикольно. Ладно, друзья, вот я смотрю за окошко, там такое солнце классное. Давай-ка мы расскажем нашим слушателям, какая погода ждет.
2: С большим удовольствием о погоде.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: не оферта.
1: Ну что ж, давайте расскажем, какая будет погода. Сергей, прошу вас.
2: 21 сентября на календаре. Переменная облачность сегодня в Татарстане. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Был мы этому свидетели. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Это, в принципе, тепло. Максимальная температура воздуха днем до плюс 25 градусов. И это я, например, наблюдаю в северо-восточных, юго-восточных районах Татарстана. На востоке, там, где набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Альметьевск. Там сегодня до плюс 25. Правда, вот на юго-востоке, там, где Лениногорск и Альметьевск, там еще есть вероятность дождя. В остальном весь Татарстан у нас сегодня преимущественно без осадков, равно как и Казань, которая на данный момент претерпевает температуру в плюс 18. Ясно. Сегодня осадков не ожидается, как я уже верно подметил. Ветер юго-восточный до 1 метра в секунду. Давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Всем узбагоится. Все хорошо. Утро продолжается на Бим-радио.
1: Шикарно, ребят, наслаждаемся бабьим летом. У нас впереди теплые деньки, вообще они тоже продолжаются, они идут, это великолепно.
2: Хорошие нынче.
1: А ведь скоро зима.
2: Женщины не подвели.
1: Да.
2: Не подвели.
3: У природы нет плохой погоды.

0: если ты со мной.
1: Шоу «Утро, мэны».
2: А я думаю, слова.
3: В Казани, кстати, временно ограничено движение по улицам Дубравная и Комиссара Габишева из-за дорожных работ.
4: Будет скоро ограничено.
3: С 24 сентября, уже рядом, по 31 октября закроют движение по улице Дубравная.
4: Сначала.
3: На участке от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге. Нормально, так? А с 29 сентября перекроют отрезок улицы Комиссара Габишева от Зорге до Академика Завойского. Эти ограничения будут действовать до 5 ноября. Нормально, так?
4: Ну, значит, потом Габишева.
3: Здравствуй, пробки, значит, что
4: в Салмыче. Добрый вечер, доброе утро.
3: Да.
4: Выкладка товаров возглавила топ-5 высокооплачиваемых подработок в Казани. Пожалуйста.
3: Да ладно.
4: Да, за такую подработку работодатели готовы платить до 6, почти до 7 тысяч рублей за смену. Не желаете подрабатывать?
3: Да ну, мне хватает тут всю работу пока.
4: Так, что дальше? Потом второе место. Смотри, второе место заняли задание по приготовлению пищи. А топ-5 замыкает упаковка товаров и обслуживание покупателей до 6 тысяч рублей за смену.
3: И, кстати, про работу тоже. В Татарстане один из самых низких уровней безработицы в России.
4: Да, 1,7%.
3: 1,7%. По итогам мая-июля республика вошла в число регионов с самой низкой безработицы в стране.
4: А потому что у нас самый высокий ценник.
3: А для сравнения, средний уровень безработицы в России в этот период составляет 2,2%.
4: Вот же только недавно стало известно, что по фастфуду Татарстан за средний чек, да, по фастфуду обошел Москву и Санкт-Петербург. Мы за фастфуд в среднем чеке 549 рублей платим. Это дороже, чем в столице, чем в двух федеральных городах. Да. Поэтому при таком ценнике на оплату фастфуда, питания и других продуктов, ну, извините, мы должны работать 24/7.
3: Да уж. Слушай, Бабай вопрос задает логически. Доброе утро, утромены. Фарид говорит, а тебя Серега самому угостил? Говорит, он вкусно сама вчера хотел приготовить.
4: Где Фарид и где Сом?
3: Где мой Сом?
4: Там, ну, до Фарида там всего лишь несколько килограммов. До Фарида не дошел Сом просто.
3: Все, ты съел уже, что ли?
4: Конечно.
3: Вот и доешь.
4: Сом в кляре получился.
3: Ах ты, а. Да. Эх, какой же ты вот мог привести ведь.
4: Да, он, его надо вот прямо с пылу и жару, потом он все. Это вот как с этим, с шейкой, с говядиной, со свиной. Когда на шашлычок ее осаживаешь.
3: На свинину нельзя,
4: я понимаю, я про тех, кто сегодня может позволить себе такую роскошь. Так вот, пожалуйста, вот шейку ее поджарил свиную. Проходит, ну, буквально полчасика, и уже невозможно ее, понимаешь?
3: Серьезно?
4: Да,
3: все. Невкусно?
4: Да.
3: В этом плане вкусный борщ, да. Как не греешь, все вкуснее и вкуснее.
4: Он, наоборот, с годами становится
3: с годами
4: все лучше и лучше.
3: С годами. Ох уж это.
4: Выдержка 15 лет, заверните,
3: ох уж этот престарелый борщ.
1: Да. Шоу «Утромены» на Бим-радио.
3: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» юриста и финансового эксперта Халиулина Регина Рафаэльевна. Долги давят? Юристы Регина Халиулина помогают в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Максе.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
5: 0+.
6: Это действительно твой выбор?
7: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
10: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
11: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Скальпель. Нож.
14: Мы его теряем.
13: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
14: Что? Он жив?
13: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
15: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Итак, давайте посмотрим, что там на улице города у нас происходит. Итак, по данным Яндекс.Карты, 3 балла. О, классно, 3 балла, вообще все уменьшилось. А самая мощная пробка — это улица Комиссара Габишева, от улицы Кулгалидо, улица Академика Завойского, 10 минут. А улица Патриса Лумумба, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов, 6 минут. А Николай Ершов, от улицы Обжалилова до улицы Искра, 4 минуты. Техническая улица, от улицы Владимира Кулагина до модельной улицы, 4 минуты. Мосты и дамбы, о, все по нулям, вообще все мосты и дамбы, все 0 баллов. Взглянем на карту. Вижу ДТП, сразу открываю, сразу вижу ДТП. Во-первых, это на Арбузово.
3: В советском районе, кстати. Да. Вот у меня всегда по статистике советский район, он сам такой хулиганистый.
2: Если ехать в сторону горок, вот как раз подъезжая к Губкино, в среднем ряду ДТП указано, будьте внимательны, аккуратны.
3: И перед развязкой на Академика Арбузова тоже,
2: да, есть. И если в сторону квартал тоже ехать, вот тоже там... Вот
3: как ни крути, везде вам там понаставили ДТП. В остальном...
2: А там вроде все, да?
3: Вот хвалим. Вахитовский вообще передовой в этом плане район. Все аккуратненько ездят, особенно мимо нас.
2: Ну и еще вижу одно ДТП, это у нас Горьковское шоссе. Так,
3: ну это не наше,
2: приблизим.
3: Это туда, ближе к Зеленодольску.
2: Не-не-нет, если ехать в сторону города, ДТП вот указано.
3: Но я же говорю, Зеленодольские нашкодили, это ж не мы.
2: Левый рядом.
3: Это не наши, не казанские.
2: Нет, это
3: напротив. Все, что до ЖД моста, не наше, забирайте.
2: Это напротив глубокого озера, все. Соблюдайте правила дорожного движения. Кстати, в следующей части мы будем петь. Ребят, подскажите, что нам спеть сегодня. Мы попытаемся что-нибудь сварганить. Пишите.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Да, ну что сказать. Кстати, там, когда мы с тобой говорили, где нам сняться, знаешь, там что-нибудь предлагали?
3: Что?
2: Мы с тобой можем сыграть Тимона и Пумбу. Типа я на Харли, а ты рядом сидишь.
3: Да, кстати.
2: И нам даже там прислали картинку.
3: Мы похожи, кстати, да?
2: Там такой с рулем такой, этот Пумба такой.
3: Мне понравилось, как меня Терминатором представили. Терминатором, отличное фото, спасибо.
2: Ты не выложил, наш с Альбертом?
3: Вот сейчас и Терминатора выложу, и Альберта выложу, и тебя выложу.
2: Давай.
3: И вот как пойдет только бим-болталка шататься от смеха, да? Вы, кстати, если хотите оказаться там, то спросите нас, как это сделать, и мы вам отправим приглас. Помнишь, в 90-х ходили люди с этими, со значками? Хочешь похудеть, спроси меня как.
2: Да. Кстати, Артамонстр пишет, надо как минимум в кастрюльку, вот про шейку, то, что рассказал, надо как минимум в кастрюльку под крышку, чтобы не высох, или в фольгу.
3: Это когда про шейку свиную, да, он имеет в виду?
2: Ну да.
3: Но сам он так не получится, он тоже очень быстренько все это дело покрывается, черствеет. Ну вот, Вячеслав Юрьевич пишет нам, давайте кулинарную рубрику.
2: Да, он говорит, да. Вот я, говорит, чего, говорит, и где поесть? Вчера, говорит, ел костыбы, говорит, с пшеной кашей в одной вот нашей этой...
3: Сети,
2: да. Все хорошо, но минусы, говорит, в тыквенных семечках. Часть семечек испорчены, кислые какие-то. Надо просто их выкинуть, и отлично, полезно. ПП, говорит.
3: Еще там были манты из тыквы. Манты отличные, ставлю 5. Но они веганские.
2: Нет, только там еще были безглютеновые костыбы были раньше, говорит. Еще там были манты, да.
3: Латте с тыквой.
2: Латте с тыквой, ничего себе. Так себе, слишком оригинальные.
3: Вячеслав Юрьевич начинает переживать.
2: Там, говорит, цедру апельсина добавили и мало кофе.
3: Супер
2: это.
3: Опять тыквенный.
2: Тоже веганские. Ну, типа сезонное меню.
3: К Хэллоуину, поэтому, да.
2: Лапша курина тоже неплохая.
3: Да, с тыквой.
2: Это Кристиана Спартаковск. Ладно. А костыбы из пшеной каши, это уже ПП, в отличие от классического. Хотя мне, говорит, спецы сказали, что именно пшеный костыбы реально
3: старый. Вчера только прочитал
2: новость. Старинная татарская кухня, не картошка.
3: По статистике социологов, в 2050 году большинство из нас на планете Земля станут веганами.
2: Да?
3: Да. Так что готовься.
2: Денег не хватает на мясо, потому что...
3: 24 года еще.
2: Я буду мясо есть все равно. Так.
3: На я Лебяжек, посчитал, сколько тебе будет.
2: На Лебяжек чисто абсолютно, пишет Айнур. Ну, знаешь, там старые были ДТП.
3: Представляю тебя в 2050 году.
2: Расим пишет, не знаю, говорит, шашлык норм был, Серега. Фарид, что, Серега, зажал, получается, сама? Зажал, получается,
3: слушай,
2: да?
3: Слушай, не доехал до человека, просто сом, понимаете?
2: Шуру нам предлагает спеть. Голубая, какая? Шуру?
3: Голубая луна не поет.
2: Это Шура не пел, ребята. Это луну не пел, не Шура.
3: Это Борис Моисеев.
2: Трубач там с Моисеевым.
3: Моисеев, потом Трубач.
2: Ну, вдвоем они.
3: Ну, вдвоем они. У них четкая нумерация.
2: А, да?
3: Не надо нарушать их тандем, понимаешь?
2: Я тебя понял.
3: Тандем, не тандем, конечно. Валерий Леонтьев.
2: Да.
3: Кончайте, девочки, со мной шутить.
2: Да эту песню не знаю, постоянно просто говорю, ребят, не знаем эту песню.
3: Глагол нравится здесь.
2: Да, ему песня нравится, да. А поставили эту песню просто. Я не знаю, зачем, чего так нравится ему.
3: ДДТ, ребята, это у нас не то чтобы запрещен, просто не рекомендовано. Давайте так, вы многие очень просите ДДТ.
2: Песня хорош, конечно, да.
3: Осень. Что такое осень?
2: Да, но видите, как-то вот нельзя ее пока-то.
3: Так, что не отпускает мысль, как ты будешь выглядеть в 2050 году. Я представляю, такой седовласый старичок.
2: Расим говорит, седая ночь. И снова седая ночь.
3: Все, мы спели, спасибо.
2: Да, все.
3: У него хорошо получается.
2: Да. Так что, ребята...
3: А что-нибудь, может быть, из детских песенок?
2: Можно, от улыбки. От улыбки, допустим.
3: Хорошая песня, старая. А помнишь вот этот песенка про фунтик-то с карамелькой за щекой?
2: Да. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой.
3: Если два харизматичных мужика будут петь про карамельку за щекой, не очень, наверное, да, как это будет слушаться?
2: Ну, не знаю.
3: Мне кажется, где-то...
2: Малышарики какие-то прилагают. Что за малышарики?
3: Малышарики — это, ну, вот, это мультипликационный сериал для юных зрителей голубых экранов.
2: А Вячеслав Юрьевич прилагает этот...
3: С голубовручика
2: начинается река. Ну,
3: крылатые качели.
2: Ну, улыбка, я же говорю, от улыбки станет все с филер.
3: Прекрасная далека.
2: О, крылатые качели, шикарная песня. Блин,
3: мы не вытянем.
2: Не потянем ее, скорее всего. В юном месяце апреля.
3: Спойте осенне. Караченцев. О, кленовый лист. Это же как раз к фильму «Белые росы», если не ошибаюсь. Шикарный фильм, где сам Караченцев играет главного.
2: Да? Я даже не знаю, что за песня.
3: Вроде «Кленовый лист».
2: Да?
3: «Кленовый лист», «Кленовый лист».
2: Ага. Да, ладно. Короче, мы сейчас что-нибудь выберем. Давайте, ребят, скоро будем петь. Ну, а сначала будем поздравлять именинников.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, вставать.

ВИМ новости. Спонсор выпуска новостей на ВИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Республике Татарстан разрабатывают меры поддержки для молодых ветеринаров. Тем, кто начнет карьеру в сельской местности, выплатят 500 тысяч рублей. Воспользоваться программой смогут ветеринарные специалисты не старше 35 лет, оформившиеся на работу в государственные ветеринарные объединения за пределами города. Ежегодно выплату планируют назначать 6 начинающим работникам отрасли. В 2026-27 годах россияне будут отдыхать на новогодних каникулах 11 дней подряд. С 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. Вы задумывались, почему мы так любим запах свежескошенной травы? Все дело в химии. Поврежденные травинки выделяют те же летучие соединения, что и съедобные для человека растения. Поскольку наш организм привык воспринимать этот аромат как сигнал о наличии полезной растительной пищи, нос реагирует на него удовольствием. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: По традиции этого часа мы приглашаем всех именинников поближе к радиоприемникам. Мы вас будем сейчас поздравлять. Ну и напомним вам, что на волнах любимого радио всегда можно заказать самые классные индивидуальные поздравления.
4: Поздравления можно.
3: У нас, ребята, классный новый сайт, он обновлен. И вы, как только вы открываете, beamradio.ru, в правом верхнем углу такая большая, такая оранжевая такая плашка, там написано «Заказать поздравление». Туда кликайте, и там несколько вариантов. Привет-привет, вот, допустим, поздравить. Или в прямом эфире. Все это, друзья, недорого, как Альберт говорит, стоит копейки. Как там.
4: А эмоции-то какие?
3: Эмоции, ребят, великолепно.
4: Более
3: да.
4: того.
3: Оставлять заявку, а мы можем вам и в прямой эфир вашего друга, там, любимого человека пригласить, и разыграть его можем. И песню ему любимую поставить.
4: А на мотоцикле прокатишь?
3: Надо будет и прокатим.
4: Пожалуйста.
3: А можем в личку, друзья, кружочек прислать, а может быть аудиосообщение, можем поздравить вашего любимого человека.
4: А можно еще и позвонить по номеру 2-930-800, спросить Екатерину, и она вам все расскажет.
3: Да, если вы не любите вот эти электроды заполнения, то просто звоните с 10 утра до 5 вечера. У нас ежедневно, в будние дни, конечно же, в рабочие. Звоните, заказывайте. И мы, ведущие Вибради, сделаем все, чтобы ваш любимый человек остался крайне доволен.
4: Ну, а сейчас будем крайне довольными делать подписчиков нашей официальной группы ВКонтакте.
3: Да, у нас есть такие. Давайте их поздравлять, они тоже 21-го. Есть там такие люди, которые 21 сентября отмечают свой день рождения. Поехали!
4: 21-й... А слушай, у нас не моя ли эра началась, эра весов?
3: Не знаю.
4: Гузель Хабибулина сегодня празднует свой день рождения. Людмила Данилова, Екатерина Абубекирова, Зарина Анваровна из города Зеленодольск, самый солнечный город Республики Татарстан, Елена Салахудинова, Павел Морозов, Андрей Михайлов, Ренат Саидгазин. Техцентр Альфа сегодня тоже празднует свой день рождения.
3: Ничего себе.
4: Залетели. Артем Карасев, или Карасев.
3: Карасев, наверное.
4: Валерий Щецко, Татьяна Трофимова, Алексей Волгарь, Алексей Селенов, Ливанов, Инсар Гимадиев из Пестрецов. Пестрецы, привет вам. Ильсия Земилева, Михаил Романович и другие прекрасные люди.
3: Всех, кого назвали и не назвали, друзья, с днем рождения!
4: С праздничком вас!

0: друзья. Разминаемся.
1: С днем рождения!
0: Разминаемся перед утроки.
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.

0: 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
0: 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Сингапур славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Это обусловлено суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питье или еда, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц – за все это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «файн сити», имея в виду два значения слова «файн» – «прекрасный» и «штраф».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Утро ОКЕ на БИМ РАДИО.
5: Ну что?
6: Многозадачно сейчас была решена, аж раз три телефона к звонкам. Фарри, это виртуоз.
5: Там просто доставщик говорит.
6: А что ты заказал?
7: Как хотите, я приехал к Ахадыр.
6: А что, здрасте.
7: Здрасте. Покажите.
6: А это?
5: Так, мы сейчас будем петь.
6: А что, мы будем петь.
5: Нам нужна Маргарита. Маргарита!
6: Маргарита. Ларису Ивановну хочу.
5: Ларису Ивановну хочу. Маргарита, возьми, пожалуйста, трубочку. Ответь человеку, пожалуйста.
6: Да, это доставщик.
5: Доставщик, скажи ему, да.
6: Спроси его, что он хочет. А что заказал ты вообще?
5: Да кофе я заказал.
6: Они
5: все внутрянку тебе рассказывают.
6: Кофе к утру вообще заказывают. К раннему, а не после смены.
5: Нет, ну мне пусть будет просто, мне закончили здесь, нужно мне. Ладно, не об этом речь. Мы тут все гадали, чего спит нам с Сергеем, а потом я говорю, Сергей,
6: я до сих пор сам не знаю, что
5: мы будем петь. А не спели нам песню о любви?
6: А, ну все.
5: И Сергей говорит, да, почему бы и нет?
6: Это вообще тема. Мы начали с рока.
5: Ну что?
6: Многозадачно сейчас была решена, аж раз три телефона к звонкам. Фарри, это виртуоз.
5: Там просто доставщик говорит.
6: А что ты заказал?
7: Как хотите, я приехал к Ахадыр.
6: А что, здрасте.
7: Здрасте, Ахадыр, покажите.
6: А это?
5: Так, мы сейчас будем петь.
6: А что, мы будем петь.
5: Нам нужна Маргарита. Маргарита!
6: Маргарита, Ларису Ивановну хочу.
5: Ларису Ивановну хочу. Маргарита, возьми, пожалуйста, трубочку. Ответь человеку, пожалуйста.
6: Да, это доставщик.
5: Доставщик, скажи ему, да.
6: Спроси его, что он хочет. А что заказал ты вообще?
5: Да кофе я заказал. Они все внутрянку тебе рассказывают.
6: Кофе к утру вообще заказывают. К раннему, а не после смены.
5: Нет, ну мне пусть будет просто, мне закончили здесь, нужно мне. Ладно, не об этом речь. Мы тут все гадали, чего спит нам с Сергеем, а потом я говорю, Сергей,
6: я до сих пор сам не знаю, что мы будем петь.
5: Я говорю, а не спели нам песню о любви?
6: А, ну все.
5: И Сергей говорит, да, почему бы и нет?
6: Это вообще тема. Мы начали с рока.
5: Песня шикарная.

0: что заказал ты вообще?
1: Да кофе я заказал.
0: Они все внутрянку тебе рассказывают.
2: Кофе к утру вообще заказывают. К раннему, а не после смены.
1: Нет, ну мне будет просто, мне закончили здесь, нужно мне. Ладно, не об этом речь. Мы тут все гадали. Чуба спит нам с Сергеем, а потом я говорю, Сергей.
2: А я
1: Сергей,
2: до сих пор сам не знаю, что мы
1: будем пить. Я говорю, а не спели нам песню о любви?
2: А, ну все, все.
1: И Сергей говорит, да, почему бы и нет?
2: Это вообще тема. Мы начали с рока.
1: Песня шикарная. Начали сегодня с рока и закончим тоже роковой песней.
2: С роком.
1: Да, тем более.
2: Не с роком, а с роком.
1: Да, а с роком, да. Но, пожалуй, приступим. Коллега, поехали.
3: Утро-оке на Бим-радио.
1: Ну, приступим, поехали. Ну, эту песню вы все знаете, ребят. Так что давайте хором ее споем на всю Казань.

0: 98 баллов.
1: Эй, что происходит? Эй, что такое? Ну вот надо же, вот, почему так вот? В ненужный момент включается реклама. Что такое?
0: А ты посмотри, может быть, у нас там есть этот минус от чужой компании?
1: Может быть. Либо же мы просто дождемся.
0: Или мы рекламу сейчас отлистаем.
1: Не, мы ее просто...

0: Пора спать. Ну, нам-то не спать, а нам надо заканчивать. Работать. Лучше развить утреннее шоу под названием «Утро Мэри».
1: Здорово. Всем работать, солнце еще высоко.
0: Класс, класс. Ну, классная песня, великолепная, замечательная. А нам писали 98 баллов. Вы орете великолепно.
1: Да там эта реклама вообще ни к чему, ни к тому, ни к всему.
0: О, Элечка написал. Спасибо, Эля. Доброе утро.
1: Как всегда.
0: Доброе утро, любимое утро удалось. Доброе утро, Сережа и Альберт. Это Фарид, не Альберт. Все, я Альберт стал, понимаешь? Ты Сергей, я Альберт.
1: Я Сережа.
0: Я и Альберт Галимов.
1: Меня правильно называть Сережа?
0: Сережа.
1: Конечно, называйте меня Сережа.
0: Элечка, здесь Фарид. Здесь Альберт. И Альберт болеет у нас. Приболел у человека танзелит хронический. Он болеет немножко. Но ничего страшного. Друзья, впереди у нас все лучше традиции к Мемрадио. Скоро, да. Скоро будет дневное
1: Во-первых,
0: шоу.
1: Во-первых, будет дневное шоу «Рабочий полдень».
0: Конечно.
1: Затем к нам вечером приедут ребята с «Вечернего Трубива».
0: «Вечерний Трубив».
1: Да, с восьми.
0: Слушай, а сегодня же понедельник у вас сегодня что, «Легенды и бенды»?
1: Да,
0: будет?
1: «Легенды и бенды» с Артемом Патриным. Он сегодня в Москве, но успеет прилететь уже после обеда. И с 8 часов мы продолжим вечернее мужское шоу на волне Мемрадио.
0: Абсолютно верно, друзья. Ну, а мы уже готовы прощаться. Сегодня мы были в таком замечательном дуэте. Сергей Белов
1: и Фарид Галимов.
0: Да, друзья, я с вами прощаюсь, потому что я улетаю сегодня ночью в Алматы.
1: Он улетает, а я завтра снова появлюсь здесь утром.
0: Не будет меня целую неделю, 29-го вернусь. Ну, а Сергей будет здесь, так что...
1: Короче, машина нужна, ему там аккуратненько все, Фарид, чик-чирик скажете, вот он вам привезет эту машину через...
0: Чик-чирика привезу. Всем пока!
2: Шоу «Утро Мэни».
3: А я думал, сова.

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
8: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: Соцсети могут прилечь, а БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

Доброго дня всем, хорошего солнечного, как погода, настроение. Приветствую вас. С днем Куликовской битвы. Сегодня по григорианскому календарю 21 сентября это было. И здесь вся слава, конечно, Дмитрию Донскому достается. Разбил войско Мамая. Хотя к снятию Могло-Татарская лига это не привело. Через два года пришел, так там еще жжет Москву. И еще 100 лет продолжали платить монголам. Мы сегодня с вами будем тоже получать, нет, не дань, будем получать подарки от Супротек, замечательнейшие подарки. Нахожусь, кстати, недалеко от офиса компании Супротек, он находится на Николая Шоу 29Б, цокольный этаж, офис 04БЦ Татария, а я вас жду на перекрестке, Д-образном перекрестке, Ершова, Гвардейская, налево уходит Ершова в Советский, направо уже как Гвардейская уходит. И вот перед светофором есть кармашек. В этом кармашке я вас жду. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также подливает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукты «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления, поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая и исправность СДА, и еще и приводит цитановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению системы со всеми видами впрыска топлива. Протестирован и одобрен известным экспертным блогером Константином Зарусским, академик. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу улицы Николая Шоу 29Б, цокольный этаж офиса 04БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы автохимии. Жду вас с подарками от Супротек на Ершова. Напомню, светофору, где был чердак и построен теперь дом на этом месте. Перед ним есть светофор, и справа есть большой кармашек. В этом кармашке я вас и жду на коробка мобильных огнях. До скорой встречи.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Республике Татарстан разрабатывают меры поддержки для молодых ветеринаров. Тем, кто начнет карьеру в сельской местности, выплатят 500 тысяч рублей. Воспользоваться программой смогут ветеринарные специалисты не старше 35 лет, оформившиеся на работу в государственные ветеринарные объединения за пределами города. Ежегодно выплату планируют назначать 6 начинающим работникам отрасли. В 2026-27 годах россияне будут отдыхать на новогодних каникулах 11 дней подряд. С 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. Вы задумывались, почему мы так любим запах свежескошенной травы? Все дело в химии. Поврежденные травинки выделяют те же летучие соединения, что и съедобные для человека растения. Поскольку наш организм привык воспринимать этот аромат как сигнал о наличии полезной растительной пищи, нос реагирует на него удовольствием. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: грешишь на судьбу и на карму, но только...
1: Если Анастасия про то, что топит, то у нас, по прогнозу, синоптики очень милосердные. В ближайшие, ну, как минимум 10 дней в Казани установит сухая, солнечная погода, прекрасное бабье лето. Друзья, всем потрясающего понедельника. В студии БИМ-радио появляюсь я, Камила Ягудина. Пожелаю вам хорошего начала этой рабочей недели, полноценной, продуктивной и, конечно же, с хорошей погодой и приятной музыкой здесь у нас. Кстати, коробка передач. У Махмуда уже появились участники. Давайте узнаем, кто кому какой привет передает и кто же те самые удачливые люди, слушатели, которые доехали до точки назначения и сейчас получат все привилегии тех самых первых.

0: Ну что, есть у нас два человека, и это радует. Ну и мы сразу же начинаем раздачу, во-первых, призов, во-вторых, конечно же, знакомство зовут. Вас как?
1: Меня зовут Илья.
0: Ну, как настроение, Илья, как рабочая неделя?
1: Отлично.
0: Проголосовали?
1: Нет.
0: Эх вы. Вот из-за таких, как вы, вот из-за таких, как вы. Надо ходить там, знаете, как весело на выборах. Общительные люди, все, вот, поболтать, узнать, как дела, кто что, кто кого. Привет кому?
1: Привет любимой супруге Арцюковой Наталье Сергеевне, СМУ-88, ну и всем таксистам города Казани.
0: Отлично. СМУ, она там что, бухгалтер?
1: Нет, она работает в отделе продаж.
0: Там еще эти есть, как со стропами-то связаны, как они называются, стропольщики, да, здесь аккуратно, аккуратно, здесь можно такого наговорить с этими стропами.
2: Спасибо.
0: Потом даже не отмоешься. А вторым оказался...
2: Айдар.
0: А, как у вас дела?
2: Ну, да, отлично.
0: Ну, вот ходили на выборы?
2: Ну, конечно, нет. Там без нас все решено.
0: Ну, что ты, какой я, ой.
2: Я такой вот.
0: Вы сами себе не верите. Верить надо. Ни одни выборы в жизни не пропустил. Вот, ни одни.
2: Жириновского нет, я пошел.
0: А, ну, это обидно, вот, да. Я тоже за него был. А сейчас
2: непонятно.
0: А сейчас, да. Ну, да ладно. Кому что передадим приветики?
2: Передадим привет. Всем своим родным, близким. Всем, кто меня узнал. Ну, и... Всем таксистам Казани.
0: Вы на общественном транспорте не ездите, поэтому не ходите на выборы, а там 3 дня бесплатно.
2: Бесплатно
0: можно было ездить. Вот. Спасибо большое, ребят. Давайте расходимся. Всем большое спасибо. А коробка продолжается, да, мы продолжаем движение. Следующий совсем скоро.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
8: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
9: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
12: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
13: Скальпель. Нож.
14: Мы его теряем.
13: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
14: Что? Он жив?
13: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
15: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: А вы продаете рекламу?
17: Нет, просто даем послушать.
16: Красивая. 2-930-800.
18: Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Пришло время ознакомиться с ситуацией на дорогах. Понедельник, все-таки утро, это как нельзя актуально. Яндекс.Карты сообщает, что вообще шикарная у нас ситуация в городе. 2 балла всего, и это, ну, практически все дороги свободны. Единственное, нарисовался значок ДТП, если съезжаете с улицы Ташаяк на улицу Саид-Галеева в сторону Кировской дамбы, то здесь значок ДТП сразу после съезда, и написано, что средний ряд. Ну, каких-то серьезных последствий для автомобильного движения по карте я не вижу. Крупнейшая пробка есть одна, если ее так можно назвать, на Декабристов, если ехать от Шамиля Усманова в сторону проспекта Ямашевой. Вот этот участок у нас займет 3 минуты проезд. Все мосты и дамбы по 0 баллов. Прекрасная ситуация. Едем по делам с ветерком, с хорошим настроением и под музыку на Бим-радио.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну, все верно, именно так начинается рок из 90-х. Наша замечательная игра. Я напомню, что она приурочена к вечеринке, которая совсем скоро состоится, а точнее 10 октября. Мы разыгрываем сегодня два пригласительных в мессенджере Макс. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Что нужно делать? Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября. Ресторан Максимилия. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Ну а за самый крутой образ – традиционно сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, а еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Задаю вопрос, слушаем музыку, я пока отчитываю, ну, скажем, 9-е сообщение, правильное. И автор получает у нас пригласительный, но у нас их 2. Соответственно, я отчитываю еще и 10-е сообщение, и автор этого сообщения тоже получает пригласительный на одно лицо. Итак, что же мы сейчас будем делать? Я задаю вопрос на знание легендарных песен рок-музыки. Прежде чем вы приступите к ответу, давайте напомню наш номер в МАКС. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В МАКС 9 и 10 сообщения будут сообщениями от победителей. Поехали! Продолжите строку из песни «Она жует свой орбит без сахара». Продолжение есть 3 варианта. Первый – «И вспоминает тех, о ком плакала». Второй – «Ветер топет запретил есть много сладкого». И третье – «Ведь счетчик калорий установила вчера она». Кто рифмовал? Не знаю, но, как вы сами понимаете, тут резко сократилось количество возможных вариантов. Все, жду ваши ответы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и освобождайте вечер 10 октября, когда у нас стартует шикарная вечеринка.

0: Возвращаясь к вам, друзья, чтобы подвести итоги и объявить двух победителей, у нас прям на брутальную вечеринку рок из 90-х отправляются два брутальных слушателя БИМ-радио. Но давайте сначала все-таки разберемся с верным ответом. А я напомню, что вопрос состоял из строчки из песни. Это такая, знаете, одна из самых известных строчек того времени. И надо было закончить. Так вот, она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, о ком плакала. «Орбит без сахара» группы «Сплин» — это один из лучших рок-хитов 90-х, и мы поздравляем двух победителей, как я и обещала, по одному пригласительному в руки. Алексей, финальные цифры номера телефона 3800, и Евгений 5000. Вас поздравляю, джентльмены, вы отправляетесь 10 октября на вечеринку «Рок из 90-х». Ну а мы с вами, друзья, отправляемся в час следующий. Музыкальный — это тоже прекрасно. На этом все, спасибо, игра закончена, расходимся.
1: Рок из 90-х на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучало предложение поднять лимит скорости на автомагистралях до 150 км в час. По мнению депутатов, это позитивно скажется на логистике и поможет лучше связать отдаленные регионы, в частности Сибирь и Дальний Восток. В Татарстане направят 116,5 миллионов рублей на строительство почти 1,5 километра автодорог общего пользования. Завершить работы планируют до 30 сентября 2027 года, средства выделят из республиканского бюджета. В Татарстане расширяют дорожную сеть, но есть и другие поводы для радости. Инструкция на 10 октября. Шаг 1 – достать косуху. Шаг 2 – найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3 – вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4 – 10 октября – прийти в Максимилианс на рок из 90-х от Beam Radio. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама. Бим Радио.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

Коробка передач продолжается. Второе включение. На Даурской 11 на этот раз буду вас ждать. Здесь есть магазинчик, в котором представлена продукция Супротек компании. А называется магазин «Автомир». Это на Даурской, когда вы едете, проезжаете, слева у вас метро, потом будет первая хрущевка, вторая. Это вот и есть Даурская 11. Это когда едете в сторону Гвардейской. Если от Гвардейской едете в сторону метро, то после рынка он будет у вас слева, справа сразу же пятиэтажка. И ровно посередине «Автомира» здесь есть парковочный карманчик, в котором я вас и буду ждать. Точнее, буду ждать прямо у магазина «Автомир». Сегодня с нами играет официальная представитель компании «Супротек» в Казани. Значит, замечательные подарки от «Супротек». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить представителей компании «Супротек», которые находятся по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж офиса 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы «Автохимию». Ну, а я вас жду Даурская 11. Это рядом, прям не доезжаясь от Гвардейской до станции метро. Буквально одну хрущевку. Прямо здесь посередине есть «Автомир» магазин, около которого есть карман парковочный. И я около магазина вас прям буду ждать. Даурская 11.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Криштиану Роналду – это не имя и фамилия, а двойное имя. Причем имя Роналду для Португалии довольно редкое. А досталось оно мальчику, потому что отец был поклонником бывшего в тот момент президентом США Рональда Рейгана.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас.

и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Ну и туда, где вас ждут с подарками, где вас не забыли, друзья мои. Напомню, Махмуд Аракаев ожидает вас на Даурской 11. У нас коробка передач полным ходом идет. Подъезжайте скорее. Возможно, совсем скоро будем подводить итоги и встретим первых победителей. Даурская 11.

0: Ну что, ждали, еще раз ждали, потом посидели, поговорили, водички попили, обсудили новые фильмы, сказочные, да, со сказочными, всякими артистами. И все-таки решили уже, да, пора, чего ждать у моря погоды, тем более солнышко припекает. Зовут вас как?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, спасибо, что приехали. Мы с Дмитрием, оказывается, стоим в одном фан-клубе. Это так приятно. Вот, мы просто не встречаемся с вами, потому что вы ходите по тем дням, когда не пьющие люди собираются, а я в другие дни прихожу на анонимных фанатов этой группы. Ну что, кому передадим?
1: Семье, в первую очередь, жене, детям.
0: Молодец.
1: Бим-радио, всем ведущим, сотрудникам и всем, кто узнал, таксистам города.
0: Хорошо вам, давайте. А, все, подарок отдал, побольше работы, берегите себя. Ну что, движемся дальше. Еще одно включение у нас в рамках коротких передач, в котором я с радостью встречусь с вами, господа автомобилисты. Приезжайте, не игнорируйте наши призывы и подарки от Супротек. До скорой встречи.

0: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
1: Ну и выхожу к вам, друзья, в эфир для того, чтобы провести игру «Смотри на мир ярче». Раз уж обещала, надо делать. У нас на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий и безопасный путь. К здоровому зрению имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Мы сейчас с вами сыграем каким образом? Я с удовольствием одного из вас выведу в прямой эфир. У нас есть номер телефона, на который можно дозвониться, 292-102-8. У нас также незыблемое правило, что вы не выигрывали подарки на БИМ радио уже более месяца. Это правило нерушимо. 292-102-8. Я принимаю звонок от вас и, соответственно, вывожу вас в эфир, задаю вопрос, а вы таким образом легко, красиво на него отвечаете, и мы с вами играем. Итак, давайте еще разочек напомню наш номер 292-102-8. Ну и, соответственно, надеюсь, что тот, кто дозвонился, не выигрывал уже давно подарки. Здравствуйте. Алло. Так, у нас тут немножечко разъединилось. Секунду, сейчас будем исправлять. Но в любом случае, давайте попробуем все-таки мы это сделать именно тем образом, которым я и запланировала, через звонок сюда в студию. А я таким образом смогу с вами здесь поиграть прямо сейчас. Итак, есть звонок. Давайте попробую его принять. Алло. Алло, алло. Алло. Так, хорошо. Давайте тогда через СМС, раз у нас не срастается по телефону. Будем традиционными, будем в этом не изменять себе. Итак, номер телефона, на который вы отправляете в МАКС сообщение, у нас следующий. +7 927 242 102 8. +7 927 242 102 8. В МАКС. Кто пришлет сообщение 10-м по счету, соответственно, получает подарок. Напомню, это подарочный сертификат в развлекательный центр. Хотел сделать интересно, получается, как-то вот у нас традиционно, да? Ну, давайте, может быть, еще раз по звоночку попробуем. Ну, давайте сейчас, вот если кто-то сейчас прям резко дозвонится, 292-102-8, то будем играть в прямом эфире. Если не получится, тогда будем играть уже, как задумали. Так, есть звонок. Алло? Алло, алло? Алло? Нет, все, играем через МАКС. Итак, друзья мои, присылаем сообщение, 10-е по счету. Правильное, поехали. Вопрос следующий. Это величайшая актриса, красавица-брюнетка, обладала редчайшим сине-фиолетовым цветом глаз и двумя рядами ресниц. Назовите ее. Первый вариант – Мэрилин Монро, второй вариант – Элизабет Тейлор и третий – Одри Хёбберн. Я жду ваши ответы. +7 927 242 102 8. В МАКС 10-е сообщение у нас подарочное будет сообщение. Победителю, я надеюсь, повезет. А пока что давайте музыку послушаем и скоро подведу итоги.
0: Смотри.

0: Ну, хочу перемен. Очень актуально на злобу дня и проходящим событиям, то бишь выборам. Друзья мои, а мы с вами сейчас переходим к подведению итогов. Давайте же посмотрим, кто выигрывает у нас сертификат в развлекательный центр. Вопрос был следующий. Это величайшая актриса, красавица-брюнетка, обладала редчайшим сине-фиолетовым цветом глаз и двумя рядами ресниц. И звали ее Элизабет Тейлор. Конечно же. Она, кстати, получила рекордный гонорар в $1 миллион за роль египетской царицы Клеопатры в одноименном фильме 1963 года, 16+. А вот теперь давайте выяснять, кто же победил. Есть только имя, Алмаз. Я ему уже написала сообщение, у меня нет ни фамилии, ни номер телефона, его не видно. Но Алмаз ответил абсолютно верно, ответил 10-м по счету. Мы все расходимся, у нас коробка передач, кстати, дальше будет. Слушайте внимательно, не пропустите адрес.
1: Смотри на мир ярче. Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «КанАвто». Не оферта.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

продолжаем коробку передачи. Вновь возможность выиграть у нас призы от компании «Супротек». Для того, чтобы их выиграть, нужно приехать на Даурскую 44D. Едете по Даурской, переезжаете гвардейскую сторону Родины, буквально 120 метров. Здесь паркинг многоуровневый, серо-оранжевый, «Шестерочка» в этом паркинге и магазин «Масло и фильтр», около которого я вас жду, стою прямо у входа, где и представлена продукция «Супротек». Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт «Силиконовый воск» для предотвращения примерзаний, сохранения эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61-216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну, а я вас жду, напомню, Даурская 44D. Если едем от Родины по Даурской в сторону Гвардейской, то это не доезжая метров 150. Слева будет многоуровневый паркинг. Это есть Даурская 44D, магазин «Масло-фильтр», у входа в который я вас и жду. До скорой встречи!

0: Это Чарли Пут, а на Даурской 44D вас ожидает Махмуд Аракаев с подарками, хорошим настроением, ну и возможностью, друзья, передать приветы. Напомню, Даурская 44D, подъезжайте в ближайшее время, пока еще Махмуд там и пока что у него есть подарки. Все, мы двигаемся далее, у нас любимые новости, еще будет включение из коробки передач, все это в ближайшей перспективе. С вами же пока Камила Ягудина, и, кстати, я здесь в эфире до 15.00. Очень продуктивным у нас обещает быть этот понедельник.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме прозвучало предложение поднять лимит скорости на автомагистралях до 150 км в час. По мнению депутатов, это позитивно скажется на логистике и поможет лучше связать отдаленные регионы, в частности Сибирь и Дальний Восток. В Татарстане направят 116,5 миллионов рублей на строительство почти 1,5 километра автодорог общего пользования. Завершить работы планируют до 30 сентября 2027 года, средства выделят из республиканского бюджета. В Татарстане расширяют дорожную сеть, но есть и другие поводы для радости. Инструкция на 10 октября. Шаг 1 – достать косуху. Шаг 2 – найти рваные джинсы или бандану. Шаг 3 – вспомнить любимые рок-хиты 90-х. Шаг 4 – 10 октября – прийти в Максимилианс на рок из 90-х от BIM Radio. Вас будет ждать Петр Нежинский, диджей Айон, живая музыка, конкурсы и подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну что, давайте знакомиться. Первым приехал Олег. Олег, здрасте.
1: Добрый день.
0: Как всегда, у него не выспавшийся вид. Всю ночь он, не знаю, дрова пилил. Чем вы занимаетесь? На чем, Олег?
1: Спал.
0: Да? Ну, выглядите, вот, как будто только что с гнезда выгнали. Ну, а привет кому?
1: Бимрадио, Супротек, всей Казани, жене и сыну.
0: Хорошо. Спасибо. Держите это вам в коллекцию. Вторым оказался
2: Евгений.
0: Евгений, как у вас? Ничего?
2: Ну, отлично. Погодка радует.
0: Шепчет. О, шепчет. Почему не выходной, да?
2: Да.
0: Почему не выходной всю неделю?
2: Почему не пятница?
0: Почему не бабье лето? Мы вас спрашиваем, не объявляется выходным. Выходной на весь срок бабьего лета. Привет кому передадим?
2: Жене, супругу, Бимрадио, Махмуду.
0: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
2: Да, да. Анонимные алкоголики.
0: Фред сейчас перевернулся где-то там. Держите. Ай-яй-яй. Запрещено в Российской Федерации. Третьим оказался...
2: Радик.
0: Радик, как настроение, как дела?
2: Ну, нормально. На днях день рождения было.
0: О, с прошедшим. Спасибо. Я смотрю, ты плохо очень выглядишь.
2: Ну как?
0: Я тоже после своего дня рождения, только еще хуже выгляжу.
2: Да.
0: Да, ну что, привет кому?
2: Да, знаю, да, всем. Все, кто нас слышит, Бимрадио, вам особенно.
0: Хорошо, вам крепкого здоровья. Спасибо, берегите себя. Спасибо. А то с этими днями рождения есть четвертый подарочек будет.
2: Здравствуйте.
0: Зовут вас как?
2: Вадим.
0: Вадим, привет. Кому передадим?
2: Так, друзьям, семье, родителям.
0: Родителям крепкого здоровья,
2: да,
0: передавайте, чтобы все хорошо у них было.
2: Да, здоровья.
0: Спасибо. Ну что, все на сегодня. Пойдемте, я вам торжественную обстановку сейчас создам. Спасибо большое всем тем, кто приезжал. На сегодня коробка передач. Все. А Камил Ягудин вас скоро припроводит всех в рабочий полдень, где, как всегда, хорошее настроение, конкурсы, новости и все, как вы любите. Голос Лены, Махмуд Рагаев. Услышимся.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иногда голова может кружиться от того, что, например, плохо позавтракали. Тогда пожелаю вам хорошо пообедать, друзья, найти для этого мгновение и сделать это с чувством, с толком, с расстановкой. Ну и, кстати, у нас с 12 до 15 рабочий пол, никуда я всех приглашаю. И тут надо каждой минуточкой насладиться. Пока что Катя Лель в эфире в рубрике «Золотые нулевые». Далее, кстати, мы планомерно движемся к финалу часа. У нас еще, кстати, будет гороскоп и путевые заметки. Все по плану, товарищи.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: Ну и по-прежнему ситуация на дорогах прекрасная. Яндекс.Карты сообщает нам, что эта ситуация оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения, но крупнейшей пробкой обозначили улицу Каучуковую, Модельную. Если двигаться от улицы Кулагина до Технической, то вы потратите на этот участок длиной в 1 километр примерно 9-10 минут. Других крупных пробок нет. Все мосты и дамбы по нулям баллов. Это были путевые заметки.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Начиная с 2027 года процедура получения выплаты в 1 миллион рублей станет полностью автоматической. Матерям-героиням не придется подавать документы. Присвоение звания мать-героини система выявит по указу и сама оформит перечисление средств. В общественной палате выдвинули идею сделать среду в школах полувыходным днем. Это должно уменьшить нагрузку на учеников и сделать обучение в конце недели продуктивнее. Кроме того, ранее звучал призыв не назначать контрольные на четверг. В этот день у детей заметно падает работоспособность. Согласно исследованию, 90% мужчин хоть раз испытывали влюбленность к коллеге, причем в 38% случаев симпатия переросла в отношения. Женщины проявляют больше осмотрительности. Почти половина старается разделять рабочее и личное пространство. Главная причина такой осторожности – опасение, что после расставания придется ежедневно сталкиваться с бывшим партнером на работе. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Рабочий полдник.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
2: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
6: На колышке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: демонами борется Imagine Dragons. Я же ни с кем не борюсь, друзья мои. В этом часе у нас мир тишь-гладь. Меня зовут Камила Ягудина. Всем здравствуйте. Рабочий полдник успешно стартовал и не менее успешно продолжится. У нас, кстати, впереди музыкальный пересказ. И дозваниваться можно уже прямо сейчас. 292-102-8. Позвоните, чтобы поиграть. 292-102-8. Мне нужно два участника. Есть подарок, есть задание. И попробуем сыграть в эфире. Я думаю, все у нас получится. Итак, 292-102-8. Те, кто давно не выигрывал подарки на Бим Радио, а точнее более месяца, звоните, и мы с вами сыграем в прямом эфире. Все пожелаю прекрасного настроения. Рабочий полдник у нас начался, и будет все только лучше и лучше. The Colors, Italo Disc пока что впереди.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 1789 году депутаты Французской национальной ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по правую сторону от председателя, а сторонники революции сели слева. В сменившем ее законодательном собрании распределение сохранилось. Сторонники Конституции расположились справа, инноваторы – слева, а умеренные депутаты заняли центральные места. С тех пор сложилась традиция деления политиков на правых, центристов и левых.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, у меня есть два участника. Вы знаете, когда Артем дозвонился, вместо «Здравствуйте, я Артем, желаю поиграть», он говорит, ну что, опять женский голос нужен. Но тут у нас все срослось. Тут все прям прекрасно. И, соответственно, Артем сейчас появится в эфире в компании с Натальей. Здравствуйте, друзья мои. Слышно меня?
2: Добрый день, все хорошо, слышно.
1: Ой, какие все громкие, Артем. Все нормально, вы это в порядке, не ошеломил вас. Яркий, звонкий голос, Наталья. Как у вас, как понедельник вообще начался, Артем?
3: Стабильно, работаем, все как обычно.
1: Прекрасно, мне нравится ваш такой, знаете, равномерный, такой спокойный настрой. Наталья, у вас там что, первый день отпуска, что ли? У вас прям кураж, ажиотаж?
2: Нет, стабильно отдыхаю в первый день недели рабочей.
1: А, у вас так. Ну, слушайте, это хорошо, это без стрессов, потому что даже специалисты говорят, что понедельник день какой-то бесполезный в плане работы. Мы настолько грустим по прошедшим выходным, что не можем сосредоточиться на работе. Итак, смотрите, сейчас вместе с вами сделаем такой небольшой тайм-аут в отдыхе для Натальи и для Артема в работе. Мы попробуем отгадать песню. Песня на русском языке, это уже неплохо. Каждый из вас имеет одинаковое количество шансов отгадать эту песню. На русском языке все ее знают. Песня шутливая, песня такая, знаете, она зародилась на, значит, вот этих вот всех платформах музыкальных, которые очень ассоциируются, вот эта платформа, с ходом часов. Вот это тик-так, тик-так, только там тик-ток, тик-ток. И, соответственно, там вот это вот все завирусилось в виде коротких видео, и песня выстрелила. То есть такая, знаете, это два исполнителя...
3: Сигма-бой, что ли?
1: Ну, хорошо, уже начали думать, нет. Думаем дальше. Это два исполнителя супер-мега популярные у зумеров. То есть это вот прям классная такая песня. Ее, ну, она, знаете, такая прилипчивая. Ее, когда слышишь, ее хочется повторять. И она из категории дурацких песен, которые вот привязываются и не отлипают. Певица исполняет, и, соответственно, с ней молодой человек. Вот эта девушка, она, кстати, к нам приезжала на буквально вчера, в воскресенье, хотела сказать, день города. Вчера приезжала.

0: сериала, и сейчас она рассказывает песни, в песнях о том, что, значит, он пашет, она красивая, а изначально вот эта песня, которую она исполняла, была такая, знаете, очень шутливая.
1: Не буду.
0: Так, а песню, мне название песни надо. Клип вот на эту самую песню, кстати, появился в 2020 году. Этот хит, назовем, ладно, так, допустим. Клип на эту песню набрал более 350 миллионов просмотров, обогнав на тот момент, кстати, многие хиты маститых поп-артистов. А это были просто блогеры, это были кумиры подростков. Сейчас я вот прям буду давать вам очень такие хорошие подсказки. Попробуйте догадаться. Я думаю, что вы сейчас сейчас вспомните. Смотрите, трек написан в жанре так называемого бэби-попа с мультяшным звучанием. Как?
1: Экспонат?
0: Нет. С мультяшным звучанием, детскими интонациями и очень привязчивым мотивом. В тексте упоминается популярная игра, где нужно прятаться и искать. Мы играем в прятки, поджидаю на площадке. Там есть такая фраза. Значит, видеоролики. Артисты танцуют на фоне ярких декораций, огромных мягких игрушек и едят цветные сладости. Ну, вспоминайте. Нет, да? Хорошо.
2: Как можешь вспомнить то, что ты еще вот не знаешь?
0: А вы вот, вот смотрите, Артем, вы точно знаете, я сейчас вот прям как скажу, вы скажете, вот я вам говорю, это максимально просто дурацкий такой ассоциативный ряд должен быть. Вот просто ничего серьезного нет в этой песне. Там повторяющиеся вот это вот чу-чу-чу, там вот прям так поют, ну, в этой песне.
2: Пикачу.
0: А, ну вот, видите, видите, Артем? Все, все хорошо. А то, говорите, не знаю. Ну, Пикачу, конечно. Это самый известный в мире покемон. Помните? Он еще с длинными ушами, таким хвостом в форме молнии. Похож на пухлого грызуна, на мышку похож. Наталья, помните эту песню?
1: Ну, конечно, помню. Я не успеть готова была, но название вспомнить не могу.
0: Да, такое бывает. Но Артем, видите, грустил. Я даже бы сказала, что он как ипохондрик вот себя вел. Сначала, мужской голос не нужен, нужен. Потом, ну как отгадать? Отгадал. То есть все отлично у Артема складывается. А вам, Наталья, возможность привет быстренько передать. Кому передадите?
1: Передаю привет огромный городу Чистополь. Я шикарно. На том же месте попалась в прямой эфир. Поэтому месяц назад я получила 70 от Мартина, выиграла. Так что, Артем, у вас имя А. Именно А начинается. Вы первый в алфавите. Сегодня вы первый, я вас поздравляю.
0: Артем, принимайте поздравления. Спасибо вам огромное, Наталья, за ваш позитив. У вас в Чистополе шикарнейшая набережная, просто потрясающая чистая вода. Да, в общем, наслаждайтесь своим выходным с хорошей погодой. Артем, а вас я поздравляю как победителя, который у нас, кстати, выигрывает. Я же вам даже не сказала, что выигрываете. Вы выигрываете сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». С кем пойдете, кому привет передадите?
2: Ну, привет своей жене любимой, обязательно дети, наверное, меня не услышат, школу садите. Компания МСР, где я работаю, да и всем, кто меня узнал.
0: Ну и отлично. Будем слушать Пикачу, хотите вы того или нет. Ну, раз уж мы эту песню отгадывали, мы ее слушаем. Артем, спасибо вам огромное. Трубку не кладите, пожалуйста, в отличие от Натальи. Я сейчас с вами пообщаюсь за эфиром. Друзья, мы уходим на песню Мия Бойко, Егор Шип, Пикачу.

0: Реклама на Бим-радио. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
1: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 1318.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.
13: Рабочий полдень.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Начиная с 2027 года процедура получения выплаты в 1 миллион рублей станет полностью автоматической. Матерям-героиням не придется подавать документы. Присвоение звания мать-героини система выявит по указу и сама оформит перечисление средств. В общественной палате выдвинули идею сделать среду в школах полувыходным днем. Это должно уменьшить нагрузку на учеников и сделать обучение в конце недели продуктивнее. Кроме того, ранее звучал призыв не назначать контрольные на четверг. В этот день у детей заметно падает работоспособность. Согласно исследованию, 90% мужчин хоть раз испытывали влюбленность к коллеге, причем в 38% случаев симпатия переросла в отношения. Женщины проявляют больше осмотрительности. Почти половина старается разделять рабочее и личное пространство. Главная причина такой осторожности – опасение, что после расставания придется ежедневно сталкиваться с бывшим партнером на работе. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, первый тост – это возможность узнать чуточку больше о сегодняшнем дне. А сегодня у нас 21 сентября, понедельник, и в этот день родилось немало известных, знаменитых людей. Ольга Остроумова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Напомню, что она была актрисой в фильмах «А зори здесь тихие» и «Доживем до понедельника». Также в этот день родился Стивен Кинг, знаменитый американский писатель, получивший всемирное признание как король ужасов за свои многочисленные культовые романы и их экранизации. Билл Мюррей – это американский актер, комик, режиссер. Напомню, что он снимался в таких картинах, как «День сурка», «Охотники за привидениями» и «Трудности перевода». Герберт Уэллс – выдающийся английский писатель и публицист. Я напомню, что это автор романов «Война миров» и «Машина времени». Ну, а среди наших слушателей есть те, кто подписан на группу ВКонтакте BIM Радио Казань. Вот вас-то мы и поздравляем. Тех, кто сейчас онлайн, тех, кто отмечает свой день рождения. И это Надежда Замаруева, город Казань. Марина Суханова, Вятские Поляны. Алина Сорокина, тоже город Казань. Гузель Хабибулина, Ольга Сергеева, Зарина Анваровна, город Зеленодольск. Елена Салахутдинова. Кстати, у Елены из Казани еще и на фото свадебная аватарка. Получается, два кадра даже умудрилась Елена вместе в этот кружочек в свадебном платье. То ли недавно был, то ли, может быть, годовщина. Ну, так или иначе, поздравляем еще и с этим событием. Лейсан Хайруллина, Алексей Селиванов. Ну и давайте еще поздравим Юлия Лебедева, город Альметьевск. В Альметьевске нас слушают. Я надеюсь, что Юлия тоже слышала это поздравление. А если хотите уникальное, индивидуальное поздравление, то обращайтесь 2-930-800. Можно заказать поздравление для вашего близкого человека и сделать это уникальнейшим образом. Монолог, диалог, розыгрыш, игра на музыкальном инструменте, песня, в конце концов. Все, что хотите. Обращайтесь, будем претворять ваши мечты в реальность. Это BeamRadio.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фокус.

0: Лето, может быть, и улетело, но, вы знаете, погода такая шикарная, что просто некогда хандрить, грустить и вспоминать те самые летние денечки. Да, сентябрь? Да, 21 число. Но, вы знаете, все, по-моему, потрясающе. Те, кто взял сейчас отпуск, вы вообще были максимально прозорливы, а те, кто работает, ну, работать же приятнее, когда такая хорошая погода, когда сердце и душа радуются. Пешочком можно пройтись на работу или с работы и получить максимум, кстати, витамина D и хорошего настроения. Мы вперед с вами тоже продвигаемся без всяческих остановок. У нас будут путевые заметки, и под занавес час у нас прозвучат в эфире Беовульф, Мэткан и Ариана Гранде. Ну, что еще надо для хорошего настроения, спрашивается.
1: Реклама на Бим-радио.

0: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.

0: 174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: И путевые заметки для всех автомобилистов. Яндекс.Карты сообщают, что на данный момент в Казани ситуация на дорогах оценивается на 3 балла. Крупных пробок стало значительно больше при этом. На улице Восстания 10 минут закладывайте на участок пути от улицы Восход до улицы Мусина. То же самое на улице Маршала Чуйкова. Напомню, от Восхода до Мусина. На Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской будете продвигаться 10 минут. Сибирский тракт от улицы Николая Ершова, если ехать от Академика Арбузова до Обжалилова, 9 минут. Аналогичное время в центре города на Парижской коммуны, Университетской улице, если двигаться на автомобиле от Нариманова до Профсоюзной. И на Университетской Парижской коммуны от Кремлевской до Габдулы-Тукая. То же самое, 9 минут. Вот, в общем-то, все пробки, которые описаны Яндекс.Картами, все мосты и дамбы по нулям баллов. Надеюсь, что других трудных участков в столице нашей республики на данный момент нет.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Рабочий полдник. Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести в России Федеральный день пенсионера с ежегодной денежной выплатой для всех, кто имеет право на пенсию. По замыслу инициаторов, мера позволит устранить региональные различия в поддержке пожилых граждан и обеспечить им регулярную дополнительную финансовую помощь. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие в офисе, врач советует устраивать перерывы через каждые 30-40 минут и включать в них простые физические действия. Среди полезных привычек – разговор по телефону в положении стоя или на ходу, а также несложные упражнения для стоп. Перекаты с пятки на носок и подъемы на носки. Это помогает стимулировать кровообращение и не допускать застоя крови. Осенний сезон диктует новые правила ухода и макияжа. Эксперты рассказали, что смена сезона требует смены формул. Сухой воздух помещения обезвоживает кожу, поэтому маслянистые и кремовые продукты станут лучшей защитой от шелушений. Что касается палитры, визажисты делают акцент на глубоких природных пигментах, которые подчеркивают контрастность внешности на фоне серого пейзажа за окном. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Кэлвин Хэрис и Клементин Дуглас в начале второго часа рабочего полдника. Друзья мои, кстати, у нас еще будут игры, у нас еще будет общение. И, естественно, для этих целей вам пригодится наш номер в МАКС. Принимаем ваши сообщения всегда. Плюс 792-72-42-102.8. Ну и в Телеграм тоже сообщения принимаем. Вот авария на въезде в Дербышке, сообщает Ренат, кстати говоря. Поэтому, кто туда направляется, будьте бдительны и внимательны. Меня зовут Камила Ягудина. Всех приглашаю к нам сюда на огонек в рабочий полдник. Присоединяйтесь.
1: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
5: Реклама на BIM-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800. Ну и...

0: как в «Титанике».
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: После плача часто появляется потребность высморкаться. Из носа в этом случае выходят не сопли, а те же самые слезы, поступающие сюда от поверхности глаза по носослезному каналу. Выходами в этот канал служат два небольших отверстия около внутреннего угла глаза, которые можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Рабочий

Казани Татарстан снова в топе. Татарстан вошел в топ регионов с самой низкой безработицей. Уровень безработицы составил 1,7% за май-июль этого года. Ну а средний уровень безработицы по стране за этот период составил 2,2%. В общем, мы входим в число регионов-лидеров с самыми низкими показателями. Вот так вот. Поэтому, если вдруг вы вот в данный момент без работы, ее активно ищете, хотите стать снова трудоустроенным, ну, имейте в виду, что вы входите в 1,7% по республике. Это очень низкий уровень. И, соответственно, все у нас с вами должно быть хорошо. Перспективы хорошие, по крайней мере, если верить вот этому рейтингу и этому исследованию. Но если верить нам, друзья мои, то все должно быть просто потрясающе. Здесь Бим Радио, у нас рабочий полдник. Совсем скоро расскажу. У нас провели тоже еще одно исследование. Не у нас, точнее, а, судя по всему, за границей. Но об этом чуть позже. Расскажу о том, где работают самые токсики, в каком отделе офиса. Вот это вот, кстати, интересно. Вот давайте, пока я еще не зачитала официальную статистику, вот без имен можно, без конкретных личностей, в каком отделе у вас работают максимально такие токсичные коллеги? +7 972 72 42 102.8 можно пожаловаться, и ничего за это не будет. Ни вам, ни вот тем самым, которые немножечко душнят. +7 972 72 42 102.8 Макс Телеграм.

0: мы жалуемся и возмущаемся, говорим, вот, этот коллега у нас душнило. Ну, давайте помните о том, что на самом деле это вообще-то самый полезный человек в офисе. Вот когда мы кого-то, например, ругаем, например, говорим, ну, какой айтишник дотошный. Ведь если бы не эта дотошность, у всех бы что-то там не работало, что-то бы не получалось. Там и с паролями, и с цифрами. Профдеформация. Вот есть такое понятие, это обратная сторона настоящего профессионализма. Ну, а что говорят у нас специалисты? Говорят вот следующее. Оказывается, самыми токсичными в офисе оказался отдел продаж. В их чатах на 35% больше сообщений с негативной тональностью, чем в среднем по компании. Есть такое подозрение, что очень молодые сотрудники компании вот составляли вот этот рейтинг. Видите, сообщения с негативной тональностью, там, где смайлик не поставили. Следом идут бухгалтерия и финансы, 28%, ну а затем IT и поддержка. Главная причина – это КПИ, срочные задачи, разборы провалов и вопросов, ответы на которые уже есть в инструкции. Вот так вот. Есть такое исследование, есть такое наблюдение. Ну а на самом деле все, конечно же, зависит целиком полностью от людей конкретных. Будем надеяться, что в вашем офисе, на вашем рабочем месте, где бы вы ни трудились, все-таки люди – это вот как раз-таки из той категории сплоченный дружный коллектив. И все-то у вас хорошо, друзья. Рабочий полник на БИМ-радио. Двигаемся далее.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
6: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк 300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк 300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7-843-212-13-18.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме предложили ввести в России федеральный день пенсионера с ежегодной денежной выплатой для всех, кто имеет право на пенсию. По замыслу инициаторов, мера позволит устранить региональные различия в поддержке пожилых граждан и обеспечить им регулярную дополнительную финансовую помощь. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие в офисе, врач советует устраивать перерывы через каждые 30-40 минут и включать в них простые физические действия. Среди полезных привычек – разговор по телефону в положении стоя или на ходу, а также несложные упражнения для стоп. Перекаты с пятки на носок и подъемы на носки. Это помогает стимулировать кровообращение и не допускать застоя крови. Осенний сезон диктует новые правила ухода и макияжа. Эксперты рассказали, что смена сезона требует смены формул. Сухой воздух помещения обезвоживает кожу, поэтому маслянистые и кремовые продукты станут лучшей защитой от шелушений. Что касается палитры, визажисты делают акцент на глубоких природных пигментах, которые подчеркивают контрастность внешности на фоне серого пейзажа за окном. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: что-то попробовать предлагает Сабрина Карпентер, друзья. Ну, а у меня интересная информация для тех, кто осенью, ну, вот прям ждет осени, чтобы делать что-нибудь такое приятное, именно осеннее, для хорошего настроения. Российские психологи выкатили исследование. Они говорят, что сбор белых и сыроежек вызывает мощнейший выброс дофамина и может сформировать привычку, напоминающую зависимость. То, что собирание грибов тесно связано с психологическим механизмом подкрепления, писал еще известный психолог 20 века Бэр Скиннер. Но чтобы прояснить все детали этого явления, потребовалось время. И вот время проходит, и современные исследователи говорят, что грибники, они, в принципе, как будто бы у них лудомания. Это вот игроки, да, которые не могут остановиться. То есть есть некие действия, которые отличаются от повседневной рутины и вызывают дофаминовое подкрепление сами по себе. Мозгу хочется проживать это состояние вновь и вновь. И, в общем, грибник идет за следующей наградой. Короче говоря, это такое действие, собирать грибы, которое нам нравится, вызывает у нас мощнейший выброс гормона удовольствия, и нам хочется повторить этот опыт. Вот давайте мы обсудим, а что нравится осенью делать вам. Я, например, обожаю, просто обожаю, это тоже ни с чем не сравнимое удовольствие, когда ты идешь на дороге вот эти листья и ногой вот так вот подпинываешь их, вот так вот они взлетают, листочки, вот эти вот яркие, красивые листья. Ну, нравится, не могу с детства, вот прям обожаю это действие. Может быть, у вас есть какое-то действие, связанное именно с осенью, что-то такое, что помогает справиться с осенней хандрой, то, что дарит классные такие внутренние ощущения, то, что вызывает выброс эндорфина и дофамина, это гормоны радости и счастья. Напишите, расскажите, мы, может быть, возьмем вашу технику на заметку. Плюс 79272-42-102-8. Чем балуетесь и тешитесь вы осенними днями и вечерами?
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Алина написала, что обожает с детьми ходить, собирать гербарии, листочки, и поэтому ждет осени, как когда-то бывало в детстве. Но вот для кого-то поделки в школе, в саду – это невынужденная необходимость, а вполне себе приятное времяпрепровождение, друзья.

0: Гидромедцентр не предупреждает и даже не пугает, а лишь заставляет предвкушать. Завтра обещают в Татарстане 26-градусную жару. Вот это крутые новости. Вот таких бы новостей побольше. Обсуждаем типично осенние занятия, которые дарят вам радость, умиротворение. И хочется их из года в год повторять. И только ради этого вы ждете осени. Напишите, что это. +7 927 42 102 8 в Макс или в Телеграм. Примем ваше сообщение и зачитаем в прямом эфире в рабочем полднике.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Пим радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
2: Итак, давайте посмотрим, что говорят Яндекс.Карты. 3 балла, местами затруднения. Ну, да, в принципе, лучше стала ситуация, на самом деле, потому что сократились участки пути. Мы проезжали за 10 минут. Вот сейчас 5 минут. Нас уже этим не напугать. Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской. Именно столько потратите. Тоже в центре, на Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Аналогичный по длине участок пути 600 метров. И аналогичное время проезда 5 минут. Вот все. Все, больше крупных пробок нет. Что касается мостов и дамб, по нулям баллов, друзья. Всем пожелаю приятной дороги. У нас финальные минуты этого часа в рабочем полднике. Кто будет нам составлять компанию? Мистер Биг, Red Square Rhea и Empire of the Sun. Отличная компания. Присоединяйтесь.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

Очень хорошая, вдохновляющая композиция. Не плачьте о нем, не плачьте о том, о сём вообще. Кстати, предупреждает Рафаэль, что на перекрестке Павлюхина-Назарбаева большая пробка. Автобус столкнулся с автомобилем. Да, есть обозначение в левом ряду. И вот сейчас это все обозначилось красным цветом. Я так понимаю, что Рафаэль на опережение предупреждает. Спасибо большое. Это если двигаться по Назарбаева со стороны Вишневского. Прям вот на этом перекрестке Павлюхина Салимджанова, здесь ДТП в районе сквера Филармония. И действительно большая пробка, да, судя по обозначениям, машины скопились.

0: Рабочий полдник. Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году более 5500 студентов Татарстана получат рабочие специальности. Обучение организовано на площадках вузов и колледжей по всей республике. Особенность программы – возможность сразу использовать полученные навыки. Студенты включаются в работу в составе отрядов. Особенно популярны направления, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, строительством и сферой услуг. В России появилась инициатива менять подход к расчету отпуска. Предлагается не включать в его продолжительность выходные дни. По мнению авторов предложения, нынешняя практика фактически сокращает время отдыха. Исключение выходных из расчета позволит людям качественнее отдыхать, удобнее планировать путешествия и заниматься семейными делами. Если закон примут, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. Стилисты назвали главное осеннее цветовое комбо 2026. Шоколад плюс глубокий зеленый плюс молочный. Специалисты рекомендуют формулу идеального образа: 60% ведущего оттенка, 30% дополнительного и всего 10% на акцент. Это спокойное природное трио идеально дружит с любыми принтами. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Мы также с вами дышим, вдыхаем эндорфины с прекрасным осенним теплым воздухом. В этом часе, финальным, кстати, в рабочем полднике, у нас будет «Однажды в Казани», это обязательно. И также моя любимая песня. Ну, не без этих удовольствий. Кстати говоря, меня зовут Камила Ягудина, я с вами еще один час, а потом уже меня сменят коллеги. Каждый день мы вам дарим радость и счастье. Утреннее шоу, дневное, вечернее, ну и между ними также наши любимые ведущие дарят вам музыку, юмор и прекрасные новости. Пока что небольшой блок рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.

0: Lego. Lego. Lego. Лего.
1: Рабочий полдник.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Роберт Родригес снял фильм «Сто лет. Кино, которое вы никогда не увидите» с Джоном Малковичем в главной роли, премьера которого назначена на 18 ноября 2115 года. Спонсором проекта стала компания «Реми Мартин», производитель коньяка вековой выдержки «Людовик XIII», в подвалах которой и будет храниться сейф с фильмом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани» — это потрясающая программа, где мы узнаем чуть больше о нашем любимом городе, выигрываем подарки и как-то вот сближаемся на базе вот этих полученных знаний. У нас сегодня на кону сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Давайте посмотрим, что за вопрос я вам подготовила. Итак, мне нужна фамилия. Прежде чем, да, давайте задание скажу, куда принимаю ваше сообщение. В МАКС принимаю, друзья мои, по номеру +7 92 72 42 102.8, только в МАКС. И пусть будет вопрос легкий, на самом деле, пусть будет 12-е сообщение, пришедшее на этот номер в МАКС. Правильное сообщение, 12-е по счету, будет сообщением от победителя, который у нас, еще раз напомню, получает сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Итак, поехали, вопрос. Мне нужна фамилия опального философа времен Екатерины II, который, когда был отправлен в ссылку, прошел сначала через Казань, но очень мимолетно, вот прям мимоходом, и остался крайне недоволен полученным впечатлением. Ну, понятно, человека в ссылку отправляют. Далее он дошел до места ссылки, что самое интересное, он выжил, и потом также через Казань возвращался обратно. Но уже второй раз, проезжая через Казань, он произнес ту самую фразу о том, что он буквально в восхищении. Ну вот, что же это за бунтовщик хуже Пугачева, которого Екатерина II сослала в ссылку, а потом уже Павел I, в общем-то, ему позволил вернуться из этой ссылки. Мне нужна фамилия этого известника.

важнейшего человека в России. Это человек, который написал книгу, собственно, которая вызвала негодование императрицы, и которую все мы с вами так или иначе, ну, если не читали, вот прям, да, по крайней мере, знакомы с тем, что там написано. Итак, давайте попробуем подумать, прикинуть, кто же этот бунтовщик, которого так не взлюбил Екатерина II. А что он делал? Он выступал против самой монархии. В то время как вот якобы Пугачев, по мнению Екатерины II, он был не так ужасен по сравнению вот с этим вот писателем, философом, потому что если Пугачев выступал против конкретного царя, то наш герой выступал против самого института монархии, то есть критиковал. Все, я вижу, есть большое количество сообщений, пошла смотреть, изучать. В Максе принимаю 12-е сообщение, это сообщение от победителя. Пока песню послушаем, потом вернусь и расскажу, кто же у нас стал победителем.

0: Итак, я готова подвести итоги. Уже списалась с победителем, уже выслушала вот это все эмоции. Очень хорошо. Очень мне отрадно, что многие написали правильный ответ. И все-таки 12-м сообщением было сообщение от Айрата. Айрат, еще раз поздравляю вас уже прилюдно в эфире. Да, да, я знаю ваш номер телефона. Пролистал, посмотрел. Вы у нас уже в базе есть когда-то. По-моему, в мае, в июне вы у нас что-то выигрывали. 29-57, финальные цифры номера телефона Айрата. Все, мы с вами на связи. В течение 7 рабочих дней вам расскажем, что и как. Напомню, что на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. А теперь давайте разбираться с правильным ответом. Я спросила, что это за опальный философ, который, в общем-то, был выслан Екатериной II в ссылку, написал большой труд, книгу, где критиковал весь институт власти, монархию критиковал и за это поплатился. 7 лет провел в ссылке. Итак, это известнейший писатель Александр Николаевич Радищев. Действительно, в 1790 году он отправился в свое длинное печальное путешествие. Его Екатерина II ссылку ссылает в Сибирскую, в Илимский острог. И в 1790 году он туда отправляется через Казань. Ну, естественно, мысли у него печальные. Сам писатель тоже грустен, потому что в тот период все возвращались, отправлялись в ссылку своими ногами. И многие не то, что не переживали саму ссылку, а, в общем-то, живыми даже до места назначения не добирались. Путь был труден и очень длинный, но Радищев смог добраться. Причем это человек с очень живым умом, ясным сознанием. Весь свой путь туда и обратно он посвятил изучению быта, жизни, сельскохозяйственных работ тех людей, которых он встречал на своем пути. Это человек удивительный, он смог превратить вот эту ссылку в некое исследование. Так вот, он автор путешествия из Петербурга в Москву. И когда ехал, значит, в ссылку, не понравилось ему Казань. А вот когда обратно уже все на мажоре возвращается, уже он доволен, и сохранилась его знаменитая фраза о том, что он ходил по городу почти в восхищении. Действительно, после ссылки Радищев с глубоким интересом и вдохновением знакомился с Казанью. Все, на этом наша игра «Однажды в Казани» завершена. Всем спасибо большое за то, что участвовали, за то, что пытались выиграть, но все-таки поздравляю нашего победителя Айрат, который был 12-м и смог красиво, правильно ответить. Двигаемся далее.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В 2026 году более 5500 студентов Татарстана получат рабочие специальности. Обучение организовано на площадках вузов и колледжей по всей республике. Особенность программы – возможность сразу использовать полученные навыки. Студенты включаются в работу в составе отрядов. Особенно популярны направления, связанные с промышленностью, сельским хозяйством, строительством и сферой услуг. В России появилась инициатива менять подход к расчету отпуска. Предлагается не включать в его продолжительность выходные дни. По мнению авторов предложения, нынешняя практика фактически сокращает время отдыха. Исключение выходных из расчета позволит людям качественнее отдыхать, удобнее планировать путешествия и заниматься семейными делами. Если закон примут, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. Стилисты назвали главное осеннее цветовое комбо 2026. Шоколад плюс глубокий зеленый плюс молочный. Специалисты рекомендуют формулу идеального образа: 60% ведущего оттенка, 30% дополнительного и всего 10% на акцент. Это спокойное природное трио идеально дружит с любыми принтами. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая.

0: Моя любимая песня.
1: Вы знаете, у нас постоянно эта рубрика «Моя любимая песня», и некоторые даже не дожидаются приглашения, озвучивания номера телефона. Они уже звонят, они уже знают. Алиса дозвонилась. Алиса, школьница, на самом деле, едет сейчас домой из школы вместе с родителями в машине. Ну и попросила поставить что-нибудь от Люси Чеботиной. Вместе коллегиально выбрали «Солнце Монако». Будет сейчас в эфире. Алиса передает привет всей своей семье. Связь была не очень хорошая, потому что в дороге, в пути. Пожелаем, наверное, всем солнечного дня, хорошего настроения. У нас тут не Монако, у нас тут лучший город на земле, город Казань. И вообще прекрасный солнечный Татарстан. Не только в Казани вещает БИМ-радио. Напомню, у нас большое количество городов Татарстана нас слушают и за границей. Каждые сутки более 200 тысяч человек включают БИМ-радио, чтобы получать радость, счастье. А некоторые еще и дозваниваются, загадывают ту или иную песню. Вот прямо сейчас слушаем заявку Алисы Люсь Чеботина в эфире БИМ-радио. Пожалуйста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 174.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Кантары, танцы, танцы. Ну вот можно так, наверное, перевести. Да, в принципе, тут и по мелодии все понятно, что танцы, зажиганцы, друзья мои. Я тоже в танцы ухожу, кстати, из студии Бим Радио, потому что погода отличная, потому что планов много, и я думаю, что у вас тоже понедельник, день очень и очень насыщенный. Ну и пожелаю, чтобы все, что вы задумали, все, что запланировали, непременно случилось. Меня сейчас на рабочем месте в студии Бим Радио сменяет Альберт Ботанин, и он будет с вами до 17:00. Может быть, потом останется, не знаю, спросите, какие у него планы. Мы с вами завершаем наше общение. Я, как всегда, всем желаю хорошего настроения, удачных вам ваших личных проектов, и чтобы все обязательно получалось. Все это время с вами была я, Камила Ягудина. До скорых новых встреч в эфире. Всем счастливо. Пока-пока.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников России для осеннего туризма в 2026 году. Столица Татарстана стала лидером по спросу на аренду жилья. Средняя стоимость проживания здесь составила около 5000 рублей за 4 ночи. На втором и третьем местах расположились Краснодар и Нижний Новгород, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Минпросвещение представило новый внеурочный курс для старшеклассников «История отечественного кино в истории 20 века». Программа предназначена для учеников 10-11 классов. По замыслу авторов, кинематограф поможет отойти от сухого заучивания дат и увидеть прошлое через человеческие судьбы. Эксперты уверены, что такой подход позволит школьникам глубже прочувствовать связь между историческими событиями и культурой эпохи. Кстати, об атмосфере прошлого. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну я же знаю, вы подпевали этой песни, да-да-да.
1: Бим-радио.
0: 15.06 в Казани, Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. В этом музыкальном часе нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Ну и пригласительный нашу предстоящую вечеринку «Рок из 90-х» тоже в этом часе разыграем. Будет чем развлечь себя.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
7: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».
11: Отдыхай с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче», ну а значит, прямо сейчас можно звонить. 2-92-102-8, 2-92-102-8. На подходе у нас, на кону, вернее, подарочный сертификат в развлекательный центр. Линия свободна.

Одна минута на начало игры «Смотри на мир ярче», а линия свободна. Странно, странно. 2-92-102-8, 2-92-102-8, прямо сейчас. Дозвонись.

0: Любим радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Павел у нас на связи. День добрый, Павел.
2: Добрый.
1: Как понедельник? Все ли нормально? Все ли по плану?
2: Каждую неделю бы такой понедельник, как сегодня.
1: О, а что такое? Сегодня в лотерею выиграл, Павел?
2: Короткий рабочий день был.
1: А, вон оно что. Ну, я тогда не буду спрашивать, почему короткий рабочий день. Лучше сразу к вопросу. Павел, вопрос у меня сегодня непростой, такой научно-популярный, как раз связанный со зрением. Есть такая художница, зовут ее Кончета Антико. Ну, не суть, неважно, в общем. Но просто она обладает очень редкой генетической особенностью. У нее тетрахроматия. Тетрахроматия. Слышали что-нибудь про такую штуку?
2: Что у нее плохо слышно, то... Плохо слышно было.
1: Так. Что повторить? Давайте еще раз. Смотрите. Есть некая художница, которая обладает редкой генетической особенностью зрительной. У нее тетрахроматия.

0: Хроматия. Что это такое? Варианты ответов. Она видит около 100 миллионов оттенков, ну, примерно 100 раз больше обычного человека. Второй вариант. Она видит мир все в черно-белом цвете. Или третий вариант. Она различает только 3 цвета. Как вы думаете?
1: Пу-пу-пу. Давайте первый вариант.
0: Первый вариант. 100 миллионов оттенков. Вот это все. Это, да, вот это. Ну и правильно. Все правильно.
1: 100 миллионов.
0: Все правильно. Смотрите, у нас есть 3 вида колбочек. Мы видим красный, синий и зеленый. Вот, и там в зависимости... А у нее 4 вида колбочек. И она больше оттенка видит. Ну ладно, Павел, молодец, справился с заданием. Кому передадим приветы?
1: Привет, Казани, привет, Димрадио. И всем, кто меня узнал.
0: Супер. Коротко и по делу. Так же, как и сегодняшний рабочий короткий день. В качестве приза подарочный сертификат в развлекательный центр. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится. Главное дождаться.
2: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7-843-212-13-18.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
2: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников России для осеннего туризма в 2026 году. Столица Татарстана стала лидером по спросу на аренду жилья. Средняя стоимость проживания здесь составила около 5000 рублей за 4 ночи. На втором и третьем местах расположились Краснодар и Нижний Новгород, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Минпросвещение представило новый внеурочный курс для старшеклассников «История отечественного кино в истории 20 века». Программа предназначена для учеников 10-11 классов. По замыслу авторов, кинематограф поможет отойти от сухого заучивания дат и увидеть прошлое через человеческие судьбы. Эксперты уверены, что такой подход позволит школьникам глубже прочувствовать связь между историческими событиями и культурой эпохи. Кстати, об атмосфере прошлого. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну, а теперь немного новостей спорта. Вот вы не знали, а оказывается, систематически спортом занимаются 68% казанцев. Признавайтесь, каким видом спорта занимаетесь вы? Что там у вас любимое? Прикладное лежание на диване, вот это вот, ну и прочее. Значит, для занятий физкультурой работают более 650 объектов. Да, об этом заявил на деловом понедельнике председатель комитета физкультуры и спорта Ленар Гарипов. Все больше людей занимается физкультурой в парках и набережных, добавил еще и мэр города Ильсур Метшин. Спорт уверенно вышел на улицу, считает он. В конце лета сообщалось, что 86% жителей Казани планируют заниматься спортом этой осенью. Ну, типа, летом было некогда, там дача, огороды, вот это все, тем более отпуск, какой же тут спорт. А вот осенью все, вот как только осень наступит, так сразу начну бегать, в спортзал ходить, так сказать, готовиться к следующему пляжному сезону. Вот. 80 из 10 опрошенных готовы потратить на спортивные товары в среднем 10 тысяч рублей. Но обещать не значит жениться, как бы, да? Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта, фитнесом? Может быть, гуляете, может быть, бегаете, может быть, спортзальчик, хоккей, футбол, волейбол. Какие там еще есть виды спорта? Команды, не команды, шахматы тоже очень серьезно тяжело. Я пробовал. Я устаю. Напишите, каким видом спорта регулярно занимаетесь вы. 92-72-42-102-8. Будем собирать свою статистику.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5 875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Ну, давайте узнаем, что там по спортивным увлечениям у слушателей Бим-радио. Тут, напомню, новость промелькнула, что 68% казанцев сказали, что систематически занимаются спортом. Ну, в общем, чего-то такого спортивного делать. Я решил вас узнать, а у вас есть ли спорт в вашей жизни? Тут сразу первое сообщение. Какой спорт? Нафиг, вот, если перефразировать. Тут на работу каждый день ходить надо еще успевать. Максим сокрушается. Максим согласен. Наверное, еще утром, да, на работу. Рано вставать. Сочувствую. Станислав, вот фоточку скинул в спортзала, хвалю, горжусь, ставлю в пример. Молодец, молодец. И вот еще такое тут сообщение на эту тему. Кстати, никто не хочет ли в волейбол поиграть на неделе, спрашивает Ленар. Так что вот, волейболисты, отзовитесь. А вы, Ленар, в бим-болталке спросите. Там наверняка точно, там все такие спортивные. Ну, не знаю, спортивные, не спортивные, но еду там вкусно регулярно скидывают. Вот свои кулинарные способности. Ну, не просто же так, наверное, потому что после тренировок очень кушать хочется.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Ну, давайте. Двигайтесь ближе. Я же знаю, что вы хотите заполучить пригласительную нашу предстоящую вечеринку «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы «Бим Радио» приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Главные рок-хиты 90-х. Проверим, кто насколько хорошо поет, и, а главное, громко. Устроим конкурсы, подарки. Обязательно приходите в каком-то образе рок-н-ролльном. Естественно, за это, за лучший образ, подарки. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. За вертушками ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. 10 октября встречаемся в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, куда присылать ваши правильные ответы на мой страшно сложный коварный вопрос? Рассказываю. 92 72 42 102,8 это цифры для ваших мессенджеров. Ну а мне нужно сегодня первое, третье и пятое сообщение с правильным ответом. Буду считать. Вопрос у меня сегодня песни из песни «Гибралтар, Лабрадор». «Гибралтар, Лабрадор». В общем, скороговорка. А продолжите-ка строчку песни «Гибралтар, Лабрадор». Что там дальше? Варианты это следующие. «Не нашел курьер наш тихий двор». Первый вариант. Второй. «В чате дома жаркий спор». Это второй вариант. И третий вариант. «За окном крадется вор». Жду ваши варианты на номер 9272 42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Посыпались сообщения. Сейчас будем определять победителя. Итак, самое первое победное сообщение с правильным ответом у нас долетело от Алсу. Алсу, мы вас поздравляем. Алсу, я вам сейчас вот такой веселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, третье. Раз, два, три, четыре. Третье сообщение у нас долетело от... Тут непонятно, как зовут человек, но на фотографии девушка. Я вам тоже вот такой веселый смайлик отправлю. Ну и раз, два, три, четыре. Пятое сообщение у нас долетело от... сейчас посчитаем. От Катерины. Катерина... Вот, девчонки, смотрите, как знает Бутусова. Хорошо. Так, Катерина, вам тоже веселый смайлик. Ну, а правильный ответ, конечно же, «Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор». Там очень странный текст, конечно, в этой песне. Но давайте вот его и послушаем. Все победители, с вами свяжусь. Через пару мгновений напишу вам, что, где, как и когда. Ух, оторвемся по полной программе.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Власти Казани планируют реализовать международный стандарт 15-минутного доступа во всех жилых районах. По словам главного архитектора, цель – децентрализовать инфраструктуру так, чтобы жителям не приходилось пересекать весь город ради базовых нужд. В зону быстрой доступности войдут спортивные кластеры, скверы и зоны отдыха, тогда как специализированные учреждения культуры сохранят статус общегородских центров притяжения. В Минпросвещении России заявили о необходимости пересмотреть роль дошкольного образования. По его словам, детские сады не должны дублировать программу первого класса или превращаться в курсы подготовки к школе. Основной задачей дошкольных учреждений остается игровая деятельность и социализация. В психологии существует такой феномен, как эффект прожектора. Он заключается в том, что нам часто кажется, что на нас светит огромный невидимый прожектор, и любая мелкая ошибка заметна всем вокруг. На самом деле большинство людей слишком заняты мыслями о своих собственных прожекторах, чтобы пристально следить за вашими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим радио.
1: Ну все. Почти уже закончился рабочий день. Все, я все понимаю. Понедельник, день тяжелый. Сегодня трудились по полной программе, выкладывались, тем более после таких выходных. 16.05 в Казани, Альберт Ботанин в студии Бим-радио. Хорошей музыки вам буду ставить много. И всяких новостюшечек смешных тоже накидаю в этом часе. Еще немножечко потерпите, можно будет домой.
2: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится?
6: Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.

0: 174-174.
1: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Ну и продолжая спортивную тематику, тут выяснилось, что у нас все, оказывается, такие спортивные на спорте, на движе. 26 сентября Казань присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-наций. Куда бежим? Куда-нибудь, в общем. В предстоящий четверг, 26 сентября, Казань примет масштабный спортивный праздник кросс-наций. Подождите.

0: Бим Радио.
1: Ну и продолжая спортивную тематику, тут выяснилось, что у нас все, оказывается, такие спортивные на спорте, на движе. 26 сентября Казань присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-наций. Куда бежим? Куда-нибудь, в общем. В предстоящий четверг, 26 сентября, Казань примет масштабный спортивный праздник кросс-наций. Подождите, 26 сентября, это же

спорте на движе. 26 сентября Казань присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-наций. Куда бежим? Куда-нибудь, в общем. В предстоящий четверг, 26 сентября, Казань примет масштабный спортивный праздник кросс-наций. Подождите, 26 сентября, это же не четверг. Что это, очепятка, что ли? Это суббота. Масштабный спортивный праздник кросс-нации. Как сообщил глава городского спорткомитета Ленар Гарипов, забеги пройдут на двух площадках в экстрим-парке «Урам» и на стадионе «Локомотив Юдина». Ну, если с Юдина как бы не так сложно будет туда, а вот «Урам», там, скорее всего, мне кажется, Подлужная будет перекрыта. На субботу уже мы, автомобилисты, имейте в виду, будет сложновато. В «Ураме» программа стартует в 10 утра с разминки. Участников ждут семейные ветеранские забеги на 1 километр. Благотворительный старт в пользу фонда «Добрая Казань» и массовый забег на 2 километра по Кремлевской набережной. А, вот даже так. Ну, в общем, Кремлевскую набережную будут перекрывать тоже. В 12:45 начало на стадионе «Локомотив» подготовленной трассы для более подготовленных бегунов от 2 до 12 километров по лесопарковой зоне. Записаться на участие можно через госуслуги до полудня 24 сентября. Вот такая вот история. А, ну тут еще обязательно для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, нужно при себе иметь справку от врача. Вот, что вы любите бегать, наверное, так. Я шучу. Ну, в общем, уважаемые автомобилисты и пешеходы, имейте в виду, на 26 сентября, на субботу, возможно, ограничение в центре, по крайней мере, Кремлевская, будет перекрыто днем. Вот, опять бегут.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Бим Радио.
1: Так, кто заказывал бабье лето? Вот, пожалуйста, нате, получите, распишитесь. Синоптики говорят, что в Татарстан пришел какой-то там вот этот вот циклон, антициклон. Я, честно говоря, в этом не разбираюсь. В общем, воздух сегодня прогреется до 24 градусов. Уже тепло. Прогрелся, наверное. Я что-то как-то день пропустил. А похолодание ближайшее ожидается только когда это на субботу. На субботу, получается, 26 сентября. Там до плюс 15. Ну, тоже мне похолодание. Хотя воскресенье, вот 27 плюс 19. Тоже никакой не холод. Дождей на сентябрь синоптики вообще не обещают. Я, конечно, в такой далекий прогноз не очень верю, но это очень радует. Поднял немножечко настроение. Все, дальше работаем.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 30

0: maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

ВИМ новости. Спонсор выпуска новостей на ВИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Власти Казани планируют реализовать международный стандарт 15-минутного доступа во всех жилых районах. По словам главного архитектора, цель – децентрализовать инфраструктуру так, чтобы жителям не приходилось пересекать весь город ради базовых нужд. В зону быстрой доступности войдут спортивные кластеры, скверы и зоны отдыха, тогда как специализированные учреждения культуры сохранят статус общегородских центров притяжения. В Минпросвещении России заявили о необходимости пересмотреть роль дошкольного образования. По его словам, детские сады не должны дублировать программу первого класса или превращаться в курсы подготовки к школе. Основной задачей дошкольных учреждений остается игровая деятельность и социализация. В психологии существует такой феномен, как эффект прожектора. Он заключается в том, что нам часто кажется, что на нас светит огромный невидимый прожектор, и любая мелкая ошибка заметна всем вокруг. На самом деле большинство людей слишком заняты мыслями о своих собственных прожекторах, чтобы пристально следить за вашими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Не то чтобы мурашки, а прям даже уже холодный холодок по спине проходит, когда я некоторые новости читаю.
1: Бим-радио.
0: Я вот вас предупреждал, а оно случилось. Вот, пожалуйста, первый бой между роботом и человеком состоялся. В общем, все как в фильмах, которые нам показывали до этого. Робот крайне невероятно похожий на Терминатора, ростом 183 сантиметра, как бы ничего себе, здоровенная железяка, выглядит прям как самый настоящий Терминатор. В общем, в Сан-Франциско прошел бой между неким блогером Фрэнки Лапеной и вот этим вот киборгом. Киборг-убийца. Вот, робот победил. Представляете, что? Но не то, чтобы человек прям сильно старался. Видно было, что блогер, он у него как бы никакой особой техники-то боевой нет. При этом у него была защитная экипировка, шлем такой здоровенный, всякие там налокотники, наколенники и прочая история. Вот, у робота, естественно, этого всего и не было, но ему это и не надо, ему не больно. Вот, поначалу человек как бы, ну, просто там пытался не сильно повредить робота, но потом выяснилось, что роботу совсем не больно. В итоге робот победил нокаутом после удара ногой по корпусу. Просто свалил его. У меня даже слов нет. В общем, сообщается, что блогер получил травму запястья после пропущенного удара, несмотря на то, что был в защитной экипировке. Ну и все, бой остановили. Получается 1-0 в пользу машин. Вот. Пока они, конечно, двигаются не очень ретиво, эти роботы. Но это только пока, имейте в виду.
1: Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Немного дорожной информации. В Казани временно закроют для движения участки улиц Дубравная и комиссара Габишева из-за дорожных работ. Движение на улице Дубравная перекроют на отрезке между проспектом Победы и улицей Рихарда Зорге с 24 сентября по 31 октября. А еще с 29 сентября закроют участок улицы комиссара Габишева от Зорге до Завойского. Он останется перекрытым до 5 ноября. Так что, уважаемые автомобилисты, я вас предупредил заранее. В этом месте могут быть пробки. Ну, там на Габишево по вечерам всегда пробки.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Скидка 20% на ламинат. От Quickstep на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
7: Это действительно твой выбор?
8: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающий триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
2: Бим-радио.

0: Ну что, московское время 16:54, все, рабочий день завершен. Можно совершенно спокойно выдохнуть и уже, наверное, готовиться к предстоящим выходным или к отличному проведению этой недели. Тем более, что погода на этой неделе просто шепчет. Ну а еще я вам нашепчу тут по секрету, хотя ни для кого это не секрет, что уже через 6 минут, даже чуть меньше, стартует вечерний Трубин. Ну а там, как всегда, весело, позитивно, что-нибудь обсудим. Что-нибудь обсудим и чего-нибудь накидаем. Разгоним, так сказать, скуку и вот это все такое дело. Петр Викторович уже подоспел. Я с вами не прощаюсь.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Вот так вот энергично, похоже. Похоже, энергично придется.
2: Ну, Петр Викторович, пришел энергичный, просто такой, отдохнувший что, после выходных.
1: Что-то из джаза сейчас было, да?
2: Как выходные у тебя прошли, кстати?
1: Очень по-джазовому.
2: По-джазовому?
1: Да.
2: Ты где-то был на джазовом концерте?
1: Да.
2: Он
1: на дне рождения.
2: Чарли Синан.
1: Вау, какая красота, слушайте, скажу. Я прям влюблен в джаз-музыку просто. Да, джазмены, я ваш навеки.
2: Ну, джаз, согласись, джаз это ведь такое что-то вот сложно уловимое, такое немножечко мистическое какое-то такое.
1: Особенно, когда начинается джазовый скат. Знаешь, вот этот... Что я сказал? Вот как ты думаешь?
2: Наверное, что-то про любовь.
1: Совершенно верно. Я всегда говорю только о любви с открытым сердцем. И все отправляю в космические просторы. Да, ты совершенно прав,
3: Альберт. Это был сигнал в космос.
2: А я думал, делай добро и бросай его в воду.
3: Я отправил его, чтобы наши братья по разуму присоединились к нам.
2: Ты как бы ждешь захвата.
3: Эфир. Десептиконы.
1: Вот так вот.
2: Что-то такое.
1: Ну что, доброго вечера, дорогие наши радиослушатели. Как вы понимаете, сегодня вечерний трубим. Будем вести мы с Альбертом Ботаниным, который напротив меня. Здравствуйте, коллега.
2: Здравствуйте, Петр Викторович Нежинский здесь уже.
1: И как вы понимаете, по странностям, которые с нами сразу начали происходить, по секрету всему свету, они с нами не прекращают происходить никогда.
2: Ну, вообще странные сами по себе.
1: И мы это принимаем в себе. И вы принимаете в себе странность. Мы сегодня решили поговорить о мистике. Не о стике, а о мистике. Волшебстве.
2: Магии.
1: Магии.
2: Чем-то необъяснимом.
1: Эзотерике.
2: И непонятно.
1: Гороскопах. И все, что с этим связано. Всегда пришельцы, знали. Оборотни. Как там Бабай был написал, гадюка. Бабай, привет. Мы опередим тебя, поздороваемся с тобой первыми. Вот. И если у вас в жизни были какие-то мистические истории, рассказывайте их нам посредством наших вполне реальных мессенджеров. Плюс 7-9272-42-102-8. Подзывает кого-то Альберт Вячеславович. Говорят, кошка должна подойти, когда вот так делаешь.
2: Да.
1: Да. А были у тебя, вот, Альберт, какие-нибудь такие вот потусторонние истории?
2: Слушай, ну вообще,
1: барабашки.
2: Со мной ничего никогда такого не происходило. Я же ужасный скептик. Я не, вот, ну, не верю во все
1: это. Душнилка
2: ты наша. Да, да, да. Я всему всегда нахожу объяснение. Когда люди говорят, а вот у меня вот это... Я говорю, это ошибка выжившего. А вот ты знаешь, я говорю, это не статистически. Я всегда вот душню что-то. Вот летающая тарелка пролетела, слышал?
1: Поесть бы тебе.
2: Это да, это
1: коллега.
2: Иногда помогает.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня немного на расслабончике. Будем вспоминать мистические истории. Первый мистический
0: вечерний трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Все.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Где ты?

0: Вечерний Трубин.
1: О, амбазе моего сердца. О, Алёшка, Ибн Махалай, Ахалай, Махалай.
2: Чё молчишь?
3: Хочешь сладких фруктов?
4: Конечно, хочу.
3: Иди купи.
2: Сделаю скидка, хорошую скидку тебе сделаю.
5: Да? Ну да. Ладно, тогда. Подожди, так мы про фрукты или про мистику?
2: Про мистику, про мистику. Про мистику. Ну что-то мне показалось, фрукты. В этом есть что-то восточное, понимаете?
5: Мистическое.
2: Вот это вот магия Востока.
5: Ковер-самолет.
2: Да.
5: Это что там, Агроба?
2: Агроба.
5: Что там у него еще
3: Восток
5: будет?
3: Восток — дело тонкое, Петруха.
5: Джин, который исполняет желания.
3: Совершенно верно.
5: Но джин — это вещь опасная.
2: Джин, кстати, это вообще демон, насколько я помню.
5: Ну, по идее, да. Вот. Загадаешь что-нибудь не то.
2: Это там это, братан Даджаль. Я даже такие вещи знаю.
5: Вот тут я не подскажу тебе. Решили мы вас спросить, дорогие наши радиослушатели, что мистического с вами такого интересного происходили? Верите ли вы в мистику, в гороскопы, в всяких там...
2: Предсказания, я
5: предсказания.
2: Не знаю. Что там еще бывает? Вот когда как это, кошка черная дорога перешла, это что это?
5: Приметы. Да.
2: Ну или там в барабашку, или там в домового, или там в это, понимаешь, это вот пришельцы.
5: Ну, пришельцы еще теоретически возможны.
2: Одно время быть, просто, да. Помнишь, как бы, ну, я не знаю, может, ты не особо помнишь, там вот этот вот конец 80-х, начало 90-х, это столько, это желтой прессы было, всякие,
5: да,
2: эти,
5: конечно,
2: пришельцы,
5: конечно.
2: Инопланетяне там всех похищали с утра до ночи.
5: Так вот и эти сейчас вот. Есть.
2: И сейчас?
5: Есть, конечно.
2: И сейчас похищают.
5: Так у нас есть там целое прям общество, уфологи, вот это все дело. Они
2: из
5: там...
2: Уфы, что ли?
5: И, ну, и в том числе есть филиалы в Уфе, наверное, я не знаю. Ну, в общем...
2: Уфе, привет!
5: Ильгар пишет: привет, Бимасик, уже 2 года меня преследует один жуткий призрак. История.
2: Так.
5: Раз в месяц он приходит ко мне и молча забирает с моего счета 39 тысяч рублей.
2: Бог ты мой.
5: Я уже не выдержал, пошел к гадалке. Она посмотрела на меня, побледнела и сказала: это порча. И преследовать она будет тебя еще 28 лет. Но оказывается...
2: Подожди, эту порчу...
5: Чего?
2: В ЗАГСе, что ли, навели?
5: Не, подожди.
2: А, нет, не к этому мы идем.
5: Но оказывается, есть способ сократить срок проклятия.
2: Так.
5: Нужно просто регулярно задабривать призрака еще большей суммой. И самое страшное, у этого призрака есть название.
2: Мне кажется, самое страшное у этого призрака просто ненасытные желания.
5: И древние его назвали ипотечный полтергейст.
2: Как страшно жить,
5: ужас,
2: друзья.
5: Телевизор, вы, конечно, это вы сейчас напугали.
2: Как страшно жить.
5: О.
2: Душа в крови неспетых песен.
5: Как-то надо что-то делать с этим, Ильгизар. А может, есть какие-то заклинания? Вы не спрашивали у гадалки?
2: Трах тебе дох, тебе дох.
5: Да. Ляськи-масяськи, вот
2: ахалай,
5: это.
2: Ахалай-махалай.
5: Сим-салабим.
2: Что еще есть?
5: Ну, что-нибудь да есть, наверное, все на этом.
2: Ты тут был, это мальчишка-то, мальчишка-то.
5: Авада Кедавра?
2: Ну, я вот оттуда ты сказал.
5: Ну да, наверное.
2: Я не знаю, ни одну серию не смотрел.
5: Мы старые для этого, просто уже да. Так, что тут у нас еще? Есть такое сообщение. Вообще не верю в эту фигню, написал Азат. А почему, Азат, вы не верите? А что такое? Не сталкивались ли? Может быть, ваши знакомые сталкивались? Или вы так же, как я, находите всему научное объяснение, подтверждение? У вас все просто и понятно?
2: Ты слышал, как будто призрак какой-то заговаривает?
5: Кто-то разговаривает, кто-то ходит здесь?
2: Что это такое было какой-то? Ребята, сегодня говорим о мистическом. Первый мистический на Бим-радио. Сегодня вместе с нами Альберт Ботанин.
5: И Петр Нежинский.
2: Пишите свои истории. Верите ли вы это вообще во все? Были в вашей жизни такие вот действительно моменты, когда бац, вот мистика просто, поймаешь, мистика.
5: Необъяснимо.
2: Необъяснимо, но факт. +7 972 72 42 102 8. Кстати, вполне, чего вполне-то, совсем скоро, абсолютно не мистически скажем вам следующую информацию, мы будем играть в игру «Зеленый свет». Отличные подарки у нас имеются. Нам нужно, чтобы вы дозвонились к нам в студию. 292-102-8. Звоните.

0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
1: Ну что ж, у нас замечательная игра «Зеленый свет» с «Жиликанавто». Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с «Жиликанавто» ООО «Канавто-21». А вы замечали, как много «Джили» «Сити Рей» стало на дорогах? Вот вы замечали?
2: Бывает, видно.
1: Вот, теперь замечайте почаще. Если вы сейчас присматривайтесь к новому автомобилю, загляните в «Джили Канавто». Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии и приятная атмосфера. Выбирайте свой «Джили», садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С «Джили Канавто» время быть за рулем. Адрес: Габдуллы Тукай, 115, корпус 3, телефон 230-30-30. Ну и на наш призыв откликнулся Рушан. Здравствуйте, Рушан.
3: Алло.
1: А может, он у меня здесь? Рушан.
3: Не, он должен быть вот на этом. Сейчас.
4: Вот туда.
1: Ну, что-то его нету.
3: Нет, должен быть. Сейчас, погоди. Да, пока. Ах, ты ж, кошка.
1: Рушан взял, положил трубку.
3: Положил трубку. Сейчас мы ему еще раз перезвоним. Вот хорошо, что вы спросили, Рушан, заранее номер телефона.
5: Где? Алло.
3: Да, вот он, все.
1: Приветствуем, Рушан. Доброго вечера.
5: Добрый вечер всем.
1: Вы автовладелец?
5: Да.
1: А, я слышу, поворотник вот у вас зазвучал. Ну, отлично.
5: Аварийка.
1: Молодец, Рушан. Чтобы никому не мешать движению, правильно. Что мы там будем, Рушан, это вознаграждать?
3: Мы сегодня будем разыгрывать сертификат в парк семейного
1: активного отдыха. Вы активно любите отдыхать, Рушан?
5: Очень любим.
1: Это прекрасно. Мы,
5: как,
1: значит, по
5: как раз маленькая дочка.
1: Ой, как хорошо. Ну, внимание, сейчас будет, Рушан, один единственный вопрос и три варианта ответа. Справляйтесь с заданием, идете активно отдыхать с доченькой. Итак, вопрос у нас сегодня такой. Как называется умная система в автомобилях «Джили», которая в экстренной ситуации способна самостоятельно затормозить перед препятствием или пешеходом? Может, варианты не нужны? Или нужны?
5: Круиз-контроль.
1: Давайте все-таки с вариантами. Вариант А. Система круиз-контроль. Вариант Б. Система автономного экстренного торможения. Вариант В. Датчик дождя.
5: Ну, круиз-контроль вообще.
3: Это в экстренной ситуации самостоятельно затормозить перед препятствием и пешеходом, да, вы думаете?
5: А, нет. Тогда вариант Б.
3: Или да.
1: Тогда вариант Б.
3: А датчик дождя вам чем не нравится?
5: Ну, он больше как для дворников нужен.
1: Рушан, давайте вот так вот. Я сейчас еще раз читаю вопрос, вы отвечаете. Итак, как называется умная система в автомобилях «Джили», которая в экстренной ситуации способна самостоятельно затормозить перед препятствием или пешеходом? Система круиз-контроля, система автономного экстренного торможения или датчик дождя?
5: Система автономного торможения.
1: Молодец! Поздравляю!
5: Ура!
1: Рушан, подарок достанется вам. Как вы его получите, расскажем за эфиром. Пока можете на правах победителя всем привет передать.
5: Привет всем коллегам, жене, детям. Вам спасибо за конкурсы.
1: Отлично! Хорошего вечера с любимой радиостанцией. Внимательно следите за эфиром. У нас подарков еще много.
0: «Зеленый свет» с «Джили Канавто».
6: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
9: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что у нас с погодой на день завтрашний? Давайте посмотрим. В Казани завтра 23-25 градусов тепла. Малооблачно. Жаришка, да. Все то же самое в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, но только плюс 26, представляешь? Альметьевск, Бугульма, Ознакаево тоже до плюс 26. Малооблачно, без осадков. Нурлат плюс 25. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: Это вечерний ТРУ-БИМ.
3: Я же тебе говорю, настроение джаз. Ну что-то оно не мистическое у тебя какое-то. Не вас просто невозможно на месте устоять.
0: Так, но тем не менее...
3: Будь мужиком! Так,
0: давай, переключай сейчас на что-нибудь мистическое. Будет продолжение истории.
3: Возвращаемся в мистику.
0: Значит, рассказывали мы историю от Эльгара. Про его...
3: От Эльгара По?
0: Эльгар.
3: Эльгар.
0: Да. У него, значит, ипотечный полтергейст его преследует.
3: Ох ты мой, чудовище какое.
0: И еще 28 лет это проклятие за ним.
3: Ай-яй-яй-яй.
0: По 39 тысяч рублей со счета.
3: Ай-яй-яй.
0: Так вот он продолжает. Я, говорит, ребята, пробовал использовать народную магию.
3: Ага.
0: Типа, ипотекун, уйди в туман. Ну, заклинание такое. Не работает. Или досрочку с погашатус.
3: Так.
0: Вот. Тоже...
3: Не сработало.
0: Не сработало такое заклинание, которое доступно только избранным.
3: Угу.
0: Вот. Хотя, боюсь, ипотечный демон на такое не купится. У него, видимо, иммунитет к народной магии.
3: Наверное.
0: Ну, Эльгар, мы с вами мысленно... А вот из серии, типа, перейди на Федота, у кошки заболи, у меня вот на кого-нибудь...
3: Все наболи, а я останусь здесь.
0: Нет, перевести на кого-нибудь эту ипотечную магию. Ну, так сказать, с глаз свести с себя.
3: Я знаю одно царство-государство, в котором этих проблем вообще не было. Но сейчас не будем об этом.
0: Этого государства уже нет.
3: Была другая, более высокоразвитая цивилизация.
0: Да-да-да.
3: Вот.
0: Смотри, Ирина нам еще тоже прислала. Вот такая, говорит, история, ребята. Мистика или совпадение, расценивайте сами. Очень много лет назад, когда были молодые и незамужние, моя подруга была влюблена в молодого человека, с которым общалась одно время, но связь была потеряна, так как мобильных соцсетей не было. Да.
3: Неужели так люди жили раньше?
0: Да. А? Как находили еще друг друга?
3: Обалдеть.
0: Договаривались просто?
3: Как-то встречались.
0: Да, да.
3: Влюблялись?
0: Но сохранилось у нее фото печатное, на котором я увидела этого парня. И вот каково было мое удивление, когда я пришла в больницу навестить своего друга и смотрю, как друг стоит и разговаривает с этим парнем.
3: Ух
0: ты. С фото моей подруги, представляешь? Я уточнил его имя, фамилию. И был ли это действительно
3: он? Не хотите
0: он?
3: Ли оформить кредит?
0: Да-да-да. Итак, я связал их со своей подругой.
3: Отношения... Да ты что?
0: Да.
3: Ух ты!
0: Мистик.
3: Мы вышли из бухты.
0: Да, отношения у них, конечно, не сложились, но эта история запомнилась мне на всю жизнь.
3: Ну почему не сложились? Может, сложились просто как бы не так, как подруга представляла, что там вот это с кольцами, там вот это все.
0: А, это тоже считается сложилось? Просто кратковременно сложилось.
3: Ну да, кратковременные осадки.
0: Кратковременные, да. Возможны, но это не точно. До сих пор вспоминаем и не верится в такое совпадение.
3: Кстати, ну, вот эта да. Вот история про совпадение. Вот действительно, вот бывало у вас в жизни такое, да, что-то происходит, и вы такие, да, ну, совпадение. Мы сейчас не будем Киселева вспоминать, а тут сейчас начнешь сразу это его изображать.
0: Не думаю. Да-да-да-да.
3: Вот. Бывало, правда, вот такое? Напишите. Плюс 792-7242-1028. Ну, разговариваем мы сегодня немножко так в мистическом ключе, как вы поняли, да? Вот. Про всяких полтергейстов. Кто там еще есть? Это барабашки.
0: Да.
3: Барабашки на барабанах там, мне кажется, играют.
0: Да-да, веселые, веселые.
3: Веселые
0: домовые.
3: Барабашки.
0: Такие.
3: И джаз опять вот этот.
0: Слушай, ну раз такое веселье, у меня тут статистика
3: давай,
0: имеется.
3: Давай.
0: Значит, по данным ВЦИОМа, Всероссийского центра
3: сообщества. Спасибо, что расшифровали, да, я же не знаю, что это.
0: В марте 26 года, совсем недавно, вот буквально.
3: Да, конечно.
0: 81%, 81% допускает существование сверхъестественных сил. Некоторые результаты исследований таковы.
3: Ну, как они допускают? Они
0: ну, как бы
3: разрешают.
0: Возможно, да.
3: Ну, и пусть будут.
0: Пусть будут,
3: вот.
0: Да.
3: И он говорит, разрешаете?
0: Вот. Мы не против.
3: Что вот это вот, в бане кто живет?
0: В бане?
3: Да.
0: там много.
3: Печенек. Ну нет, там же какой-то дух бани, там вот это вот, или нет?
0: Дух бани?
3: Дух бани. Эй, what's up, дух бани?
0: Это как у язычников, каждый что-то на каждого этого своего.
3: Карго-культ.
0: Не, карго-культ это другое, но тоже на американском. 66% опрошенных верят в святых, которые, по их мнению, помогают людям в опасных ситуациях.
3: А ты что, в святых не веришь?
0: В святых?
3: Да.
0: Ну, что-то как-то...
3: Святые угодники.
0: А, если они... Я не встречал.
3: Но? Не встречал?
0: А мне не помогают просто?
3: Ты грешник, потому что...
0: Да, наверное, с этим
3: связано. Гореть тебе в гиене вот этой вот самой, понимаешь. Тут Люцифер у нас есть, кстати, слушатели.
0: Зато тепло.
3: Придет за тобой.
0: И компания там интересная.
3: Там когда много мух и серый запахнет, Люцифер рядом.
0: Это Вельзевул.
3: А, он повелитель мух, да?
0: Да, да, да. Он повелитель мух. Половина респондентов допускает...
3: Спасибо, что вы меня просвещаете.
0: Да. Половина респондентов допускает наличие домового. Ну, как бы домовой, поиграй, отдай, естественно.
3: А как без него?
0: Да. А 48% верят во всяких разных богов. Ну, типа вот, как ты говоришь, бог этого, бани, бог бани.
3: Бог бани.
0: Бог бани, который, по их мнению, защищает...
3: Я вспомнил сразу, знаешь, это раньше мультфильм-то был на заре вот этих всяких видеопрокатов про Бакс Бани, по-моему.
0: Да, был.
3: Морковку все время грыз, такой... What's wrong, Doc?
0: Значит,
3: вот он так говорил.
0: Наименьший.
3: Спасибо, Альдер, что оценил мой уровень моего английского.
0: Your English is very...
3: Very well.
0: Ты какой-то с британским акцентом получается.
3: Yes.
0: Thank you.
3: It's English.
0: Наименьшее доверие вызывают русалки у россиян.
3: Что вы говорите?
0: Да.
3: Я вот, кстати, с вами поспорил. Вот, мне кажется, русалки и вот два цвета. Вот знаете, как это вот в революцию было? Вот два цвета вот столкнулись друг с другом. Вот они
0: это
3: вот
0: другое.
3: Наибольшее доверие у россиян вызывает.
0: Ты не понимаешь, это другое.
3: А мы же не про магазины. Все правильно.
0: Значит, в их существование верят только 22% участников исследования. Но все-таки верят. Каждый пятый верит в русалок. Подожди, русалок показывали?
3: Это значит, ни рыба, ни мясо, короче, вот это.
0: Нет, особенно национальные рыбалки-то. Помнишь?
3: А.
0: Кузьмич-то же их же видел.
3: Вот они, говорят, тебя водятся, говорит. Он говорит, ты, говорит, знаешь, ты не поверишь, но есть.
0: Здесь какой только живность. Места-то какие.
3: Вот.
0: Да, да. А еще 85% россиян хотя бы раз обращались к различным практикам, связанным с мистикой.
3: Вот это интересно. Давайте вот тоже об этом расскажите. Обращались вы к таким практикам? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я не знаю, гадалочки сходили. Например. Или там что-то там на... что там делать?
0: Пиковую даму ты же вызывал
3: вот,
0: в детстве.
3: Вот, пиковую даму. Да, там да. С Александром Сергеевичем неожиданно вызвали вместе. Гномов каких-то
0: да,
3: там
0: да,
3: еще
0: да,
3: что-то
0: да,
3: там.
0: Да,
3: вот
0: да,
3: это
0: да.
3: Вот в зеркало.
0: Черный
3: ну, это
0: улица.
3: Вот женщинам, кстати, мне кажется, в основном присуще. Вот это вот такая вот есть у них вот эта чертовшинка-то. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А здесь отличная музыка.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
8: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный миниван для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фрэш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-399-244-741. 16+.
12: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
15: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
16: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем наш замечательный мистический вечер под музыку в стиле джаз.
1: И smooth jazz, man, и smooth jazz.
0: Альберт Ботанин напротив меня, вот что-то бухает, что-то...
2: Я пытаюсь этот, трубу изобразить.
0: А!
2: Да-да-да-да-да-да. А вот это Петр Викторович Нежинский, у него получается труба.
0: Я же говорю, я люблю джаз. Вам кажется, что это со мной никак не связано. Вы ошибаетесь?
2: Я... No.
0: И мы говорим сегодня о...
1: мистике.
0: Первый мистический сегодня на Бим-радио. Верите ли вы в предсказания? Верите ли вы в всяких полтергейстов? Чуть полторашка не сказал. Полтергейстов, призраков. Может быть, вам встречались они? Приходят
2: как
0: к вам?
2: Там их?
0: Беспокоят?
2: Йети, бигфуты вот эти.
0: Йети?
2: Волосатые. Большие волосатые.
0: Волосатые йети, да... Этих волосатых сейчас,
2: да. Да, с большими
0: ногами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это вот не просто код доступа.
2: Это магическое заклинание.
0: Все правильно, да? Чтобы быть с нами на коротке, как говорится.
2: Слушай, а вот лохнесское чудовище, как ты вот...
0: Это для лохнесов.
2: Да, ты думаешь?
0: Конечно.
2: Знаменитые эти самые, народность вот эта, лохнесы.
0: Это же в Шотландии где-то. Ну, лохнес где-то... это, по-моему, какой-то шотландский...
2: Это озеро.
0: Спасибо.
2: Да. Оно так и называется.
0: Озеро в шотландском лесу.
2: Да. Смотри, тут Ильгар все продолжает, он уже придумал заклинание.
0: Давай.
2: Теперь буду перед сном вот так вот говорить. Ипотекус, ипотекус, уходи к богачу, я тебя больше видеть не хочу.
0: Хорошо.
2: Да, хорошего эфира, ребят.
0: Кстати, давайте вот заклинание тоже каким-нибудь попридумываем. Вообще неплохо. Неплохо.
2: Напишите заклинание, да.
0: На богатую жизнь.
2: Для повышения зарплаты.
0: Для повышения зарплаты.
2: Да. Чтобы поменьше было...
0: стресса.
2: Странных людей.
0: No stress, как пелось. Да. Ах, неплохая песня, кстати, надо будет послушать.
2: No stress.
0: Да-да.
2: Так, есть у нас еще немножечко сообщения наших слушателей. Давайте
0: Давай.
2: Почитаем. Ренат, вот, я не знаю, заклинание это или не заклинание, переводится как «твой кролик пишет». Да, да,
0: а,
2: да.
0: Он
2: да.
0: По-английски нам
2: yeah,
0: тут. Да, да, конечно же, это же наверняка какое-то это североамериканское заклинание.
2: А у нас очень часто используется это вот выражение.
0: Совершенно верно, yeah. Совершенно верно. Еще «мирный герцог» есть вот такое вот выражение.
2: Да, знаем
0: да,
2: тоже.
0: И «мир, дверь, мяч», пожалуйста, переводите, Ренат. Вы лингвист, чувствуете со стажем.
2: Марат пишет: «мистика, примета есть. Если пришла СМС о зарплате, жди жену».
0: Неплохо.
2: Рабочая схема, согласен, да. Добрый вечер. Почему водители вас считают необходимым... А подожди, что это 2 сентября написано? А почему только сейчас пришло?
0: Мистика.
2: А, нет, вот, смотри.
0: Только сообщение дошло.
2: Что там?
0: Да нет, ты говоришь про 2 сентября.
2: Нет, все нормально. Значит, тут добрый вечер. Я вот каждый день вижу светящийся круг. Вот этот вот, практически как летающую тарелку. К чему бы это?
0: Светящийся круг?
2: Да, он прям в центре города у нас. Прям на площади Тукая. Над одним зданием.
0: А?
2: Он светится и круглый.
0: Бэтмена вызывает?
2: Не-не-не-не-не-не-не.
0: Подожди.
2: Вот смотри, с одной что стороны часы такая? Там есть, а если вот по пешеходному переходу перейти, там прям над зданием светящийся круг.
0: Это встретимся вот в нем, когда раньше пели, что ли?
2: Да, да. А площадь Вахитова меня вот поправляет. Это уже, да, ближе к Вахитова.
0: А что, он включает его ночью, он светится?
2: Да, он светится. Он не крутится, но просто светит.
0: Магическим светом?
2: Магическим.
0: Он излучает энергию определенного...
2: Он ее потребляет, я бы сказал, больше, да.
0: Уж общество потребления, уж мне такое.
2: Алмаз, вот трах тебе дух на все проблемы. Вот работает у Алмаза.
0: Хорошее заклинание.
2: Ну да, там и спорт, и физическая нагрузка.
0: Вообще для всего, для знакомства очень подходит.
2: Настроение поднимает, да. Какие у вас любимые заклинания, господа? Напишите нам, пожалуйста, от чего помогаю. А вот смотри, цигель, цигель, элюлю, микрозаймы не беру. Хорошо.
0: Руссо туристо, паблико морале. Вот так вот. Михаил Светлов.
2: Облика морали было.
0: Облика морали.
2: А у нас будет паблика.
0: Все
2: у нас все публично. В общем, рассказывайте о своих волшебных заклинаниях.
0: А я вам расскажу о ситуации на дорогах.
3: Бим радио. Гороскоп на Бим радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачения.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Итак, о ситуации на казанских дорогах. На данный момент в городе 6 баллов. Движение затруднено. Крупные пробки. Рассказываю, где находится улица Азина от магистрали М7 до Тополевой. 23 минуты вы там будете мариноваться. Аграрные улицы, Мамадышский тракт от АЗС до Клубной улицы 15 минут. Время проезда 14-минутное затруднение на Академике Сахарова от проспекта Победы до Закиева. По 12 минут Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка, а также Мамадышский тракт от улицы Натана Рахлина до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская, она же Кировская же, как ты говоришь там, подожди.
3: Кремлевская.
2: Спасибо. Свободно, в принципе, так же, как и третья транспортная. Мост Миллениум из центра затруднение в 2 балла. Ну вот, затруднение из центра в 6 баллов Кировской дамбы испытывает. Собственно, благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Ну и добро пожаловать в новый музыкальный час, который уже настал.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим-радио. Вечерний Трубим.
2: Ну а что, далеко отходить не будем. Сразу вернемся к нашей мистической теме.
3: Не отпускает нас эта тема, держит. Заколдованная.
2: 18.01 на часах в студии. Вот, кстати, вот, да, вот тоже та история. Ангельское время. Слышали про такое?
3: Нет.
2: Вот там 18.18. Я же часто вот эти вещи тоже обозначаю.
3: А, типа загадывай желание, да?
2: Да. Ну, как бы там вселенная тебе подсказывает о чем.
3: А еще бывает, знаешь, едешь на машине, проезжаешь под мостом, а в этот момент поезд едет по мосту.
2: И пропал.
3: Да? Нет? Нет, там надо желание тоже загадывать.
2: А, надо желание загадывать. Ты загадываешь?
3: Ну, нет, я уже все, у меня все сбылось.
2: Все сбылось уже?
3: Да, много мне не надо.
2: Все, сбылось, панкреатита нету, все хорошо.
3: Главное, чтобы...
2: Костюмчик сидел.
3: Да. Значит, по поводу заклинания.
2: Подожди, давай-ка мы скажем сейчас про заклинание. Вот мы скажем, что в этом часе мы будем играть в игрушечку «Ты мне зубы не заговаривай». Вот не забывайте об этом. В середине часа она у нас приблизительно случится. Мы вас пригласим поиграть. Ну и разговариваем мы тут о мистике, все, что с этим связано. И вот заклинание, да, решили как бы с вами немножко пофантазировать, какие заклинания вы бы использовали, что ли?
3: Ну вот смотри, сим, салабим, с утра бак бензином заправляй к моему выходу. Не очень в рифму, но, наверное, нужная штука.
2: А что, это до сих пор актуально, да, вот это по бензину-то история?
3: Да.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я-то просто как-то не слежу за этим.
3: Второй час настал, прими гастал.
2: Вот это, кстати, хорошо. Вот это хорошо. Прям очень хорошо.
3: Это что-то из личного опыта. Юля пишет. Сим, открывайся. Это Юльчик шепчет заклинание. Пусть все разговоры будут теплыми, шутки смешными. Ответы приходят сразу. Крибли-крабли. И пусть сегодня никто не грустит. Вот такое. И еще абра-кадабра. Пусть у всех совпадут музыкальные вкусы с хотя бы на одну песню. Но это невозможно, мне кажется. И пусть никто не спорит про «это не музыка», а просто кивает и качает головой. Фокус-покус и плейлист идеален. Вот такое длинное заклинание у Юли. Мы в целом вас поддерживаем полностью.
2: Зато смотри, за музыку Юли шарит.
3: Естественно, конечно.
2: Замечательно. Юля, вы тоже любите джаз? Наверное.
3: О, вот. Болтус на все покладитус и забиватус.
2: Болтус, а болтус.
3: Да. Если ты аболтус, то...
2: Еще немножко итальянского добавить. Квадро формаджо.
3: Перфекто, порфагоре. Капучино, балерино.
2: Си.
3: Покажи. Пока по заклинаниям все.
2: Хорошо.
3: Пока ничего не сбылось.
2: Пишите свои заклинания. Давайте что-нибудь это вызовем. Что вызовем? Денежный дождь.
3: Земляничный дождик мой.
2: А сырный дождик мой. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Бывали ли в вашей жизни какие-то мистические истории? Полтергейст, призраки, я не знаю. Жена неожиданно вернулась домой.
0: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Встречайте!
6: Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
7: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
8: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Может, до весны подождем?
14: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
15: Волга-Вканавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От сервиса с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга-Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
18: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
19: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
20: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
21: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
22: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп.
21: Подробности на maximilians.ru.
23: Запрещено для детей. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
24: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
25: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: трубим. Продолжаем говорить о мистике и все, что с этим связано. Всевозможные предсказания, гороскопы, барбарашки, рыбарашки и фуркарнашки.
1: Инопланетяне, давайте еще туда же, вот в эту же копилочку закинь.
2: Десептиконы.
1: Да, десептиконы, они
2: десептиконы
1: есть. Я видел.
0: Серьезно?
1: Да, конечно.
0: У вас есть прямая связь с Кибертроном?
1: Не-не-не, у меня прямо возле дома припаркован грузовичок.
0: Со знаком десептикона?
1: Со знаком десептикона.
0: Обалдеть.
1: Все, я вот все мимо прохожу, как до него, я все боюсь, что он это... Да. И все, и мне потом страшно, мне страшно, понимаешь? У меня же знакомых автоботов нет. В случае чего меня
0: однако,
1: спасать.
0: Однако.
1: Да. В общем, пиковую даму вызывали. Азат вот признается, да. Так, что тут у нас еще? Юля пишет. Полтергейст пару дней назад был. Значит, планшет стоял на ночь на зарядке. Время 4... Переключи на мистическую пока эту. История, ага.
0: Итак, очередная история от нашего слушателя.
1: Планшет стоял на ночь на зарядке.
0: Не надо меня изображать, говорите естественно.
1: Время 4 утра. И он как включится, да еще и фильм ужасов включил на полную громкость, представляешь?
0: Сам.
1: Сам. Пока проснулись и поняли, что чуть с ума не сошли наши соседи. Ночной ужас. Вот, сам включился и фильм ужасов включил. А какой фильм, подскажите, Юля?
0: Ужасов.
1: Этот, со свадьбы, что ли, эти?
2: С какой еще свадьбы?
1: Ну,
2: ты что?
1: Снимаешь же съемки на свадьбу, как это называется? Видео со свадьбы.
2: И там что, фильм ужасов обычно?
1: Ну,
2: не знаю, что-то уж ты прям это...
1: Ну, не знаю. Так, Марат пишет, а когда скучно вам живет... А, вот, когда скучно вам живется, ипотека вам берется...
0: А, тут а у нас это... все сочинение прошли. Заклинание.
1: Это
0: заклинание.
1: Проклятие прям.
0: Мы заклинание тут еще придумываем. Во, проклятие пошло, да?
1: Слушай, это, знаешь, я желаю...
0: А где это?
1: Это,
0: оно, где
1: это? В Максе,
0: Да я понял, кто Азат написал.
1: Марат. Слушай, а вот смотри, заметь, да? Раньше чего желали? Чтоб ты там работал только, жил только на одну зарплату. Чтоб ты всю жизнь на таблет или прочее. Вот эти. А сейчас ипотека.
3: Когда скучно вам живется, ипотека пусть берется.
1: Да-да-да.
3: Тебе-дяк.
1: Так, еще заклинание. Давай. Заклинание в тему Бима. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай радио пять. 4, 3, 2 и 1. Будешь слушать только Бим. А это хорошее заклинание.
2: Это хорошее. Зачем хорошее, вы так на низкую тональность-то ушли? Ну что вы, это же хорошее.
1: Чтобы сработало.
2: Ну, да, понимаешь, будешь слушать только Бим.
0: Наоборот, наверх надо интонацию.
1: Наверх.
0: Позитивненько так вот.
1: Уроки актерского мастерства от Петра Нежинского.
0: Так вот.
1: Мантра не работает, но я не сдаюсь. Это вот про какую мантру Ксения пишет? Доброго вечера. Я практикую такую мантру. Работа, работа, перейди на Федота. С Федота не Якова, а ко мне их зарплата.
2: Однако.
1: Да.
2: Однако.
1: Ну, вы не сдавайтесь, Ксения. Может быть, чья-нибудь зарплата когда-нибудь к вам и случайно. А, еще такое. После дождя машину жусанжужимасанжума. Хорошо, мне нравится.
0: Татарский против франца.
1: Жусанжужимасанжума.
2: Да, oui.
1: Точно, конечно. Так, ну все, вроде как будто мы все прочитали про заклинание. А еще тут у меня была где-то статистика по поводу... гороскопчиков.
0: Найдите, пожалуйста.
1: Про гороскопчиков. А, вот.

0: Я вас заклинаю, найдите, пожалуйста, эту статистику.
1: Смотрите, в России таки снизилась доля верящих в астрологию.
0: Так и что вы говорите?
1: Да.
0: Да.
1: Не дорабатывают где-то. С 2008 года верящих в астрологию россиян упала доля с 52 до 42%.
0: Тут надо спрашивать, во что же верит россиянин.
1: А, здесь не указано. Чаще астрологическим прогнозом гороскоп интересуются женщины-жители сел и люди старшего возраста. За последние 16 лет доля верующих в астрологию россиян упала с 52 до 42 на 10%. Следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Все по-взрослому. Приняли участие 1600... А ты веришь, кстати, в гороскопы?
0: Ну, ты знаешь, когда слушаешь, так вот думаешь, что вроде неплохо.
1: Как будто подходит, да?
0: Вот, да. Так, ну, нормально.
1: Ну, нет,
0: как
1: не,
0: бы.
1: Не в такие гороскопы, а я имею
0: нет,
1: в виду.
0: Нет, на самом деле, ты знаешь, вот если брать, как бы и убежать.
1: Брать и убегать. А если хорошо убегать, то вообще замечательно.
0: Нужно же составлять персональную натальную карту. Вот я о чем. То есть и время рождения, дата рождения, где ты там, под какими планетами, что в этот момент вот тогда, да. Тогда
1: получается,
0: да. Я думаю,
1: смотри,
0: да.
1: Если два человека родились в одном и том же городе, в одном и том же роддоме, вот в соседних палатах буквально, у них, значит, и судьба одинаковая в одно и то же время, прикинь.
0: Вот родились. Интересное логическое умозаключение, кстати говоря. Надо на эту тему тоже покумекать, как говорится.
1: Ну, ладно, судьба. Судьба все-таки зависит от других еще факторов. Там у всех жизнь разная. Но, наверное, изначальной точки-то у них одинаковые получаются. А значит, характеры должны быть одинаковые, так ведь?
0: Логично.
1: Не работает?
0: Логично.
1: Ну и опять же, когда вот все...
0: А
1: вот
0: там,
1: вот...
0: видишь, имя дали другое, все. Судьба поменялась. Фамилия вот у него другая или у нее. Все, судьба изменилась.
1: Все понятно.
0: Вот, а ты как думал? Вот так вот все.
1: На все найдется
0: объяснение.
1: Все
0: на тонком, на тонком.
1: Не надо на тонком, оно может рваться. Так, что тут у нас еще по гороскопам? По гороскопам, ну, все вроде как будто бы. А у нас гороскоп в этом часе будет? Наш гороскоп, кстати, единственный, который сбывается.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе мы еще играть будем в игру. Ты мне зубы не заговаривай. Не забывайте об этом. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что мы говорим сегодня о мистике. Пишите свои какие-то мистические истории.
2: Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Население городка Уитиар на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».

0: Одессе.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
2: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9» – полный привод, два варианта подвески – бензин или дизель, АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9» – победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года, «Внедорожник» 2025 года, категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 30 30.
11: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
13: Еще один номер телефона, уже номер телефона в студии. 292-102-8. На подходе у нас игра «Ты мне зубы не заговаривай», поэтому звоните, нам нужно два игрока, мальчик и девочка. 292-102-8. Действуйте.

0: бабье лето в нашем регионе. Завтра в Казани 25 градусов тепла, малооблачно, без осадков. Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга до 26 градусов, тоже малооблачно, без осадков. Все то же самое, плюс 26 Альметьевск, Казнакаево, Бугульма и Нурлат на день завтрашний 23-25 выше 0 без осадков. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18» «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобили «Джак». Выгода до 300 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843. Ну и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Итак, на кону в игре «Ты мне зубы не заговаривай» у нас подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Первым до нас сегодня дозвонился Карим. Здравствуйте, Карим.
4: Привет, привет всем.
3: Верите в мистику?
4: Конечно, 100%.
3: Бывали случаи у вас какие-то в жизни, может быть?
4: Бывали неожиданно.
3: Что, барабашку видели?
4: Нет, возвращаюсь домой, а торт перевернутый лежит.
3: Торт перевернутый?
4: Да, причем в холодильник убирал, когда уходил, у дома никого не было.
0: Это знак.
3: Ай-яй.
0: А хотя сейчас пляжный сезон закончился, уже можно.
3: А дома никого не было потом, ведь, да, вы говорите, вот это обалдеть, конечно.
4: Нет, никого.
3: И что вы там потом делали, там, не знаю, приглашали кого-нибудь, чтобы укрупить квартиру?
4: Нет, прибрался и выкинул.
3: А, просто прибрались. Вы правильно.
0: Срок годности у торта подошел просто.
3: Молодец, вот так вот. Карим, против вас сегодня будет играть Альбина. Здравствуйте, Альбина.
5: Всем добрый вечер.
0: Альбина, как у вас с мистикой? Верите ли, может, что-то с вами происходило такое интересное?
5: А давай-ка лучше... Не знаю, вся жизнь, наверное, какая-то мистика.
3: Давай-ка лучше, знаешь, чем Альбина спросим? Альбина, а вы гадали когда-нибудь?
5: Ой, когда была совсем молоденькой девочкой, гадала, да, где жених, когда придет.
3: Так, вот, а ворожили вот так вот это, суженый, ряженый, нет. Приди ко мне, это понимаешь, наряженный.
5: Наряженный, да, нет, он у меня суженый, ряженый, быстро так пришел, что я не успела.
3: Понятно.
5: Да.
3: Даже валенок не выбросил за ограду, он уже приперся.
5: Не успела.
3: Ладно, хорошо. И не уходит больше. Ну и слава богу, молодец.
5: Нет.
3: Молодец какой. Давайте напомним правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока. Ровно 20 слов у нас уже готов. Как вы понимаете, все они у нас объединены сегодня некими мистическими аурами. То есть, ну, все так или иначе будет с этим связано. Наша задача с коллегой, конечно же, не называть одних коренных слов. Слова, кстати, у нас непростые. И у тебя, и у меня, Альберт, слова
0: очень
3: непростые.
0: Очень страшные слова, да.
3: Карим позвонил первым, стало быть, право хода. Карим, за вами, с кем будете играть, выбирайте.
4: Так, давайте я выберу напарника вашего.
3: Альберта.
0: Альберта, ага.
3: Хорошо, вы готовы, Карим?
0: Я готов.
4: Да.
3: Я желаю вам удачи, стартуем.
4: Спасибо.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Итак, Карим, 12 знаков зодиака. Это что вместе?
4: Гороскоп.
0: Отлично. Это вот он, знаете, живет где-нибудь в квартире. Вот.
4: Барабашка домовой.
0: Домовой, ага. Это такая женщина-полу, это самое, с хвостом.
4: Смерч.
0: С хвостом. Ну, она плавает в воде такая красивая.
4: Русалка.
0: Русалка. Это, значит, получеловек, полулошадь.
4: Этот, стрелец.
0: Нет, ну вот он прям такой, ну как стрелец, да, но вот по-другому, как мы его называем? Мифический персонаж такой.
3: Херон.
0: Да.
4: Кентавр.
0: Он, кентавр, ага. Его обычно варят всякие ведьмы, вот это вот ведьминское такое.
4: Суп.
0: Ну, суп, да, по-другому. Оно такое не желтое, не красное, а вот другой цвет.
4: Зелье.
0: На ней летают ведьмы.
4: Метла.
0: Ага. И это говорят, Авада Кедавра, это что такое вот?
4: Заклинание.
0: Ага. Ночью на небе она светит, ночью на небе.
4: Луна, звезда.
0: Ага, это вот битва их была, помните, была?
4: Экстрасенсов.
0: Ага, или, и вот, и, что это за слово-то? Я не понял, что за слово.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: А вот, коллега, чтобы понимать, что это за слова, надо перед игрой их читать.
6: Почерк, конечно,
3: читать. Это слово было инопланетянин. Все. С переносом же? Через тире?
6: С переносом,
3: через тире. Правильно. 9 слов — это отличный результат.
6: Это заявка на победу, я считаю, конечно.
3: Обалденный результат. Особенно мне, знаете, понравился, Карим, вы так стрельца быстро угадали, а потом, когда я вам сказал Херон, вы сказали кентавр. Вы как бы это с древнегреческой культурой знакомы, я так понимаю, не понаслышке.
4: Ну, коней с человеческой головой я видел, конечно. Не вживую,
3: видали,
4: но
3: да?
4: Видел.
3: Видали. Все понятно. Все понятно. Ну что ж. Ух ты.
6: А вот и они.
3: Ух ты.
6: Инопланетяне.
3: Вот это. Вау, привет, Кибертрон. Вау, вот это как так получилось? Альбин, вы с нами вообще, нет? Пока нет, видимо, да? Сейчас Альберт нам быстренько все это дело подремонтирует. Давай, ремонтируй, давай. Ремонтируй, давай.
7: Он не хочет.
3: Ремонтируй, давай, быстрее. Что ты? Вот же, вот номер ее телефона.
7: Я понял, да, сейчас.
3: Ладно, мы пока тогда поболтаем с Каримом. Карим, а каких еще мифических персонажей вы встречали, кроме с конскими башками-то?
4: С конской головой больше никого я не встречал.
3: Больше никого не встречали. Так, а русалка попадалась вам?
4: Русалки нет, наверное. Все-таки двухногих женщин я видел больше.
3: Ага, понятно. Хорошо. А фантазировали о русалке?
4: Не приходилось.
3: Молодец, все, прошел испытание. Ну, в общем-то, ну что там, Альбин, ты подключился к нам вроде?
7: Я не понимаю.
3: Альбин, вы с нами, нет?
7: Раз, два, три, прием.
3: При нем, говорит, задача.
7: Алло.
3: Ну-ка, попробуй-ка, нажми там на кнопку, получишь результат.
7: Смотри-ка, нажимай.
3: Так давай, ладно, может, это если... Ну ладно, давай, попробуем. Звоним все-таки Альбине.
7: Я пытаюсь перезвонить.
3: Альбин, мы вас тут втроем уже, три мужчины вас ожидают.
7: Сейчас пробуем.
3: Да, Карим, ждем же мы Альбина?
4: Конечно, ждем. Надо поиграть.
7: Альбин, трубочку не кладите, все, выходим в эфир, поехали.
5: Ну да, прервался звонок.
3: Альбина, что за мистика такая произошла-то, а?
5: Вот, уже тоже начинаю думать, что происходит.
3: Сглазил кто-то, что ли?
5: Похоже.
3: Ай-яй-яй. Ну что, наше время поиграть, Альбина? Вы готовы?
5: Да.
3: Ну, отлично, я запускаю таймер.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Вот если ласточка летит низко, это к дождю. Это народная...
5: Примета.
3: Молодец. А эта песня такая была. Я... Никто не водится со мной.
5: Водяной.
3: Хорошо. А вот этот вот мифический персонаж живет уже там, где деревья растут, назовем их так. Обильно растут деревья.
5: Леший.
3: Правильно. А это персонаж мифический тоже, но он маленького роста. Маленький.
5: Гномик.
3: Верно. А он хрустальный бывает, и в него ведьмы смотрят. Сейчас я тебе как погадаю, давай заглянем в хрустальный...
5: Поднос?
3: Нет, он... его катить можно.
5: Шар.
3: Молодец. А вот это уже мы глядимся в него, да, чтобы отражение свое увидеть.
5: Зеркало.
3: Правильно. Вот они бывают таро, а можно просто пасьянс.
5: Карты.
3: Верно. Черный. Птица такая черная.
5: Ворон.
3: Верно. Когда мерещится вот кто-то, какой-то вот...
5: Глюк.
3: Каспер был такой вот.
5: Мираж, привидение.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Альберт Вячеславович, у меня тут косым глазом все поглядывает.
6: На последнем слове.
3: Поглядывает все.
6: Последнем
3: слове. Ну что, засчитаем, что ли?
6: Нет, конечно, суперигра.
3: Что, засчитаем?
6: Конечно, да? Нет. Да, после уже окончания.
3: Нет, я говорю, засчитаем суперигру будем?
6: Суперигру, конечно, да.
3: Отлично.
6: Это было 9-е слово, да, ведь?
3: Да.
6: 9-е, да, все отлично.
3: Да, Карим.
4: Да, я здесь.
3: В суперигру сыграем, что ли?
4: С удовольствием.
3: Отличненько. Альбин, вы готовы к суперигре?
5: Да, готова.
3: Итак, сейчас одно единственное словечко вам будет объяснять Альберт Вячеславович. Я, честно говоря, сам не знаю, что он там выбрал. У него столько вариантов. Маг-чародей просто
6: что
3: какой-то.
6: Что в моей голове? Это, значит, один из главных
3: ну,
6: героев.
3: Ну, давай расскажем, что будет.
6: Это персонаж.
3: Кто первый отгадает, да, о чем, да. О ком идет речь в данном случае, да, тот и получит у нас подарок, сертификат «Семейный парк активного отдыха». Все, умолчаю, пожалуйста.
6: Один из главных героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Получил свое имя от гётского Мефистофеля. Вот, в поэме Гёте «Фауст» оно звучит всего один раз. Но вот у Булгакова вот этот вот...
4: Воланд!
6: Воланд, конечно! Он самый! Аплодисменты!
3: Альбина, да. А вы что, с Воландом не знакомы?
5: Поздравляю. Нет, почему знакома, но хотел послушать еще.
3: Надеюсь, не лично.
6: Он, знаете ли...
5: Нет.
3: А с Волан-де-Мором?
5: Волан-де-Мором тоже. Частично.
6: Это не наш персонаж.
3: В любом случае, Альбина, классно с вами поиграли. Я думаю, вам тоже было интересненько.
5: Да, спасибо.
3: Давайте передавать приветы.
5: Привет всей Казани, привет моим детям, моей семье. Всем доброго вечера и хорошего пути в дороге.
3: И вам хорошего вечера с любимой радиостанцией. Обязательно, Альбин, к нам дозванивайтесь еще. С удовольствием с вами поиграем и, я уверен, выиграем. Ну, а сегодня удача улыбнулась Кариму. Карим, поздравляем вас. Подарок достается именно вам. Как его забрать, расскажем за эфиром. Пока вы также можете передать привет на правах победителя.
4: Спасибо. Давно я не дозванивался, не играл с вами. Большой привет передаю всей Казани, всему Бимрадио, всем своим, кто узнал. Вот такие приветы.
3: Принято, принято. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам уже за утро.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Реклама на Бимрадио.
9: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежка Зани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
12: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225 44 33.

0: привет.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Вечерний Трубин.
1: 18.50 на часах студии Бим Радио. Это нам подсказывает о том, что магическую тему мы потихонечку будем подворачивать.
2: Но не совсем.
1: Рукава рубашки. Но не совсем, да, совершенно верно. Сегодня говорили о мистике. Верите ли вы вообще вот эти там предсказания, вот этих духов, вот это вот приметы, гороскопы и тому подобное и так далее, как говорится. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Волшебство в том числе, конечно, коллега. Что у нас пишут нам наши замечательные слушатель, давайте посмотрим.
2: Руслан вот пишет. Давай. Есть у меня полный тезка. Угу. Только месяцы рождения разные. А так все один в один. Ну вот он удачно за жену вышел.
1: Ну, женился, короче.
2: Ну да. Угу. Теперь этот необычный человек вот, возглавляет крупную организацию по постройке дорог. Угу. И еще раз необычный человек.
1: Молодец какой. Вот,
2: да. Ну, мы меняем слово.
1: Необычный?
2: Неприличное
1: или
2: слово
1: человек?
2: На необычный человек. Ну, не совсем, с рогами вот, который.
1: Угу. Угу.
2: Вот. Теперь, говорит, вот этот вот мифический персонаж, угу, ну, вышел замуж, и вот у него все же мистика.
1: А что-то завидует там человек-то, смотри, они вроде полные тезки. А вот мы же с тобой говорили, вот если человек в одно и тот же день родился в одно и то же время, у них судьба говорит, что ты будешь одинаковый или нет. Вот тебе подтверждение.
2: Жену еще надо, оказывается, себе выбирать правильную. Может быть, у жены там просто был папа, какой-нибудь министр строительства или что-то в этом духе, нет?
1: Что вы, все может быть, все может быть. Про заклинания, кстати, мы тут еще заклинания с вами все сочиняли, кстати. Это хорошая нас идея натолкнула. Вот такой есть хирекс, хирекс, наступил релакс.
2: Хирекс, хирекс, наступил релакс?
1: Да.
2: Хорошо, мне нравится, он периодически наступает. Из мистики и с юмором. Как вы познакомились? Он сжег меня на костре в 1600 году, а я обещала его найти.
1: Вот это здорово. Вот это здорово. Привет, Торквемада.
2: Неприятно.
1: Неприятно было.
2: Сожгите
1: тогда
2: ведьму.
1: Неприятно было тогда, да?
2: Но она же такая красивая. Хорошо, но потом сожгите.
1: Да.
2: От Азата читал ты заклинание?
1: Давай мы Азата как раз вот на десерт немножко оставим. Он именно нас и сподвиг, кстати говоря, Азат, огромное вам спасибо, на одну идейку, на которой мы сейчас совсем скоро вернемся. Что ж, у нас на подходе дорожная информация и новый музыкальный час.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Давайте посмотрим, что к данной минуте у нас происходит на казанских дорогах. Обновим Яндекс.Карты. Что ты, 6 баллов, что ли? 6 баллов. Движение как-то затруднено. Да. О крупной пробке. Расскажем, где расположились, пожалуй. Улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы 23 минуты. Да, мне кажется, у меня карта немножко это...
2: Позавишла.
1: Пожалуйста, я вам включу микрофон.
2: Слушай, я могу рассказать, где ДТП, которое
1: давай,
2: затрудняет
1: давай,
2: движение.
1: Расскажи.
2: Если по Имашево мы едем от Амирхан в сторону Мусина, не доезжая до Мусина, тут вот прям ДТП посерединочке, и тут собирается пробочка.
1: Ай-яй.
2: На аварийке кто-то
1: ай-яй
2: стоит. Так, что еще? По мостам и дамбам везде все зелененькое, никаких сложностей я не наблюдаю. Ну и на проспекте Победы, это если вот по Мамадышке сворачивать на проспект Победы, туда, в сторону Советского, тут прям все бордовое. Я пытаюсь понять, в чем причина. Никаких отметок о ДТП я не наблюдаю, но тут прям все бордовое. Поэтому а Мамадышский тракт и вот эта вся развязка четырехлистника, она вообще во все стороны что-то какая-то такая красненькая, везде все простаивает, непонятно. Но отметок о ДТП не наблюдаю.
1: Ну, время, в общем-то, в принципе, почти 7. Может быть, немножечко это, как говорится, Джеки Чан.
2: За Киева от проспекта в сторону Сахарова тут прям все бордовое. Все стоит за Киевом намертво просто.
1: Бордовый хороший цвет.
2: Бордовый хороший, да. Ну и Габишево по классике, начиная прям фактически от Фучка и до Кулгали. Вот в этом направлении тут все красненько, бордовенько. Все едут домой туда, в Куйки, как обычно. Все, я вроде ничего серьезного такого больше не наблюдаю на карте.
1: Ну,
2: города.
1: А я вот пока тоже вижу лисичку, которая выдернула вилку из розетки, сидит, грустными глазками на меня смотрит. Посему, скажем, Яндекс.Карте спасибо большое за предоставленную информацию. Ну и двинем, пожалуй, под музыку далее. Романтичное вам сейчас настроение создадим.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что ж, третий час, 19.01 на часик в студии. По-прежнему с нами Альберт Вячеславович Батанин. Здравствуйте,
2: коллега. И Петр Викторович Снежинский. Добрейший вечерочек.
1: И вам не хворать. Что будем делать?
2: Что, во-первых, давай мы подытожим и скажем, что вообще все молодцы, большие. У многих, оказывается, есть какие-то мистические истории.
1: Может быть, даже наклонности мы не спрашивали.
2: Экстрасенсорные,
1: да? Понимаешь?
2: Вы проверьте, кстати, слушатели, может быть, вы это предметы двигаете на расстоянии.
1: Или прилипают к вам какие-то вот это...
2: Мысли читаете.
1: Железные предметы. Там.
2: Можно поучаствовать в наших играх, и тогда точно победите. Здесь мистики никакой нет.
1: Здесь даже ловкости рук не надо.
2: Да. Вот у нас на подходе совсем скоро.
1: У нас будет игра, кстати говоря. Это подожди, помимо забавушки, у нас забавушка обязательно будет. У нас в этом часе мы еще и сыграем рок из 90-х.
2: А да что вы говорите?
1: Зубрая.
2: Тот самый рок из
1: 90-х. Да,
2: вот тот,
1: самый.
2: Который где... Ну, в общем, там будет что-то расколбасное.
1: Да. Ну, наверное, не знаю.
2: А слушай, а если принесут гитары с собой слушатели, вот прикинь, джаз-бенд такой там замутить.
1: Ну, там уже не джаз-бенд, там гранж-бенд мы замутим гранж-бенд. Тогда. Это же рок из 90-х, а это эпоха гранжа же 90-е.
2: Не панк разве?
1: Нет.
2: А, ну панк раньше был.
1: Там 80-е панк.
2: Да.
1: Даже 70-е. Да, а что это мы увлеклись немножечко? Давайте переходить действительно к забавушке.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Я вот это захотел почему-то под такую вот все-таки.
2: Ну, пожалуйста,
1: а
2: тоже.
1: А то что-то
2: хорошо.
1: У нас вот хамарошная какая-то.
2: Да.
1: Вот пусть мы же...
2: Мне нравится.
1: Мы же в Татарстане живем, в Казани живем.
2: Добавим немного чак-чаковости.
1: А почему нет?
2: Да.
1: Я прям только алга, как говорится, только алга.
2: А вот.
1: Давайте расскажем, как у нас происходит вот это все.
2: Как это происходит?
1: Магия волшебная.
2: Очень просто. Есть у нас одна фразочка.
1: Надо говорить очень просто.
2: Очень, очень просто, да. Бер фраза без номер.
1: Так, е, давай.
2: Без сизга шуша фраза эйтэбэс.
1: Ай, молодец какой.
2: Аннара сиз шуша фраза продолжать итэгэс. Вот.
1: Я же все понимаю, понимаете? Самое главное, я же все понимаю.
2: Такой вот из меня татарин. В общем, да, мы, ну как, не совсем мы тут.
1: Нет,
2: нам подсказали.
1: Нет, я не шучу, я-то правда все понимаю.
2: Да, нам вот наш замечательный слушатель Азат подкинул фразочку. Как подкинул? Он не думал ее подкидывать.
1: Да,
2: нам очень понравилось.
1: Она подкинулась.
2: Да. Он нам написал, это мы спрашивали же у вас про заклинание.
1: Но мы придумывали заклинание. Вот и в этом ключе мы решили остаться и дальше.
2: Да. Ну мы, давай сейчас прочитаем его смешное заклинание. И мы решили его оставить. Чикен, дрикен, трах, бабах, домой приду я на рогах.
1: Во! Вот оно как!
2: Вот. Мы решили вот эту первую часть фразы взять и предложить вам ее продолжить.
1: Как досочинять ваше заклинание.
2: Да. В общем, все что угодно. Двустишие, трехстишие, четырехстишие, хоть поэму можете написать.
1: Хокку можете написать.
2: Потанка, что там еще какие есть. Эпистрофей, ямб, хорей. Любые можете использовать.
1: Басё, колбасё.
2: Басё, колбасё. Тоже хорошо. Можете в эпистолярном жанре, в каком хотите, все что угодно. Все на ваше усмотрение. Куда писать, напомним, 92-72-42-102-8, цифры для ваших мессенджеров. Напомним еще раз, какая фраза. Чикен, дрикен, трах, бабах.
1: И многоточие.
2: Да.
1: И дальше. Ваше заклинание. Ну вот, всем желаем удачи. Кстати говоря, победителя отправим в кафе. Это эхо. Национальной кухни.
2: Точно.
1: Ну,
2: я рар.
1: Да. Я рар.
0: Вечерний Трубим.
3: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
8: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
14: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
0: Да ну, да.
2: Соус Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Мишка! Здесь на Вимрадио. А я напомню, до 19.40 мы принимаем ваши варианты. Сегодня заклинания придумываем. А, на кону у нас отличные подарки. Давайте-ка я напомню, что это у нас такое. А это кафе национальной кухни. Кстати говоря, мы вас отправим. Вот автор лучшего заклинания на сегодня. А, напомню, нам идею подкинул наш слушатель. Спасибо огромное. Азат, по-моему, да?
1: Марат.
0: А, Марат. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Азат.
0: Спасибо Азату и Марату уж тогда, что уж нет-то. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, напомню, наши мессенджеры. Вот туда вы присылаете свои сочинения, а вернее заклинания. Давайте напомню, у нас там начало же есть, и нужно вот закончить, скажем так.
1: Все правильно, есть начало и есть окончание. Чикин-трикин-трах-бабах, и вот нужно продолжить. Итак, чикин-трикин-трах-бабах прописал мне домовой чапалах. Чапалах, знаешь, что такое?
0: Конечно.
1: Это подзатыльник.
0: Что-то от Чапаева.
1: А
0: вы знаете, кто такой Чапаев?
1: Чапаев, конечно.
0: А, ну ладно, хорошо, вы же не такая молодежь.
1: Ну,
0: ладно.
1: Ну, плавает-то он не очень хорошо.
0: Дальше. Ну, да, знаете, под пулеметным огнем не очень
1: поплаваешь.
0: Ну,
1: до середины ты попробуй,
0: здравствуйте,
1: да.
0: Здравствуйте, вы скажете.
1: Не каждая
0: тоже.
1: Птица долетает. Так, чикин-трикин-трах-бабах, явись, дядь Комановах, включи все свои старания, исполни мои желания. Вот так вот у Регины.
0: О, прямо это прям нормально так подошло. Разумно.
1: Ну, тут прям целая завязка, развязки, катарсис, все как надо.
0: И Мономах есть.
1: И Мономах, да, припомнили.
0: А там, где Мономах, там и шапка.
1: Без шапки сейчас никогда. Чикин-трикин-трах-бабах. Не один, представьте, оказался я в кустах. Айрат, видимо.
0: Пу-пу-пу.
1: Ну, подожди, тут надо... А как вот можно оказаться в кустах? Можно?
0: Вежливый лось, что ли, вот это? Добрый вечер.
1: Там не лось, там... Ну, ладно, в принципе, любой может оказаться.
0: Ну, ладно.
1: Так что, Айрат, вы... Ну, сейчас тепло, в принципе, не так страшно в кустах поваляться. Чикин-трикин-трах-бабах, деньги будут на руках. Это вот аффирмация от Азата. Неплохо. Так, что тут у нас еще? Чикин-три... Это другое. Шайтанлар изыди, Ярослава, вернись. Заклинание, которое сапер произносит один раз. Я волшебник на словах.
0: А Шайтанлар, это ты похож.
1: Ну, это мы с тобой, видимо.
0: Ну, почему нет? Я если это... А ты его точно.
1: Ну, ладно.
0: А себя в зеркало видел?
1: Не, не смотрю в зеркало. Я и так красивый.
0: Ты мой Дадыр тут читал?
1: Черный как смоль.
0: Там по-другому, конечно, сказал герой этого Сухорукова-то.
1: Чикин-трикин-трах-бабах, зарплата разлетелась в прах.
0: А, вот так.
1: Жизненно, жизненно. Чикин-трикин-трах-бабах, сказал электрик, и свет погас.
0: Нормальненько. Вот так вот мы сегодня сочиняем с вами заклинание. Чикин-трикин-трах-бабах.
1: Ой, может оказаться.
0: Ну ладно.
1: Так что, Айрат, вы... Ну, сейчас тепло, в принципе, не так страшно в кустах поваляться. Чикин-трикин-трах-бабах, деньги будут на руках. Это вот аффирмация от Азата. Неплохо. Так, что тут у нас еще? Чикин-три... Это другое. Шайтанлар изыди, Ярослава, вернись. Заклинание, которое сапер произносит один раз. Я волшебник на словах.
0: А Шайтанлар, это ты похож.
1: Ну, это мы с тобой, видимо.
0: Ну, почему нет? Я если это... А ты его точно.
1: Ну, ладно.
0: А себя в зеркало видел?
1: Не, не смотрю в зеркало. Я и так красивый.
0: Ты мой Дадыр тут читал?
1: Черный как смоль.
0: Там по-другому, конечно, сказал герой этого Сухорукова-то.
1: Чикин-трикин-трах-бабах, зарплата разлетелась в прах.
0: А, вот так.
1: Жизненно, жизненно. Чикин-трикин-трах-бабах, сказал электрик, и свет погас.
0: Нормальненько. Вот так вот мы сегодня сочиняем с вами заклинание. Чикин-трикин-трах-бабах. Далее многоточие.

0: Черный как смоль.
1: Там по-другому, конечно, сказал герой этого Сухорукова-то.
2: Чикин-трикин-трах-бабах, зарплата разлетелась в прах.
1: А, вот так.
2: Жизненно, жизненно. Чикин-трикин-трах-бабах, сказал электрик, и свет погас.
1: Нормальненько. Вот так вот мы сегодня сочиняем с вами заклинание «Чикин-трикин-трах-бабах». Далее многоточие. И вы уже сочиняете свое заклинание. Самому лучшему сочинителю подарим подарок. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сочиняем мы неплохо иногда.

0: год ее рождения.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Во Франции принято особое правило именования собак среди владельцев чистокровных пород. За каждым годом зарезервирована определенная буква алфавита, с которой и должно начинаться имя. Например, для 2016 года это буква «М». В список не включены буквы «K», «Q», «W», «X», «Y» и «Z». Оставшиеся образуют 20-летний цикл. Поэтому по имени собаки всегда можно определить,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Буквально 10 минут у нас осталось до того, как мы будем подводить итоги. Ну а сыплются все вот эти, ну не то чтобы уж заклинания, давай будем называть их мантрами,
2: скажем. Шуточные. Вот.
1: Шуточные, да.
2: Шуточные.
3: Шуточные.
1: Чуфыр-чуфыр. Итак, мы предложили вам такую фразу. Чикин, брикин, трах, бабах. И вам нужно было продолжить. Вот что наш слушатель пишет. Зульфира вот написала. Чикин, трикин, трах, бабах. Пыль, исчезни на глазах. Слушай, это хорошее заклинание. Иногда
2: пыль исчезнет.
1: Пыль, да. Пыль. Так лень убираться дома. Приходишь, думаешь,
2: пришла пыль домой, смотрю. Пыль лежит, дай-ка я, думаю, полежу.
1: Да, все правильно. Чикин, трикин, трах-бабах, не останусь в дураках. Ну-ка, евро и рубли быстро в кошелек пошли. А кредиты и долги превратились в пироги.
2: О,
1: все в дело, так сказать, все хорошо. Вот что еще есть. Чикин, трикин, трах-бабах, а кот сбежал пописить в шкаф. Какой кошмар. Ну, они могут, да, да, да. А вот это мне нравится, но я не знаю. Чикин, трикин, трах, бабах, яви Мизулину мне во снах. Зачем она вам,
2: Владимир? А какая Мизулина вам нужна?
1: Да, там надо уточнять, понимаете?
2: Какая вам интересует больше?
1: Вот, это самое, тут же, что тут у нас еще есть? Смотри, такое. Чикин, трикин, трах, бабах, прервал связь у Альберта какой-то черт в попыхах. Черт побери.
2: Абач.
1: Ну, это, значит, технически не у вас.
2: Абач.
1: От Алексея. Чикин, трикин, трах, бабах, в голове твоей бабах ходит курица в трусах. Абсурдный юмор,
2: а
1: тоже
2: вот Сергей
1: хорошо.
2: Кис писал, вы читали?
1: Нет,
2: чикин,
1: пока не...
2: Чикин, трикин, трах, бабах, я... нагадил там в кустах.
1: Ай-яй-яй.
2: Били меня всей толпой, было больно. Ой-ой-ой.
1: Вот это мне нравится. Чикин, трикин, трах, бабах, любой рэп в современных стихах. И, ну, от современного... Я не знаю, вот он иногент, можно его называть, нельзя его
2: да,
1: называть?
2: Да, лучше не называй. В общем, буквально осталось у нас уже 8 минуточек. Давайте еще раз докидываем. Чикин, трикин, трак, бабах. Далее ваше сочинение. Автору лучшего сочиненного шуточного заклинания вознаградим.
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: оферта.
1: Завтра 22 сентября, и вот что нам говорят синоптики. Завтра в Казани 23-25, без осадков, ясная погода практически. Солнечно, лето, бабье, оно ждали. Вот, пожалуйста, набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга до плюс 26, тоже малооблачно, без осадков. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма тоже до плюс 26. Ну и Нурлат здесь 23-25, все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Будем поздравлять, счастья, радости желать и всякого такого разнообразного, и такого, и сякого, и другого, любого пожелаем вам. Ну что, господа, давайте поздравлять именинников нашего сегодняшнего вечера. Как мы это делаем? Да очень просто. Заходим в нашу группу ВКонтакте, но прежде хотелось бы напомнить вам, что есть возможность у вас, возможность у всех поздравить родных и близких со всеми праздниками, которые вы только пожелаете.
4: 2-930-800! Запомни этот номер! Вот!
1: В общем, да, в будний день 2-930-800 можно позвонить, ну и заказать поздравления. Ну и на нашем сайте bimradio.ru. bimradio.ru.
4: Зайду туда вечерком и поутру.
1: А пока наша группа ВКонтакте. БИМ, Радио Казань, Николай Трофимов, Сергей Буланкин, Кристина Фадеева, Лилия Сунгатулина, Зарина Анваровна, Альбина Батрудинова, Елена Салахудинова, Савина
4: Харисова, Людмила Данилова. Прям везет, они в рифму у них все фамилии-то.
1: Да. Людмила Данилова, Лейсан Зайнулина, Юлия Лебедева, Татьяна Трофимова, Артем Карасев, Дмитрий Морозов, Валерий Шицко, Анатолий Соломкин, Инсар Гимадеев, Михаил Романович. Вот такие люди. Сегодня день рождения. Отмечают.
4: Как там, Артем Карасев?
1: Да.
4: Артем Карасев, все Карасев.
1: Да.
4: Дорогие радиослушатели, принимайте наши самые искренние хип-хоп забавные поздравления. От всего сердца. Ура! По традиции, конечно, напомним, кто из знаменитостей еще с вами родился в один день. Мы как глянули, как обалдели, думали, это что это такое? Это как этот вообще? Это
1: россыпь.
4: Столько людей просто невероятных, как это. Плеяда звездная, действительно. Итак, в этот день, смотрите, родились писатель Герберт Уэллс. Вот так загибайте пальчики. Стивен Кинг.
1: Он самый.
4: Ага. Барт Юз Алешковский. Мэр Москвы Юрий Лужков в этот день родился на свет, кстати. Актер Зиновий Герд. Телеведущая Анастасия Трегубова. Актриса Ольга Погодина. Синхронистка Светлана Ромашина. То есть из любой сферы деятельности. Билл Мюррей. Актер такой, если помните, да, был? Дмитрий Филатов, кстати, сегодня отмечает свой день рождения. Вот это дуэт у нас. Филатов и Керас.
1: А, это вот он.
4: Это вот он. Владислав Сурков. Смотрите, тут и политики, и музыканты, и писатели. Обалдеть вообще! Обалдеть!
1: Дэвид Уэном. Это вот 1+1.
4: Веном.
1: Да.
4: Это Дэвид.
1: Мулен Руш.
4: Дэвид Веном.
1: Да. Кто тут у нас еще из интересных
4: людей? Виктор Вершбицкий. Актер такой очень интересный. Говорит, стреляться. Вот тут кино я с ним вспомнил одно. Ростислав Хай. Кого только нету вообще. Смотри-ка. Смотри. Ну просто невероятно что-то. И, кстати, неспроста у нас сейчас вот эта музыка играет в эфире. Для тех, кто не угадал, это Лимп Бискет. Между прочим, да. Потому что в этот день, ну его, к сожалению, с нами уже нет. Бас-гитарист группы Лимп Бискет родился. Сейчас, я подожди, меня запамятовал тут. Столько информации через голову проходит, всех и не упомнишь ведь. Сэм Риверс, конечно же. Сэм Риверс именно 21 сентября появился на свет. Я потом смотрю, Дэвид Сильверия, барабанщик группы Корн. Да, что ты будешь делать? Думаю, ну ладно, хорошо, пойдем дальше. Бам, тебе приехали, короче, гитарист группы Eagles. Та-дам!
1: Тоже, что ли?
4: Да, Леонард Коэн. Что, легенда просто музыкального творчества, оставившая ярчайший след в истории музыки. И это еще не все. Тут еще, понимаете, таких британцев занесло к нам, что просто мама не горюй.
1: Четыре слова, которые в названии в имени.
4: Да, я случайно его удалил, конечно.
1: Уильям Джон Пол Галлахер, британский музыкант, вокалист группы Oasis.
4: Ну, мы знаем его как Лиам Галлахер.
1: Да,
4: поэтому немножечко вам суперсоника.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Зачарованные позавидовали бы такому количеству заклинаний, которые нам сегодня насыпали в игре за бабушка. А почему заклинали? Потому что мы сегодня вот говорили о мистике и предложили вам продолжить заклинание. Как-нибудь смешно, необычно. Ну, не то чтобы заклинание, шуточное такое, в общем. Чего бы вы там в свою жизнь хотели бы добавить, ну, туда нам накидали,
2: конечно.
1: Ну, кстати
2: говоря, 19.41, да. Уже стоп-игра. Сейчас, если что-то будет прилетать, это пойдет уже не в зачет. Ну, а мы будем выбирать скоро автора лучшего нашего шуточного заклинания. И этого автора отправим натурально в кафе национальной кухни. Давайте почитаем, что есть.
1: Чикин-трикин-трах-бабах, я принцесса на бабах, ищу принца вах-вах-вах.
2: Ха, вах-вах, это прям молодец, хорошо, как да. Это. Чикин-трикин-трах-бабах, Бим, лучшее радио на волнах.
1: Классно,
2: супер,
1: мне нравится.
2: Супер.
1: Смотри, вот тут сложноватенько будет, но я попробую. Чикин-трикин-трах-бабах, дрон валяется в кустах, весь в оранжевых клубах. Ярослава с камнеметом улетает в вертолете, летит вдаль к солнцу, пролетает за солнцем и возвращается обратно. Все это под саундтрек Funk Soul Brother. Титры, конец фильма.
2: А батюшки. Чикин-трикин-трах-бабах, домой пришла в мужских штанах, сказал муж заклинание, исполнило ему желание, теперь хожу я в юбках с улыбкой и с голубкой.
1: Хорошо, да. Чикин-трикин-трах-бабах, был мужик, стал чапалах, жена измену не простила и яички подрубила.
3: Чикин-трикин-трах-бабах, теперь на кухне полный крах, и суп, и торт, и весь размах.
1: О, стихи. Чикин-трикин-трах-бабах, будут танцы на столах, кожа, клепки и рокес, хэви-метал до небес, шум гитар, бой барабанов, пыль столбом и счастье смех, рок-дискач 90-х и бим-радио созывают дружно всех. Мощный лиса.
2: Прям с клепочками, с сапочками. Чикин-трикин-трах-бабах, скука разлетайся в прах, каша-малаша, бум-барарах, радость появилась ты в наших глазах. Покрутись вокруг себя, громко крикни «Опа-на!» Улыбнись и не грусти, волшебство скорее лети, всем его ты подари и в бим-радио влюби.
1: Тоже хорошо, прям разошлись, да? Прям
2: вообще нормально.
1: Смотри, тут еще чикин-трикин-трах-бабах, удивляйте каждый день на любимейших волнах. Чикин-трикин-трах-бабах, был богатым Буратино, но остался на бабах. И чикин-трикин-трах-бабах обратился в госстрах. Это, ну, видимо, существует такая компания?
2: Ничего.
1: Это не реклама, если что, да.
2: Ничего. А что ты от Максима Тимофеева не стал читать?
1: Что-то? Ну, а что? Да, что это? Максим, смешно, да. Ну, давайте, наверное, не будем вот это читать.
2: Смешно, Максим, смешно.
1: Мы же понимаем, что
2: Максим, к вам уже едут.
1: Да-да-да-да. Вас читают.
2: Да шутил.
1: Так, у меня все прочитано или что-то еще
2: тут есть? Скоро будем выбирать,
1: победите. Подожди, мы не все прочитали.
2: Все как-то.
1: А ты про каш-малаш прочитал?
2: Какой каш-малаш?
1: Ну, вот смотри, чикин-трикин-трах-баба. Скука, разлетайся в прах, каш-малаш, бум-барарах. Радость появилась в наших глазах, покрутились вокруг себя, громко крикнули «Опа-на!» Улыбнитесь, не грустите, волшебство скорее лети, всем его ты подари и бим-радио влюби.
2: Батюшки, какой ты молодец. Вы отходили куда-то, когда я это читал?
1: Да.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
12: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь попивать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной программе. 10 октября, ресторан «Максимилианс». Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенду. Устроим конкурсы, подарки. Ну и, кстати, обязательно приходите в рок-образе, потому что за лучший образ, естественно, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает вот этот замечательный, потрясающий, невероятный главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский.
2: Это я, что ли?
1: Да.
2: Это я, что ли?
1: Представляешь,
2: ну, ладно,
1: да,
2: с удовольствием.
1: С вертушками наш любимый диджей Айон. В общем, еще раз. 10 октября. Рок из 90-х. Ресторан «Максимилианс». 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Есть у нас вопрос для вас, но прежде напомним, куда присылать правильные ответы. 92-72-42-102-8. Любой мессенджер, который вам удобнее. А, есть у тебя вопрос, да? Или я прочитаю? Хочешь, я прочитаю?
2: Хочу.
1: Давай, смотрите. Мы вам предлагаем продолжить фразу из песни. Очень известную песню. Ее все знают. Вот разбуди, все сразу вспомнят. Как же она продолжалась, эта строчка? Ну, естественно, варианты на всякий случай предложим. Итак, а не спеть ли мне песню о любви? А не выдумать ли? И варианты, что не выдумать ли? Первый, новый жанр, новый план, новый квест или новый тренд? Ну, здесь легко. Нам нужно первое, третье и пятое сообщение с правильным ответом. Присылайте, пожалуйста, ваши варианты. А посыпались. Молодцы какие. Все знают. Ты смотри, что. А все знают, что не выдумать ли новый жанр, конечно же. Ну и давайте радовать и победителей. Самое первое сообщение у нас полетело от Нияза. Нияз, мы вот сейчас вам такой смайлик смеющийся отправим, чтобы вас не потерять, чтобы вы знали точно, что вы победили. Третье сообщение у нас долетела от Лили. Лилия, мы вам тоже отправляем вот такой вот замечательный смайлик. Ну и еще пятое сообщение у нас отправляется Машеньке. Машенька, вот. Машенька, мы вас тоже поздравляем.
2: Машенька и Медведи. Тоже, кстати, группа из 90-х.
1: С ними тоже будем. Приходите с Медведями, Машенька.
2: Обязательно,
1: да.
2: Конечно же, увидимся, ребята. Ну и мы будем двигаться далее.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
0: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачительных перспектив.
0: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
2: 19.57 на часах в студии Бим-радио. Это значит, что трехчасовое путешествие вместе с Альбертом Ботаниным в рамках сегодняшнего вечернего Трубима у нас потихонечку-полегонечку завершается. Все большие молодцы, большие сочинители, такие активные, и рассказывали свои истории, и верите ли вы, не верите во всякое вот это вот чудо-юдо, рыбаки. Плюс посочиняли отличные, как бы, шуточные предсказания, как это?
1: Заклинания.
2: Заклинания. Вот. Ребят, классно провели время. Не менее классно будем проводить время мы и далее вместе с Бим-радио, но сейчас давайте подведем итог встречи с игрой «Забавушка» и узнаем, кто же у нас получает приз. А я напомню, мы отправляем победителя в кафе национальной кухни. Так, сегодня у нас было такое заклинание.
1: Чикин-трикин-трах-бабах. Будут танцы на столах. Кожа, клепки, ракес, хэви-метал до небес, шум гитар, бой барабанов, пыль столбом и счастье, смех. Рок, дискач 90-х и Бим-радио созывают дружно всех. Лисан, мы вас поздравляем, вы молодец, нам прям очень понравилось вот это вот ваше, во-первых, веселье, во-вторых, знание вот этого всего рок-формата, ну и в-третьих, ну прям слог хороший, прям там здорово получилось.
2: Ну, рок-вечеринка скоро, да, не забываем, да, об этом еще. А сейчас за кадром как раз Альберт Вячеславович вам все в подробностях напишет, ответьте ему взаимностью. Сразу после нас свое место за этим замечательным микрофоном, на этом кресле займет наш невероятный коллега Сергей Белов. Артем Патрин, я так думаю, тоже там уже подошел. Я не знаю, вы выходили, видели его, нет?
1: Пока нет, не видел. Но его трудно не заметить.
2: Да, в общем, будут мужские разговоры. Конечно же, круглосуточно на Бим-радио всегда для наших замечательных слушателей все самое лучшее. И музыка, и конкурсы, и общение. С утра, безусловно, вас встречают на работу и отправляют утромены, ну и так далее, и тому подобное. Мы же с Альбертом Вячеславовичем говорим вам досвидоси на старинном японском языке.
1: Чао, какауси.
2: Вот так вот.
1: Да-да-да.
2: Хорошего вечера, пока.
0: Вечерний Трубим.

0: тестостероновый вечер. Спасибо Альберту. Петру спасибо за вечернее шоу. Вечернее шоу продолжится у нас с 8 часов вместе со мной Сергеем Белов. Должен быть еще один товарищ у меня, Артем Патрин, который в Москве застрял в аэропорту, знаете ли. Все, ждем его как из печки пирога. Но я думаю, что сегодня он не появится, но точно будет у нас все в программе «Легенды и бенды». Все у нас будет по сценарию. Кстати, сегодня в программе «Легенды и бенды» мы послушаем самые известные хиты, которые были сделаны посредством нейросети и искусственного интеллекта, опять-таки. Между прочим, проект «By India», который у нас появится через пару мгновений, это проект с ИИ и их новая песня.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: достаточно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: красиво, показательный вдоль вашего вечера. Это Армин Ван Бюрен и Адам Янг, Утопия на Бим Радио. Кстати, пригласить этого музыканта, диджеем его назвать, наверное, язык у меня не повернется. Музыканта, конечно же, стоит до 180 тысяч евро за сет, а это примерно до 90 минут, то бишь полтора часика. Поиграть, пожалуйста. Я знаю, что были ребята в Казани, которые приглашали на день рождения вот этого мужчину, который отыгрывал сет, даже чуть больше. К новостям, друзья мои. Классически хотелось бы рассказать, что привлекло с той недели еще в плане новостного фона. Но меня лично зацепило сообщение о том, что наша многоуважаемая в Республике Татарстан Ираида Аюпова, министр культуры, сообщила журналистам, что в настоящее время читает книгу Эрнджена Харадавана «Чингисхан как полководец и его наследие». Об этом она рассказала на встрече с представителями республиканских СМИ. По ее словам, это издание представляет собой особый интерес не только как исторический труд, но и как пример глубокой связи с Казанью. Напомню, что Эрнджен Харадаван, калмыцкий врач, который в 1910 году поступил, между прочим, к нам на медицинский факультет Казанского императорского университета как стипендиант калмыцкого народа и прожил в Казани более полутора лет. Очень примечательное чтиво. Я, честно говоря, для себя его отметил. Что вы на данный момент читаете? Очень любопытно узнать. Пишите об этом. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго вечера.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
3: Люби с Бим Радио.

Прям на концовочку, на засыпочку. В Татарстане возобновлено движение автобусов по востребованным туристическим маршрутам. А вот я здесь, честно говоря, очень рад. Вот только недавно думал, что до определенных исторических в нашей республике мест можно добраться либо каким-то туром, опять-таки, от наших операторов в рамках экскурсии, да, экскурсионной программы. Либо это на чем-то таком судоходном, опять-таки. Но в навигацию это возможно, если навигации нет, соответственно, ты уже никак не доберешься, если на лыжах по Волге. Вот. А для туристов это очень важно. Те, которые дикарем хотят поехать, например, в тот же самый Свияжск, да, на территории острова Град-Свияжск, где находится один из памятников ЮНЕСКО, это Успенский собор и монастырь. Пожалуйста. Казань-Болгары, да, там вообще историко-археологический памятник Болгар, тоже является памятником ЮНЕСКО. У нас вообще Республика Татарстан уникальна тем, это единственный регион в России, где 4 памятника ЮНЕСКО на территории одного региона. Не в Москве, не в Питере, а вот не в области какой-либо, ленинградской, там, Подмосковье. И вот как раз до этих, я считаю, мест исторических обязательно должны ездить от Минтранса вот эти обычные наши автобусы, в частности, от автовокзала

Виктор Николаевич у нас в эфире. А чё? Уже 44 года. Тому мальчонке, в которого вы все влюблялись поначалу, там, в конце 90-х, в начале 2000-х, трепещали ваши женские девчачьи сердца на концертах. Я же все видел, что творилось там на первых рядах. Белые розы, про белые розы, если быть точнее. Кстати, если вспоминать что-то интересненькое, связанное с Биланом, то, ну, помимо вот этого выступления на Евровидении, которое вообще затмевает все остальное в его биографии, то не стоит забывать, что из-за своей любознательности и тяги к расследованию всего и вся вокруг дома и во дворе, и близкие в детстве звали его Шерлоком Холмсом. Да. Шер...

0: Спасибо, Виктор Николаевич. А мы тем временем продолжаем. 20 часов 24 минуты на студийных Бим-радио. Как-то вот незаметно на той неделе прошло событие. Хотелось бы его подсветить. Коли уж мы сегодня такой исторический какой-то, да, вектор с достопримечательностями выбрали, то отмечу, что вот 18 сентября произошло это. Ну, по крайней мере, публикация о том, что в Казани открыли памятник учителю. Да, вот прям учителю. Это композиция из трех бронзовых фигур учителя, школьницы и школьника и колонны с книгой на гранитном пьедестале. Где находится? Возле нового дома учителя на Подлужной 49А, который открыли в сентябре. Пожалуйста, это штаб-квартира педагогов, место для обучения, обмена опытом и дискуссий, а также для отдыха и личного общения учителей. В общем-то, вот рядом с этим домом как раз открылась эта экспозиция. Ну, прям уже серьезная такая, прям... Это не мало архитектурную форму, это прям настоящий памятник учителю. Как тут не вспомнить своего первого учителя? Я вот старался вспоминать в Волгограде. Под Волгоградом город Краснослободск. Школа там была одна единственная в этом городе. Вот как звали моего первого учителя? Вы наверняка вспомните своего. Вот добрым словом вспомним. Ну и продолжим слушать эфир Бим-радио. У нас совсем скоро, через минут 20, даже меньше, я разыграю пригласительные билеты на крутую предстоящую вечеринку, которая 10 октября уже совсем скоро не за горами. Я знаю, что вы готовитесь. Так вот, рок из 90-х у нас 10 октября в Максимилинсе под эгидой Бим-радио. И мы разыгрываем здесь билеты пригласительные. Не исключение и мой вечерний эфир. Так что дождитесь, где-то в 20:50 будет дан соответствующий сигнал.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

обычно не люблю спорить, тем более, когда касается дела музыки, потому что знаю в истории. И музыки, в частности, в истории исполнителей, которые тем более звучат на Бим-радио чуточку больше. Но тут недавно, честно говоря, очень даже как-то некрасиво простоволосился. Я же говорю, это финны, я говорю, это группа из Финляндии. Да, мне говорят, нет. Это норвежцы. Я говорю, так это финны, горячие финские парни. Они говорят, не-не-не, погодите, секундочку, это Норвегия. Норвежская группа, конечно же, Аха, в эфире с песней. Какая шикарная у них песня в дискографии. Velvet называется. Если не ошибаюсь, вышла в начале 2000-х. Красиво так. Сейчас появилась в эфире Бим-радио. Мы продолжим все в том же духе. И вообще слушать классную музыку – это наша жизненная кредо здесь, на Бим-радио. Немного новостей. Да, все, что рядом со мной сейчас. Ну, многие знают, что студия находится на Тукая, на улице Габдулы Тукая. И вот тут у нас рядышком, конечно же, озеро Кабан. Нижнее озеро Кабан. И именно тут, в новом павильоне, который построили на набережной, показывают архивные спектакли театра Камала. Каждый четверг в 18:30, вот только недавно, 17 сентября в 18:30 показали «Старик из деревни Альдермеш». А уже 24 сентября, это получается у нас четверг в 18:30, и как будто даже свободный вечерочек лично у меня, 18:30 «Свет моих очей». Шикарная просто постановка, причем показы будут идти на татарском, но на проекторе, без участия актеров. Вход свободный, павильон находится на спуске у театра Тинчурина со стороны Марджани. Это многофункциональное пространство, где есть кофейня, лектория, там сувенирный магазин и беговой центр. О, это тоже надо посетить. А то уже пора переходить на крытые пространства. Пока погода позволяет пробежаться по этой набережной, которая, я напомню, составляет, ну, там за исключением нескольких там сот с копеечками, ровно 5 километров, что удобно для бегунов. Итак, 24 сентября, 18:30, «Свет моих очей», причем показы, я так понимаю, абсолютно бесплатные. Очень классная идея, которая была осуществлена как раз к открытию набережной. Давайте ее поддержим, друзья мои, и продолжим слушать у нас Нэнси Сидоров с новой песней. «Добрая песня» называется. Эх. Побольше добра этим вечером, не только.

одну статейку о том, почему не получилась коллаборация, ну, совместное выступление Майкла Джексона и Фредди Меркьюри, хотя были попытки продюсеров их свести, и даже какие-то первые наброски студийные они делали, но дело в том, что Майкл всегда был со своим другом, приматом, шимпанзе у него было, да, что не очень нравилось Фредди. Ну, не знаю, может быть, Фредди нравились шимпанзе, или шимпанзе был какой-то очень такое навязчивое. Но Фредди сказал, что, пожалуй, я пас, не буду работать с Майклом Джексоном. Хотя со стороны Майкла Джексона есть другая версия. Но полностью. И того, и другого нет. И от того, другого достаточно музыкального наследия. У нас ныне здравствующий, дай бог ему здоровья, Леонид Агутин, который собирает стадионы и исполняет вот такие замечательные песни. Пароход. Хотел новость рассказать про мультимедийный фонтан у театра Камала. Расскажу уже потом, в следующем выходе. Ну а пока Dance and Shoes.

0: Так вот, про фонтан несколько слов, друзья мои. И про мартышку. Да, про мартышку тоже. Смотрите, мультимедийный фонтан у театра Камала. Про него, наверное, все уже рассказали, мои коллеги, да? Я же ждал, что в этом году его запустят, потому что очень надеялся на это. Так вот, сегодня мэр Казани сказал, что откроет его 30 августа 2027, но технически, в принципе, как я понял, все уже будет готово. Заметьте, какие параметры. Это будет плавающая конструкция с водным экраном для светомузыкальных шоу. Появится она возле театра Камала. Будет 133 метра в длину масштаба, а 40 в ширину и с высотой центральной струи в 70 метров. То есть это в два раза выше, чем у предыдущего фонтана у старого здания театра. Рабочая высота остальных струй от 10 до 40 метров. Ну вот пока только эскизы я вижу в 3D. Фонтан собираются использовать в разных форматах. Днем классические плескания, вечером музыкальные и водные шоу с лазерными эффектами и видеопроекциями. Все с татарскими мотивами, что мы очень любим. 30 августа 2027. Но запустите хотя бы на пару деньков. Вот пока есть такая возможность. Запустите. Дайте людям посмотреть. Ну и вообще такие новости в понедельник. Вот они радуют. Я считаю, что понедельник с таких новостей должен начинаться. В том числе стало известно, что в зоопарке родилась еще одна мартышка Браза. Вот зоопарк у нас интересен тем, что постоянно напоминает о себе, используя все возможные социальные сетевые рычаги. И это прям очень здорово. Мы соседей-то не знаем, как зовут. А вот то, что мартышка Браза родилась, пополнение произошло в семействе Муфасы и Игоря, это вот уже вся Казань обсуждает с утра, с понедельника. Кстати, вот мы тоже с Фаридом сегодня в утроменах эту новость по касательной тронули. Так, что касается песенного формата, то сразу после рекламы мы будем слушать группу «Бандерас». Давненько я эту песню вам не ставил в эфире. Кстати, после нее сразу разыграю пригласительные билеты на нашу крутую вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Наслаждайся осенью с Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умопомрачения.

0: из 90-х. На Бим-радио.
1: А у нас вечеринка-вечериночка намечается. Классная вечеринка-вечериночка. Прям вас приглашаем. Информация на правах рекламы. Бим-радио ждет вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, да. И готовьтесь подпевать, да, любимым рок-хитам. Танцевать до утра, при этом и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ у нас сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на сайте maximilians.ru. 18+. Так, я сегодня выберу трех желающих, ну, не просто желающих, а те, кто, согласно условиям, правильно ответит на мой вопрос, в сообщениях победных, пусть будет один, далеко, прям вот не буду сегодня, не хочу много считать, 1, 3 и 5. Вот первое, третье, пятое сообщение, полученное от вас правильным ответом, станут победными, а их авторы получат по одному пригласительному билету на эту крутую вечеринку 10 октября, рок из 90-х. Вопрос сегодня, конечно же, связан с хитами роковыми и из нашего, кстати, из антологии русского рока. Вопрос на знание легендарных песен рок-музыки. Продолжите, пожалуйста, строчку. Так, я сейчас проверю, мой ли вопрос. Абсолютно мой. Так, продолжите, пожалуйста, строчку из песни. Я уже давно хочу к северу, в Исландию, потоптать загадочную ледяную мантию. Нет больших деревьев там. Все растения карлики. Северяне заселяют... И вот тут надо продолжить. Это Маша и Медведи. У нас группа такая. Вот ваше продолжение. Первое, третье, пятое сообщение жду на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тем, кто поспел, всем по стрелам, по одному пригласительному билету 10 октября, вечеринка в Максимилиансе. Я лично тоже собираюсь, как и вы. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Нет больших деревьев там, все растения карлики, северяне заселяют. И вот тут надо продолжить строчку из песни «Рейкьявик» группы, конечно же, «Маша и Медведя». Пока думайте, вот вам немножечко.

вспомнить, да? Продолжение строчки «Небольших деревьев там, все растения карлики, северяне заселяют». Продолжение строчки песни группы «Маша Медведи». Давайте я вам дам три варианта. Копенгаген, Архангельск, Рейкьявик. Вот ваш вариант на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Достаточно написать номер варианта.

0: Так, я сейчас буду поздравлять трех победителей. Первое, третье, пятое сообщение было получено от них с правильным ответом Рейкьявик. Почему бы нам сегодня чуть попозже не послушать Машу и Медведя, группу с песней Рейкьявик, Рейкьявик, да. Поздравляю Эдуарда, Иришку и Дмитрия Фоминых. Наше поздравление, вы идете 10 октября на нашу крутую вечеринку рок из 90-х. Тем временем в Казани 9 вечера. Здравствуйте всем.
1: Красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды». На Бим-радио.
1: Вот мы снова и встретились. Через неделю традиционно, но и в понедельник вечером в 9 часов у нас начинается программа «Легенды и бенды», которая посвящена истории музыки и прекрасным песням, которые мы сегодня услышим. А песни эти, которые сегодня будут звучать, все свеженькие, потому что сегодня мы будем слушать самые известные хиты, которые были созданы с участием искусственного интеллекта. Огромное количество нейросетей, которые помогают создавать музыку молодым, талантливым, не всегда молодым и не всегда талантливым, но на выходе получаются неожиданные результаты. К 2025 году нейросети стали такой же частью жизни, как телефон и интернет. Ну вот как минимум у вас в телефоне есть одна нейросетка по имени женскому, отзывающаяся. Они вот эти женские имена научились писать даже тексты и музыку и уже получают, между прочим, Грэмми и возглавляют стриминговые чарты. Я сегодня собрал лучшие известные хиты, в создании которых в большей или меньшей степени поучаствовал искусственный интеллект. От битловского хита до каверов с высокой степенью правдоподобности. Ну а начнем мы как раз с битлов. Песня называется «Now and Then». Кто бы мог подумать, что в 2023 году, 3 года назад, выйдет новая битловская песня, да еще и созданная при помощи современных технологий искусственного интеллекта. Нейросеть сама не написала песню «Now and Then» полностью, а лишь помогла доделать трек. Она извлекла вокал Джона Леннона из старой демозаписи. И вот успех этой песни превзошел все ожидания. Сингл возглавил тут же британский чарт, но это понятно, потому что это любимая их группа, это то, чем дорожит Туманный Альбион, это их музыкальное достояние. И был признан лучшим рок-исполнением на Грэмми 2025 года. То есть песня, отписанная искусственным интеллектом, получила впервые Грэмми, став первой нейросеточной песней, получившей подобную награду. Честно говоря, я сегодня эту песню буду слушать впервые вместе с вами. Буквально через пару мгновений в рамках программы «Легенды и бенды» Beatles Now and Then.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Стрим радио. Первое в Казани.
1: Так, Бо, что происходит? Искусственный интеллект извлекает вокал из старой демозаписи, вокал Джона Леннона. И в 2023 году ребята делают вместе с нейросеткой новую песню Beatles 2023 года. Кто бы мог подумать? Now and Then. Давайте послушаем.

0: так получилось по воле случая, что в студии я не один, еще есть технический директор Артем. Вот мы с ним слушаем и пришли к какому-то единому мнению о том, что голос как будто все же измененный, да и музыка, в общем-то, такая нехарактерная для Битлз. Чувствуется вот этот вот налет искусственного интеллекта, потому что Битлы играли вживую, поначалу вообще играть не умели, при этом это они сами потом признавали, да, а тут прям все ровненько, так все так, так, знаете ли, зализано, я бы сказал, нейросеткой. Продолжаем. Сегодня у нас в программе «Легенды и бенды» песни, самые известные хиты, которые были созданы посредством искусственного интеллекта, либо с его участием. И вот название следующей песни — это прямая отсылка к британской группе Шаде и ее вокалистке Шаде Аду. В тексте это работает как код. Если героиня танцует под Шаде, значит, она ценит хорошую музыку, разбирается в классике и не гонится за хайпом. В этом треке открыто использование искусственного интеллекта, и это один из самых обсуждаемых моментов. Авторы публично подтвердили, что часть вокала в припеве, а также элементы аранжировки сгенерирована нейросетью. При этом легкая роботизированность — это намеренный эффект, а не дефект сведения. И для русскоязычного мейнстрима это вообще, в принципе, был один из первых таких хитов подобного уровня. При этом продюсер Хчо отмечал, что сгенерировано примерно только 10-15% трека. Вот сейчас, наверное, по-другому вы будете уже слушать композицию «By India» Хчо вместе с Мотом, совместная работа, которая называется «Шаде». Тоже частица искусственного интеллекта.
1: Легенды и бенды на Бим-радио.

При звучании Шаде, я смотрю, народ оживился, да? Встрепенулся народ. Участие искусственного интеллекта в этой песне доказано. Сегодня в программе «Легенды и бенды» мы слушаем подобные композиции, завязанные с нейросеткой. Ваше мнение, как вы относитесь к подобным песням ИИ, называемые? Да? Я заметил давно еще, несколько недель назад, о том, что в моем плейлисте все чаще и больше появляется таких песен. Но я вот как думаю, что если эти песни поднимают настроение, то почему бы, собственно, и нет? Рафиль нам пишет: благодарю, а разве можно, говорит, с ИИ сделать акцент какой-либо песни, ну, такой, индивидуальный? Например, возьмите Майкла Джексона, его коронная «Ай». Ну, «Ай», вот это. Насколько у меня получилось с Майклом Джексоном сейчас. При каждом слове. Или Цоя с его харизмой в голосе. Кстати, Цоя нормально так с искусственным интеллектом сейчас везде и вся. Всем привет, от Рафиля тем более. Так, Ксения пишет: очень хорошо отношусь, если сделано качественно. Сегодня у нас прям знак качества от программы «Легенды и бенды». Следующая композиция появилась в 2023 году, тоже 3 года назад. Анонимный музыкант с псевдонимом Ghostwriter 977 выпустил трек «Heart on my sleeve», заменив вокальные партии на голоса двух очень известных певцов — Дрейка и Уикенда. И вот эта песня не столько демонстрация нейросети, сколько выражение протеста получилось. Ghostwriter 977 давно работает в индустрии, но не сумел обогатиться на своих талантах. Так вот получилось, да, вокальных, видимо, все же больше. А компьютерная песня привлекла много внимания, вот эта, которую мы сейчас послушаем. И о музыканте узнали, а никнейм он тоже выбрал соответствующий. Ghostwriter — человек, пишущий песни для известных артистов. Здесь голоса вокальной партии Дрейка, Weekend, эта песня «Heart

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».
1: Хороший вопрос мне задали. А песня, созданная и с голосом Цоя, будет? Вот если я поставлю это, то, казалось бы, можно перечеркнуть всю фонотеку Бим-радио, в которой есть огромное количество прекраснейших работ Виктора Робертовича Цоя. Есть люди, которые уважают это творчество. Вот если я сейчас поставлю, как в данном случае ко мне отнесутся люди, спросят, а зачем ставить подделку на Цоя, если есть, собственно, Цой? Но вообще в качестве эксперимента можно попробовать. Если не ошибаюсь, это делает группа Нейрохит. У них вот это вот их использование ишек. Очень вокаль очень похожа на выступление Виктора Робертовича Цоя. Так, но это пока в раздумьях. Это я пока в раздумьях. Теперь точно знаю, что главный русскоязычный хит начала 2025 года, с которым вы, честно говоря, нас тут всех просто все станции FM-диапазоне пострадали от этих постоянных запросов на эту композицию. Слава, скрипка, «Бобр». Так вот, «Бобр» звучал в каждом втором рилсе и занял в свое время первое место в чарте Яндекс.Музыки. Многие услышали в треке следы популярной нейросети Суна, генерирующей музыку и сочиняющей текст. А при этом рэпер Джабили еще и привел убедительные аргументы в пользу соавторства Суна. Вы можете посмотреть все эти интернеты, эти доказательства. Хотя, как говорит сам Слава Скрипка, музыку ему прислал друг Андрей Попов, а текст про Бобра он написал сам. Участие нейросети в создании трека Скрипка опровергал и отвергает до сих пор. Однако характерные для нейросети приемы в треке и впрямь заметны, поэтому оставим эту песню в подборке с пометкой «Возможно». Как бы там ни было, без человеческого творческого огонька Славы Скрипки и Андрея Попова не случилось бы никакого бобра. Давайте послушаем продолжение программы «Легенды и бенды».
2: Почти заспускаем.

0: что у меня есть такой сегодня собеседник, как Рафиль, Сергей, и давно пришли в музыку. Возьмем простое, простое, что раньше было в вокально-инструментальных ансамблях, когда появились первые новомодные синтезаторы, даже ударные заменяли тогда, а ведь ударные это всегда было сердце вокально-инструментального ансамбля. Ну, пусть будет так, это какие-то такие первые попытки, родоначальники, эти... прадеды существующих нейросетей. Так, вот знаете, что мне нравится? Что теперь с подобными возможностями можно создавать треки, используя старые записи студийные, которые были не обработаны и не вышли в качестве какого-либо сингла, либо хита, да? А с этими недоработками можно сейчас, используя искусственный интеллект, создавать хиты прямо под названием тех исполнителей, которых, к сожалению, уже нет. Вот я о том, что дальше будет звучать после рекламы. Нирвана будет звучать. Представляете, Нирвана и песня Drowned in the Sun. Она вышла в 2021 году, уже тогда, 5 лет назад, когда мы с вами с масками по городу бегали, в рамках проекта канадской психологической организации Over the Bridge посредством нейросетей были написаны песни в стиле музыкантов клуба 27, который, в принципе, возглавляет Курт Кобейн. И вот за вокал Drowned in the Sun отвечает Эрик Хоган, давно выступающий с трибьютом Нирвана. Поэтому результат оказался очень реалистичным. Давайте послушаем здесь на Beam Radio.
1: Телефон рекламной службы Beam Radio 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.
0: Я напомню, песня называется Drowned in the Sun. 2021 год. В рамках проекта эти песни были написаны. И не только, кстати, эти песни. Вообще много композиций в стиле музыкантов клуба 27, ну и в том числе Курт Кобейн.

Очень даже неплохо получилось. Nirvana. Drone in the Sun. Да, сегодня искусственный... ну, давайте так. Не полностью, не на 100%. С содержанием, так скажем, творчества искусственного интеллекта. Песни у нас сегодня. Самые известные хиты, которые были составлены и получены благодаря нейросетям у нас сегодня в программе «Легенды и бенды». В общем, ваше отношение к подобным песням принимается объективно. Мнение на номер плюс 7-9-2-7-2-42-8. И субъективно тоже все. Так, следующая композиция у нас будет русскоязычная. В начале 2026 года никому неизвестная певица Алена Тарасенко приняла участие в шоу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия. Вторая кнопка». Одни остались в восторге от ее чувственного исполнения песни «Ярмарка судеб». Другие же обвинили Тарасенко в том, что она использовала ей фонограмму. Как посмела ты выдавать запись за свой настоящий вокал? И вот, как считают пользователи соцсети, актриса не умеет петь. Знаете ли, ну, многие сейчас, кто создают в нейросетях песни, не умеет петь. И шо? И что теперь? Это же не дает право говорить о том, что они не творческие, например, или не умехи какие, не талантливые. Нет, нет, нет. Сама артистка в начале своего творческого пути, то есть осенью 2025 года, подтверждала использование искусственного интеллекта. Правда, потом она перестала упоминать нейросети в своих соцсетях, соответственно. Называется она «Ярмарка судеб», а исполнительница у нас Алена. Здесь Алена с песней «Ярмарка судьбы». Ну, сразу чувствуется искусственным. Сразу. Ага. С таким вокалом в начале, конечно же.

0: и лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью никто.
1: Мораль сей басни такова. Это группа, исполнитель одного лица ярмарка судеб только что. Алена.
2: Легенды и бенды на Бим Радио.
1: А следующая песня у нас, это вообще первый случай, когда композиция полностью, полностью, я замечу, созданная с помощью искусственного интеллекта, возглавила чарт Billboard. Вот это да. Если до этого мы вспоминали 2023 год, новую песню Beatles, Now and Then, которая завоевала, кстати, Грэмми. Это тоже уже рекордсмен как таковая композиция. Следующая в чарт Billboard на топ залетела. А именно в категории Country Digital Song Sales. Чарт самых продаваемых кантри-композиций. Вот так вот. А для музыкальной индустрии это стало вообще серьезным сигналом. Технологии вышли на новый уровень. Billboard в материалах об этом проекте указывал автором некого Обьера Ривальдо Тейлора. Но вокруг этой фигуры много неясностей. Ими встречается только в связке с проектом Breaking Crust и другим цифровым проектом. Есть сомнение, что этот Тейлор Ривальдо Обьера не существует как таковой. Музыка Breaking Rust, это проект, вот этот самый с искусственным интеллектом, стилизована под типичное бро-кантри, повторяющиеся ритмы, одни и те же аккорды, клишированные тексты в стиле кантри. Критики называли такой однообразный поток контента all slop, нейросетевой мусор. Алгоритмы генерировали вариации одной и той же идеи, что идеально ложил систему рекомендаций стриминговых платформ. Тут еще и под стриминговые платформы подстроились настолько, что, ну, соответственно, люди стали слушать. И так потихонечку этот трек залетел в Billboard Country Digital Song Sales. Это проект Breaking Rust, Walk My Walk композиция называется. Давайте послушаем.

кантри потихонечку так закрадывается в плейлисты. У меня есть несколько с электронщиной как-то. Ну, простым языком, чтобы было понятно, да? А вот это Broken Rust, Walk My Walk, это первая полностью сгенерированная искусственным интеллектом песня, которая залетела в Billboard. Кантри занимала первое место достаточно долгое время. Утерла всем нос, доказывая, что технологии уже давно такие, что могут конкурировать со всеми этими студийными экспонатами, так скажем. Да, что один человек с нейросеткой может сделать куда больше, чем целая команда продюсеров, саундмейкеров, исполнителей, музыкантов и прочее. Так, мы продолжаем программу «Легенды бенда». У нас сегодня звучат песни, связанные и сделанные посредством искусственного интеллекта. Следующий исполнитель – это вообще мой любимчик. Неоднозначная личность. Я, честно говоря, сильно не копал, но вот так, чтобы узнать его имя, я не узнал. Под названием «I'm Parker» выступает якобы российский музыкант. С одной стороны, есть такая интересная версия, а с другой стороны, в одном из интервью он рассказывал, что однажды услышал русские песни. То есть он где-то не в России услышал русские песни, где-то каким-то ветром принесли ему эти русские песни. Хотя он не понимал слов, почувствовал что-то в них близкое, знаете ли, развернулось, да? И это вдохновило его. Он стал делать треки, как будто записывает их в стиле 70-х. С живыми инструментами, теплым шумом и неспешным размеренным диско. Я обязательно когда-нибудь докопаюсь до... Истинно, кто же этот человек? И вообще, существует ли он? Может быть, там за ним действительно просто какой-то молодой паренек прыщавый сидит за нейросеткой и создает эти шикарные треки. Я вам скажу, у меня несколько композиций в плейлисте есть этого исполнителя. I'm Parker. В частности, мы сейчас будем слушать «Не любовь». Это кавер. Музыкант активно использует в творчестве эстетику винила. Это можно будет тоже услышать. В его работах часто встречаются теплые шумы. Это тоже. Почувствуем сейчас теплые шумы, характерные для аналоговой записи. Вообще получается очень аккуратно. Самое главное, это вот то, о чем я говорил чуть ранее. Пусть искусственный интеллект, пусть это как бы, ну, пластмассово не настоящее, но

0: Огромное количество скачиваний, прослушиваний на музыкальных стриминговых платформах. Народу предлагают этого исполнителя. Ну, тут я сейчас про творчество человека с музыкой, а не про вокал. Вот так. Айм Паркер, «Не любовь» у нас в рамках программы «Легенды и бенды». Сегодня мы слушаем песни, которые были созданы и с нейросетками созданные песни, да, и, в общем-то, вам нравится, я так понимаю, наша подборочка. 21 час 43 минуты, еще чуть-чуть, еще маленечко, еще несколько композиций мы услышим. Прежде всего у нас после рекламы будет выступать Тарин Саутер. Это не столько певица, сколько творческая и медийная личность в целом. Она популярный блогер, художница, режиссер, всего понемногу. И Жнец, и Швец, и на Дуде, и Грец, да? Ее третий альбом «I Am All» был целиком сочинен в соавторстве с искусственным интеллектом. Она написала тексты, а мелодии и продакшн выполнила нейросеть Amper. Саутерн всегда восхищал смелыми людьми, открывающими что-то новое. Ее риски окупились. Песня «Break Free» попала на радио, а сама артистка получила больше предложений о выступлениях, чем за все предыдущие 15 лет. Я точно могу вам сказать, что Таурин Саутерн у нас сейчас прозвучит впервые здесь, на BIM-радио. Возможно, после этого и посыпятся к ней все те же приглашения, предложения о выступлениях уже из Казани. Кто его знает? Таурин Саутерн, Break Free, сразу после рекламы здесь в рамках программы «Легенда и бенда».
1: Реклама на BIM-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
7: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Следующий автор вообще очень интересная личность. Лично для меня. Мы будем слушать диджея Блокнота. Зовут его Никита Глухов. Это его проект. Называется он «Диджей Блокнот». И чем он занимается? Он в своем произведении использует стихотворение авторов, поэтов Серебряного века. У него даже такой альбом есть, выпущенный в июне 2025 года. И вот та песня, которая называется «Незнакомка», это современное переосмысление знаменитого стихотворения Александра Блока на стыке электронной музыки и нейросетей. Причем в создании визуального ряда и аудиодорожек задействовано около 15 различных нейросетей. При этом автор подчеркивает, что это не просто генерация по одному клику, а очень сложный режиссерский монтажный труд. Я больше чем уверен, что ни одного дня и ни одной недели. При этом есть реакции даже к его произведениям от школы. Учителя литературы пишут создателю, что такие треки и клипы помогают современным школьникам лучше прочувствовать классику, полюбить поэзию и понять контекст Серебряного века. Он же еще, помимо того, что создает музыкальное произведение, он еще видеоклипы делает с искусственным интеллектом к этим песням, опять-таки. Вот. И что касается живых выступлений, проект перерос рамки чисто цифрового интернет-явления, и музыка диджея Блокнота исполняется вживую и выходит на масштабный уровень, включая концерты с симфоническим оркестром. И вот тут очень интересно посмотреть, как Никита Глухов, он же диджей Блокнот, с симфоническим оркестром. Очень любопытно. Пока я это изучаю, мы с вами послушаем диджея Блокнота «Незнакомка». Это предпоследняя песня, которая сегодня прозвучит в программе «Легенды и бенды». У нас сегодня красная линия этой передачи. Это песни, созданные посредством искусственного интеллекта. И вот одна из них прямо сейчас.

0: очень понравился. Диджей Блокнот, незнакомка. Вообще, многие песни, которые вы сегодня слышите, я вместе с вами слышу тоже в первый раз. 21 час 53 минуты, как будто аккуратненько еще две композиции. Одна с искусственным интеллектом, а другая по многочисленным заявкам трудящихся. Так вот, как без этой композиции нам в программе? Да никак. Вообще никак. Потому что одна из топовых песен, созданная с искусственным интеллектом, в российских, так скажем, чартах, оказавшаяся однажды, незадолго до наступления 2026 года, в российском интернете завирусилась песня «Снегурочка». Расскажи, «Снегурочка», где была? Да-да. То самое произведение из мультфильма «Ну, погоди». Она была создана обыкновенным фотографом из Геленджика. В краткий срок композиция набрала более 20 миллионов прослушиваний, а ее автор стала блогером-миллионником. Сама композиция при этом попала во все возможные чарты. Александра Комович зовут эту девушку, фотограф, блогер, ну и теперь еще автор вот таких хитов. До выхода «Снегурочки» Комович была известна только в креативной индустрии и не имела никакого отношения к музыке. Текст «Снегурочки» повторяет песню советского мультфильма. При этом Александра сгенерировала аранжировку, вокал и клип в разных нейросетях. В результате ее креативных действий задорная детская песенка превратилась в мрачный поп-хит с народными мотивами. И мы его сейчас послушаем.
1: Легенды и бенды.

0: соберу я свои миры.
1: Саша Комович, нейросеть. И песня «Расскажи, Снегурочка, из «Ну, погоди». Классно. Так, сегодня кто-то спрашивал про группу «Кино», да? Про голос Виктора Робертовича Цоя. Ребята, у меня нет для вас песен с искусственным интеллектом, с искусственным голосом солиста группы «Кино». Давайте послушаем оригинал «Место для шага вперед». У меня на сегодня все. Программа «Легенда и бенды». Сергей Белов. Вернусь завтра утром.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Start here.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Азон Channel на 102.8 FM.

0: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Channel на 102.8 FM.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

0: понимаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ-радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.